0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я перехожу к теме моей проповеди. Время идет не в мою пользу. Итак, я хочу прочитать ту же мысль, которая была уже прочитана сегодня в собрании, буквально передо мною, и немножко порассуждать о тех мыслях, которые имели место в последнее время в наших собраниях. 13 стих 1 послания Петра 1 главы, это слова были прочитаны сегодня. «Поэтому, возлюбленные, припоясавшись чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Возлюбленные братья и сестры, апостол Петр обращается в Асию, Каппадокию, в Галатию, в рассеяние церкви, которая жила в диаспоре по разным местам, по разным провинциям государства, огромного государства Римской империи. И он говорит им о важных вещах. И как бы подытаживая какую-то определенную мысль, мысль, которую он чуть раньше написал в этой же главе, он говорит: «Итак, уповайте совершенно на подаваемую вам благодать, припоясавши чресла ума вашего, истинно совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Чему Петр подводит итог? В какой мысли, в каком направлении? Он чуть раньше в этой главе говорит о том, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся для нас силою Божию, соблюдаемому к последнему дню, готовому открыться в последнее время». И он говорит, что об этом времени указывали ветхозаветные пророки, исследуя на которые и на какое время указывал в них сущий Дух Христов, когда он предвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. И как бы подводя итог, итог нашего наследия, к чему призвал нас Бог, Он воскресил, возродил нас к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся для нас на небесах. Это очень важный аспект. Я помню, когда-то на одном из разборов слово брат Славик Чебарук сказал такое слово: «Очень мало проповедники в последнее время проповедуют о том, что нас ожидает». Апостол Павел, понимая эту мысль, он говорил в послании к Ефесской церкви: «Молюсь о том, что Бог Господа славы просветил очи сердца вашего, чтобы вам познать, в чем состоит надежда призвания Его и какое славное богатство наследия Его для святых Его». Слава Господу! Братья мои, сестры, но вопрос наследия, вопрос спасения, вопрос вечности, вопрос восхищения церкви, те вопросы, которые волнующе сегодня затрагивают нашу жизнь, наше сознание. Вот. Я хотел бы сегодня более серьезно и глубоко посмотреть на эту позицию. Почему Петр, подводя как бы итог, говорит о очень важной сфере спасения человеческой души. Мы говорим о спасении, мы говорим о восхищении церкви. Но, продолжая эту мысль уже во втором послании 3 главы, апостол Петр говорит, что «знаете же, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как умерли отцы, все остается так же». Ничего не меняется, как будто все идет обычным чередом, своим путем, своим образом жизни. И дальше Петр говорит, что думающие так и говорящие так не знают, что вначале небеса были составлены из воды и водою Словом Божиим, потому тогдашний мир был потоплен водою. А дальше он говорит, что нынешние небеса и земля сберегаются тем же словом на день погибели нечестивых человек. И дальше идет потрясающая мысль. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание. Он говорит, что небеса с шумом придут. Он описывает день Господень, он говорит, что небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней. Что произойдет, братья и сестры, подскажите мне? Сгорят. И дальше, как итог, Петр подводит опять мысль. Он говорит, если это так все разрушится, то какими должно быть вам в святой жизни и в благочестии, ожидающим и желающим пришествия дня Господня, в которые воспламененные небеса шумом придут. Шумом придут. Друзья мои, я хочу сегодня поговорить с вами о святости. Я понимаю, что это не совсем приятная тема, не совсем лояльная тема, не совсем желанная тема. Вот когда нас называют святыми, говорят, что мы святые, вот, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, нам это импонирует, а нам это нравится, правда? Но вот когда мы заходим с другой стороны, как Писание принципиально ставит вопрос, что нам должно быть святыми в святой жизни и в благочестии, это уже сложный вопрос. Это уже вопрос, который принципиально нас напрягает, который нас ставит в такую позицию, что мы должны полностью отдаваться, понимаете, служению Богу, посвящать себя. Это не то, что в святости может быть какая-то посредственность. Это сложный вопрос. И в последнее время я слышу у наших проповедников выражение, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Говоря о силе в целом, в греческом там стоит слово «динамис», обозначающее самопроизводящее энергию машина, так называемый перпетум модулей, вечный двигатель концептуального характера, который не имеет ни начала, ни конца, но постоянно производит энергию. И я думаю, что нам, как пятидесятникам, это больше всего нравится. И когда мы говорим о крещении Духом Святым, когда мы говорим о пятидесятнице, мы подразумеваем помазанных проповедников. Проповедники, когда говорят о силе, мы говорим, ну, эта проповедь была в силе Святого Духа, правда? И каждый проповедник мечтает об этом. Сила Святого Духа. Это значит слово, сказанное с дерзновением, помазанное, сокрушающее все преграды на своем пути, достигающее человеческого сердца, вызывающее слезы в глазах слушателя. Мы говорим... Была сильная молитва. Нас в последнее время как-то призывают и говорят, что у нас короткие молитвы, ну по 5. Я не знаю, в Писании не написано 5, 10, 12, сколько должна быть молитва. Я знаю только одно, что по Писанию должна

0: быть такая молитва, чтобы она достигла престола благодати.
1: Вот это я точно знаю, что есть такая молитва. Чтобы она попала в чашу святых туда, знаете, где ускоряется пред Божьим лицом. Вот эта молитва нужная, фундаментальная. Мы говорим о том, что вот сегодня было в собрании сильное пророчество. И все как-то мы сопрягаемся с этим. И мы, у нас есть свое воззрение, свой мир и свое понятие в отношении силы Святого Духа. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Но у меня вопрос. Ну, я, допустим, сегодня стою за кафедрой, я свидетель, братья, вот проповедники, свидетели. Ну, еще там кто-то в зале сидит, проповедники. А остальные? Смотрите. Но вы народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. И мы прочитали, что по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Говоря о Духе Святом, друзья мои, мы находим некоторые эпитеты, которые употребляют Священное Писание в отношении Духа Святого. Христос говорит, когда же придет Он, Дух истины, что Он сделает? Он будет наставлять на всякую истину, правда? Он вам напомнит все, что я вам говорил, будущее возвестит. Он с вами будет, в вас прибудет, на вас будет. Когда мы употребляем эпитет «Дух Утешитель», мы понимаем, что Он утешает нас во всякой скорби. Тем утешением, которым мы должны утешать находящихся во всякой скорби. Вопрос утешения очень важен в нашей жизни. Это очень важно. Друзья мои, когда мы говорим о Духе Святом, я хотел бы сегодня коснуться одной этой стороны, стороны святости, ведь Библия еще называет Духа Святого Святым Духом. И вот для того, чтобы, скажем, сегодня говорить о пробуждении, о благословении, о помазании, о других важных вещах, которые мы привыкли, без которых мы практически не можем жить в жизни. Я хочу сказать, что в основе всего, прежде всего, лежит природа Святого Духа, Его святость. И она имеет определенную силу, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Если мы говорим о Духе Святом, как о Духе Христа, то мы понимаем, что задача Духа Святого преобразить нас в образ Христа. Это Его фундаментальная задача и истина, привести нас к уровню мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И говоря о святости, друзья мои, братья мои, сестры, Писание нас призывает: будьте святы во всех поступках, потому что я свят. Есть определенные условия в Священном Писании, которые мы абсолютно никак не можем игнорировать. Апостол Павел говорит: имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Что же собой представляет святость? Если мы говорим о Боге, у Бога есть определенные атрибуты, определяющие Его личность. Мы не можем, скажем, определить Бога, взять какие-то размеры, рамки, возраст, соотношение, измерение, сопоставление. Мы не имеем права и возможности это делать, но есть определяющие характерные черты. Иисус молился в 17 главе Евангелия от Иоанна и говорил, что «Я открыл имя Твое людям». Я открыл 84 имени, приблизительно характеризующих Бога с разных сторон. Бог Саваоф, Бог воинств, Рафа, другие имена. Бог, видящий меня во свет, Иегова, Ире, усмотрится. Все эти имена открывали Бог. Есть атрибуты, которые характеризуют Бога, скажем, праведность. Бог есть любовь, написано, правда? Праведный, милосердный. долготерпеливый, не до конца гневается, не вовек негодует. Это все стороны, которые открывают Бога. Но самое сильное, что открывает Бога, это святость. Это самый сильный и потенциальный атрибут божеской природы. И суть Божья – привести нас к святости, поднять свои стандарты в нас до такого уровня, о котором Павел говорит в послании к Ефесянам, говорит, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Друзья мои, поэтому я хотел бы сегодня, говоря о крещении Духом Святым, говоря о пробуждении, я хочу сказать, что самая неотъемлемая и фундаментальная истина – это истина в святости. Прежде чем Бог приходил к Израилю и являл свою славу, Он говорил: «Осветитесь, омойтесь, очиститесь». Переоденьтесь, не спите даже со своими женами, не приближайтесь. Никакой грех, никакая нечистота, никакая беспорядочность не должна быть в доме твоем, в стане твоем. Даже Бог говорил о таких вещах, как о лопатке. Если ты делаешь подобные либо вещи, закапывай все, стан твой. Твое окружение должно быть чистым, святым, гигиеничным, потому что Бог твой ходит посреди тебя. Видите ли, круг святости охватывает все сферы нашей жизни. Иногда мы не понимаем это. Но Писание говорит: по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках ваших. Моисей стоял пред Божьим лицом, это был вчерашний пастух, весь интеллект, все знание, вся уверенность были стерты в пустыне. Да, он был силен в слове, в словах, в действиях, в решениях, в 40 лет. Это был молодой полноценный мужчина, на 10 лет моложе меня. Воспитанный, но Бог отверг его. Когда мы своими понятиями, своими взглядами, своей самоуверенностью приходим перед Божье лицо, Богу не нужны такие люди. Богу нужен был такой человек, не такой, какой ехал в Дамаск. На лошади, с письмами, уверенный в себе, воспитанный в ногах Гамалиила. Богу нужны люди, которые уже не уверены в себе, которые чувствуют тяжесть Божьей руки в своей жизни, которые обременены, которые не подвластны себе. Он говорит: уже не я живу, а живет во мне Христос. Это и означало, когда он шел в Иерусалим, и пророки говорили: будь милостив к себе, не ходи, потому что узы и скорби ждут тебя. А он говорит: нет, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Друзья мои, братья мои, сестры, когда этот человек уже с разбитыми надеждами и чаяниями, возможностями стоял у можжевелевого куста, Бог сказал: сними обувь, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И не потому, что там поменялся биологический процесс или химические элементы изменились в песке, песок стал каким-то особенным, красивым. Просто пришло Божье присутствие. Бог пришел туда. Друзья мои, я хочу понимать, чтобы мы понимали, что принципы Божьей святости, они специфические, и у них есть свои требования. Иногда не только важно снять обувь с ног своих в Божьем присутствии, но Писание говорит, даже гнушаясь одеждою, которая осквернена плотью. Мы никогда не задумываемся об этом. Иногда нам кажется, что это все нормально. Что же собою представляет святость? Апостол Павел обращается к Коринфской церкви, и он говорит: святым и освященным. Звучит высоко, красиво, правда? Ну вот если бы, скажем, за нас говорят, ну там в Лексингтоне хорошая церковь, там молитвенная церковь. У нас я еще не слышал никто, чтобы кто нас называл святыми. Вы слышали когда-нибудь? Ну, молящаяся церковь, хорошие там или проповедники, или служителя, или члены церкви, или прилично одеваются. А вот святыми я не слышал, чтобы нас где-то называли. А это было название Коринфской церкви святым и освященным во Христе. И с одной стороны, если посмотреть на эту ситуацию, на тех людей, которых Павел называл святыми или освященными, кажется, ну хорошо, похвально, благословенно. Смотришь характеристику этой церкви, хорошая характеристика. Имеет пророчество, имеет все духовные дарования. Много говорят на языках. Нормально. Хорошая церковь. Но вместе с тем, когда мы рассматриваем суть жизни, быт, отношения, то мы находим, что там есть среди этих святых и Аполлосовы, и Кифины, и Павловы. Мало того, судятся друг с другом. Блудодеяние появилось, какого даже нету язычников. Приходят на вечерю Агапе, и вместо того, чтобы голодному оставить, знаете, я помню свое детство, как, ну, бедновато мы жили. Я был в семье самый меньший, и мать всегда самое лучшее что-то оставляла отцу, потому что он тяжело работал. Очень тяжело приходилось зарабатывать кусок хлеба. Но отец всегда самого меньшего брал меня к себе на руки, и лучшее, что было в его тарелке, он отдавал мне, ему было приятно. И это нормально, мы как родители, мы понимаем, нам приятно сделать нашим детям что-то хорошее, отдать, может быть, самое лучшее, самое дорогое для нас, но сделать приятное. Но там все было наоборот. Раб с поля где-то там идет, голодный, и думает, ну вот сейчас приду к моим братьям и сестрам во Христе, поем смачно. А то ж мне объедки всегда бросает. Приходит туда, а там уже последнее движение пальцем во рту, достают все, что съели, быстренько, братья и сестры. И эта радость тухнет. Думал, что поем, думал, что попью, а тот уже сидит вот так вот, знаете. Наелся, напился, объелся, а другой остался голоден. А он говорит, святые. Друзья мои, и в конечном итоге, говоря сегодня с вами, я знаю, у меня нет времени, чтобы раскрыть до конца эту тему проповеди. Апостол Павел обращается в 6 главе 2 послания, начиная с стартовую эту главу, он говорит, мы как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами, не напрасно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вам, которым вы спасаетесь, которым и утверждаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я проповедовал вам. И вот здесь стоит вопрос, или абсолютная дилемма нашей христианской жизни. Я думаю, вы еще не потеряли той мысли, что мы говорили о восхищении церкви, мы говорили о спасении, о жизни вечной, и мы говорили о том, что имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Без которой никто не увидит Господа. Апостол Павел, обращаясь о благодати, и мы часто воспринимаем Божью благодать неправильно, не совсем так, как это предлагает нам Священное Писание. Иногда мы представляем для себя Божью благодать как зонтик. Раскрыли, и все, чтобы грехи и похоти на нас не падали. И стоим под Божьей благодатью и думаем, что это все. Друзья мои, Божья благодать дана для того, чтобы мы научились, отвергнувши нечестие и мирские похоти, праведно, целомудренно и благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и славы Господа нашего и Спасителя нашего Иисуса Христа. Для нас это очень важно. И апостол Павел говорит Коринфской церкви, которая была наполнена силой Святого Духа, которая имела духовное дарование. Он говорит, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Не напрасно. Был шанс для спасения у Иуды, но благодать была принята напрасно. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Выходя из египетской земли, эти люди были освобождены раз и навсегда от иго рабства. Они были крещены в Моисея, в облаке и в море. Они пили духовное питье, камень же был Христос. Они ели духовную еду. Не Моисей дал вам хлеб, а Отец мой дал хлеб. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Иуда говорит, я хочу напомнить уже знающим, что вначале Господь избавил народ свой, а потом неверовавших погубил. Позвольте задать вопрос, на каком основании? Принципиально, почему? Почему такой великий Божий человек, о котором Павел пишет, что он верен во всем дому своему, который вел Израиля, явил славу, чудеса, знамения, который стоял лицом к лицу к Богу, устами к устам. Образ Господа видел явно, а не в гаданиях. Видел Его славу. И в конечном итоге Бог говорит, ты и твой брат Аарон, вы не войдете в обетованную землю. Вы не явили моей святости. Друзья мои, насколько это важно понять, ведь принципиально сегодня Священное Писание обращается к нам с вами, к нам с вами. Вы, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас святого. И если я только здесь, за этой деревянной кафедрой, являю святость. А если ты никогда не выходишь за кафедру, если у тебя нет никогда возможности проповедовать, но наше призвание возвещать совершенство призвавшего нас, если мы в чудный свой свет, и если мы не являем этой святости, Описание говорит, во всех поступках ваших, как послушные дети, не сообразуйтесь с бывшими похотями в неведении вашему. Суть вопроса, который стоял перед Израилем, не только чтобы выйти из земли египетской и идти по направлению обетованной земли. Моисей стоял пред лицом фараона и сказал, отпусти, Бог сказал, отпусти народ мой для служения. Я хочу сказать, что когда мы попадаем в пустыню, как это было с Израилем, вот именно в таких сложных моментах, где пустыня – это место, где полное ограничение человеческих возможностей. С одной стороны, с другой стороны, это полная возможность явить Божью силу и славу, проявить Богу себя. И когда Израиль пришел в пустыню, Бог начал являть славу, чудеса, знамения, могущество, феноменальное проявление. Одежда не рвалась, обувь не рвалась. Хлеб был каждый день, вода была в достатке. Это же надо было постирать, попить, помыться, скот напоить. Вы представляете, сколько это всего нужно было? Каждый день. Жара, пустыня, пыль, постоянная пыль. Дети бегают. Но Бог все посылал. И в конечном итоге я просто хочу привести нас к одной мысли, в мысли о святости. В конечном итоге Асав позже, намного позже, пророчески в Духе Святом скажет, что они постоянно заблуждаются сердцем, они так и не познали моих путей. В принципе, проблема Израиля состояла в том, что они стремились в обетованную землю, но на пути между обетованиями и выходом или избавлением была пустыня, в которой нужно было познать Господа. И они его не познали. Друзья мои, вот почему апостол Павел в ту же Коринфскую церковь пишет, что к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Братья мои и сестры, вопрос святости – это вопрос, насколько мы знаем Бога, насколько мы получили откровение от Бога, насколько мы, апостол Павел говорит, что мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ. Это и в праведность, это и в любовь, это в совершенство, это и в святость. Я обращаюсь к Коринфской церкви, 6 главе, чуть ниже, он опускается и говорит, коринфяне, Вам не тесно в наших сердцах, но в ваших сердцах тесно. Все слишком захламенно. И духовное, и эмоциональное, и плотское, и детство духовное. Все, все, все, все в этом Каримском церкви. И он говорит, говорю вам, детям, как детям, в равное возмездие распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Друзья мои, братья мои, сестры, одна из величайших проблем современного христианства – это компромиссный образ жизни с этим миром. Это то, что мы симпатизируем миру. Израиль шел в обетованную землю. Бог их вел. Была слава, были чудеса, были знамения. Было явление могущества Божьего. Но в то же самое время, когда была рядом Божья слава, Израиль успевал и умудрялся оглядываться в сторону Египта. Он вспоминал об огурцах, о чесноке, о рыбе, о гробах, о возможности красиво умереть. Вот что влекло. И когда Божий пророк пророчествует, он говорит образный такой язык употребляет о том, что в молодости Израиль был под насилием похотей и страстей в Египте. Там вся была измята молодость, все целомудрие, вся чистота твоей жизни была в Египте. И я хочу сказать вам сегодня, братья мои, сестры, выйти из Египта – это одно. Но намного важнее, чтобы Египет вышел из нас. Если это не происходит в нашей жизни, если в нашем сознании и сердце постоянно живут похоти, страсти и нечистоты, мы никогда не можем быть святыми. В нашем сердце будет тесно. Не преклоняйся. Просто ты должен понять, что у Христа с Велиаром нету ничего общего. У храма Божия с идолами ничего общего. У света со тьмою ничего общего. У праведности с беззаконием ничего общего. И дальше он говорит о принципе святости. Посему, говорит Господь, выйдите. Выйти – это одно. Второе – это отделиться. И третье, что очень важно и фундаментально – не прикасаться. Если мы вышли, но не отделились. Помните, одна из жен Иакова, Рахиль, она вышла из дома отца своего Лавана, но что-то и унесла с собой. И это что-то вело к катастрофическому образу жизни весь этот маленький народ. Друзья мои, если мы выходим из мира, но что-то остается, чему-то мы симпатизируем, когда у нас остаются желания, влечения, мы говорим о том, что жить под благодатью – это хорошо, это благословенно, это нужно, но фундаментальная истина состоит в том, что стандарты и требования благодати Божией намного выше, чем стандарты закона. Потому что закон ловил преступника только по факту. Если он прелюбодействовал с чужой женою, его брали за воротник и побивали камнями. Он был прелюбодеем. А Христос говорит, если кто посмотрит на женщину с желанием, если кто посмотрит, если кто скажет брату, рака, подлежит Синедриону или гиене огненной, гневающий напрасно на брата. И мы понимаем, насколько высок стандарт новозаветней святости. Мы должны понимать это. И далее апостол Павел говорит, что выйдите, отделитесь и не прикасайтесь ничему нечистому, и я приму вас. И дальше стоит вопрос, вселюсь в вас и буду ходить в вас, и буду вашим Богом. То есть принцип святости – это принцип отождествления, соединяющийся с Господом, становится один дух с Ним. Если этого не происходит, поэтому, продолжая эту мысль в 7 главе, он говорит, Посему, имея такие обетования, когда Бог хочет жить в нас, пребывать в нас, ходить в нас, двигаться в нас, или о том уровне, о котором Павел говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос, он говорит, будем совершать святыню в страхе Божьем. Одна из проблем, скажем, сегодня, которая укоренилась в христианстве, которая доминирует, которая не дает нам духовно и полноценно развиваться, это отсутствие Божьего страха. Мы уже свыклись как-то с Божьим присутствием, нормально. Мы уже через порог от этого положения, когда мы с Богом будем в панибратских отношениях. Нам кажется, все нормально. Я бы мог привести много примеров, я не хочу, чтобы это дискриминировало нас или унижало. Но он говорил через пророка Малахию, что если я Господь, то где почтение ко мне, и если я Отец, то где благоговение предо мной? Друзья мои, насколько важно, чтобы мы сегодня понимали, что Бог святой, и Он требует сегодня святости от нас, чтобы мы были святы во всех поступках ваших. Когда Бог освящал народ израильский, мы много молимся, это хорошо, это благословляет. Хотя нас критикуют за эти молитвы, но я просто хочу сказать вам, что одна из огромнейших проблем нашей церкви, вы можете меня не любить, не слушать, прогнать прямо сейчас из-за кафедры, это ваше право. Но величайшая проблема нашей церкви в том, что мы сегодня игнорируем Божьим Словом. Потому что Его Слово стоит во главе всех служений. Пророческих, молитвенных, хлебопреломления, любого проявления, назовите мне в церкви, я вам скажу, что Слово Божие будет стоять в несколько раз выше любого служения. Я говорю вам это со всей ответственностью. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Друзья мои, я просто хочу сказать, что один из важных процессов освящения, это процесс очищения. Выйти и отделиться от мира, это хорошо. Но все египетское, все привкусы, все запахи, все характерные черты для Египта производит в нашей жизни, дабы очистить ее баню водную посредством слова, чтобы она была святая и непорочна. Каждый раз, когда священник входил в Божье присутствие, первое, что было на его пути, это стоял медный умывальник. И он снимал с себя всю свою одежду, омывал свое тело, и тогда шел дальше к Божьему жертвеннику. О чем Писание говорит, что кроплением очистивши сердца ваши от порочной совести и омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Первый процесс в нашей жизни занимает Слово Божье. И оно работает не только на внешний фактор. Я не говорю о том, что если уже все пуговицы застегнуты, или ты там с галстуком, или без галстука, можно быть красивым, благочестивым, но быть прелюбодеем внутри. Но никогда ты не можешь быть расхлебанным внешне, если ты свят внутри. Никогда. Не говорите мне об этом. Друзья мои, если у вас чистота в сердце, тогда у вас и приятность на устах, тогда вам и царь, друг. А если сердце исполнено хищение, любострастие, греха, если глаза наполнены любострастием и непрестанного греха, и мы прельщаем неутвержденные души, это не то, что хочет видеть от нас Господь. Друзья мои, первое – это вода, Слово Божие, которое очищало и освящало внешнее и внутреннее. И далее Писание говорит, что оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И не твари сокровенно, все обнажено пред ним, ему дадим отчет. Второй вопрос – это вопрос крови. Вы знаете, что делает кровь в нашей жизни? Наша кровь. Она не только кормит каждую клеточку твоего естества, это около 6 миллиардов, но она забирает все шлаки, все отходы, все токсикозы, которые проявляются вследствие отрицательной или положительной реакции в нашем организме, и она сбрасывает все это. И там, где перестает действовать кровь в организме, там приходит смерть, там приходит умирание, там приходит погибель, разложение. Если Писание говорит, что вы друг друга угрызаете и съедаете, то только потому, что там не работает кровь Христа. Если я не люблю брата, если я подозреваю брата, если я ябеда, если я клевета, клевещешь на сына матери твоей. Ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой же? Да, это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой же? Да нет.

Священное Писание, которое делает безнадежным твою попытку. Ты положил тайное наше пред собою и беззаконие наше во свете лица твоего. Господи, возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря. Скажу, может, тьма сокроет меня, или сойду ли в преисподнюю. Но там ты, везде, везде, везде. Сегодня было сказано, те семь, которые взором объемлют всю вселенную. Ты это делал, а я молчал. Ты, наверное, думал, что он не знает, что он не замечает. Всякое дело Бог приведет на суд. И все очень просто. Ты на стороне его святости или ты на стороне беззакония, греха? Ты симпатизируешь святости, ты стремишься быть святым, ты постоянно погружаешься в баню водную посредством слова, ты постоянно стремишься ходить в свете, чтобы кровь его работала в твоей жизни. Мы сегодня говорим о помазании, о промуждении, что помазание или крещение Духом Святым – это третья степень в степени освящения. Если у нас не будет бани водной, если у нас не будет работать кровь, забудьте о пробуждении, забудьте о помазании. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, вот поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Только тогда, когда придет страх, когда придет познание, что он святой, что чистым глазам его не свойственно смотреть на беззаконие, когда ты начнешь молитву своего исповедания и покаяния пред лицем Божьим и я вместе с тобою, когда придет его святость, за святостью придет помазание. Омыли священников, одели в одежды, помазали кровью. Ну, казалось бы, уже все. Нет, не все. А теперь елей помазание, посвящение. Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня, приходя в молитве пред Божье лицо, анализируя всю свою жизнь, мы поняли, чего хочет от нас Господь. Его пришествие было сказано не за дверями. Уже слышен шум дня Господня. Возопьет тогда и самый храбрый. И 22 глава книги Откровения говорит, что неправедный пусть творит неправду еще. Нечистый пусть еще сквернится. Он стоял, смотрел на этих фарисеев, лицемеров, гробов украшенных и говорит, дополняйте меру своих отцов, дополняйте. Убивайте, а потом стройте памятники, убивайте, а потом стройте памятники, дополняйте меру своих отцов. И они так делали. Но он говорит, дальше праведный дотворит правду еще. И святой да освящается еще. Пусть поможет нам Господь, чтобы сегодня, выходя из этого собрания, мы были народом святым, людьми, взятыми в удел, дабы возвещать совершенство Божьей святости. Пусть ты не проповедник, но ты святой, живи святым образом жизни. Пусть твой муж или твоя жена неверующие, но пусть они освящаются твоей жизнью. Если твои дети неверующие, пусть они освящаются твоей образом жизни. Одна сторона, как соль, может осолить все Божьей святостью. Молитвою без слов приобретаемы были. Пусть поможет нам Господь, братья мои сестры, чтобы, приходя в Божье присутствие, в присутствие святого Бога, мы понимали то, что понимал Павел, обращаясь к Ефесской церкви в 4 главе. Посему заклинаю вас Господом и Христом и Иисусом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие люди по суетности своего ума. Дошедшие до бесчувствия, они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вся суть святости, она в познании. Познание – это две стороны. Теоретическая сторона и практическая. С одной стороны, когда мы учимся и познаем о объеме Христа,
И вторая очень важная.

Когда мы соединяемся с Ним. Когда мы становимся заодно. Когда Христос верою вселяется в сердца наши. Когда Он Духом Святым вселяется в наше сердце. Когда Он отображается в нас. Когда Он проявляется в нас. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали в Нем. Вы научились в Нем, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего, опять же, послушайте, та же мысль, что у Петра, и сливающего в обольстительных похотях. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и в святости истины. Друзья мои, если мы живем похотями, если мы живем страстями, если мы симпатизируем, если мы заигрываем с миром, мы попадаем под ту статью, о которой говорит апостол Иаков. В искушении никто не говорит, что Бог меня искушает, потому что Бог, ну, никого не искушает злом и сам не искушается. А каждый, послушайте, как это звучит, каждый, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, собственным желанием, попадает в искушение. Если у вас нет греховного желания, если вас не влечет грех, если вам он не нравится, если вы не симпатизируете ему, вас никто никогда ничем не обольстит. Если вы не любите конфет, пусть даже это будет чернослив в шоколаде, вы никогда не отреагируете положительно. Поэтому мое сегодня желание, чтобы, приходя в Божье присутствие, мы молились и ревновались о Божьей святости, и не только об этом, но были носителями этой святости. Святость ваша да будет известна всем человекам. Праведность, святость, любовь, чистота. Пусть благословит нас Господь и поможет, чтобы действительно мы могли совершать святыню Божию в страхе Божьем. Аминь. Помолимся.

Чтобы была на лице улыбка, нужно пройти за нее сражение. Это большая наша ошибка — думать, улыбка — лишь настроение. Думать, улыбка — характер просто. Думать, что это не всем дается. Кто-то веселый, другой серьезный. Нет, за улыбку нужно бороться. Это не просто лица движение. Наша улыбка идет из сердца. Нужно пройти за нее сражение, и от борьбы никуда не деться. Это улыбка христианина, силы дает на пути тернистом. Нужно не частью, не половиной, всею улыбкой служить для близких. Если порою слов нужных нету, если идешь, а в карманах пусто, что можешь дать? Лишь улыбку эту. Ты подари ее людям грустным. Дело это совсем непростое. В каждой семье это точно знают. Наши усилия дорого стоят. Нашу улыбку враг отнимает. Нужно пройти за нее сражение. Нужно врага победить в молитве. Нужно принять вновь и вновь решение отвоевать ту улыбку в битве. Здесь проиграть нам нельзя с тобою, здесь руки вниз опустить нельзя нам, и просто хмурым сидеть без боя и уступить темным вражьим планам. Нам за улыбку всегда бороться, и не пройдет та борьба бесследно. Будем сиять для других, как солнце. Будет улыбка, наш знак победный.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства в 7 часов чтения Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Василий Сарафинчан прожил интересную жизнь. Жизнь, наполненную свидетельствами Божьих свершений. Живет в городе Черновцы, воспитал одного сына, имеет 3 внука и 3 правнука. Родился я в 1932 году в семье пастора. Мой папа был пастором 10 лет в вере назаретян. Наши корни тянутся из Швейцарии, Франции, Германии, Венгрии и Румынии. В этих краях есть такое течение – вера назаретян. Эта вера не признает чудес и проявлений действий Духа Святого. Они считают, что только они спасены. В 1939 году, когда мне было 9 лет, мы жили на окраине города. И к нам очень часто приходили люди из сел. Мы их принимали на ночь переночевать. Так к нам однажды вечером пришел один человек и попросился на ночь. Это было под вечер. И он говорит: «Я пришел к вам, потому что посланный Духом Святым. Сказать вам, что есть нечто большее, чем только водное крещение. Есть еще крещение Духом Святым». Мой отец, упрямый назарянин, показал ему на выход и сказал: «Наша вера справедливая, и мне не нужно таких еретиков, как ты». Отец на это время был убежден, что знает, во что мы верим. За это мой отец горько поплатился. Бог его любил и хотел спасти. Когда пришла советская власть, его забрали. Румын не брали на военную службу, потому что они были с немцами, то есть с ними воевали против России. Немцы забрали своих, зная, что будут бомбить наше население, а румыны остались, и всех их от 17 и старше в эшелоны и на восток, на север. И они были обречены на смерть. Там в ссылке на глазах у отца умирало в день по 18-20 человек. Их вывозили в общую яму. Там их складывали и только весной присыпали открытую могилу. Мой отец, будучи в ссылке, начал сомневаться. «Я пастор самой справедливой веры, и я обречен на смерть и на такой позор. Что-то тут не так». Там также были пятидесятники из нашей области. Был один брат-пророк. Он подошел к моему отцу и говорит: «Господин, почему вы так расстроились? Есть Бог, и мы еще отсюда выйдем и встретимся в Черновцах». Мой отец говорил, что такого не может быть, потому что охрана, которая присматривала за заключенными, говорила: «Мы вам покажем, как воевать с румынам против советской власти. Вы все здесь останетесь». Их кормили такой едой, что они заболевали дизентерией и умирали, как мухи. И тот брат, Петр, пророк, говорил, что ему Бог открыл, что отец и он еще встретятся. Отец сказал: «Если такое произойдет, то, возможно, он и поверит». Было также заключено еще 2 человека, которые предложили моему отцу вместе с ними бежать из тюрьмы. Они были готовы к побегу, и отец согласился, потому что нет разницы, где умирать, хоть здесь, хоть там. Через 2 недели, добираясь на товарняках, отец пришел домой, оборванный, грязный, измотанный, что тяжело себе представить. Его переодели, мама сварила пюре и мамалыгу. Когда отец сел за стол кушать, то говорит: «Какие вы счастливые, что можете есть такую еду каждый день». Нужно было делать документы, и отец пошел в город. В центре города, возле базара, идя по тротуару, он лицом к лицу встретился с тем пророком. И тот говорит: «Ну что, брат Николай, есть Дух Святой?» А отец в ответ: «Где я могу это узнать?» Брат Петр говорит: «Приходи к нам». Отец взял маму, старшему наказал присматривать за младшими и поехали туда. 2 недели их не было. Оттуда отец пришел убежденным христианином. Мой отец начал проповедовать Евангелие, и постепенно там начались создаваться церкви. Но, к сожалению, продолжалось недолго. Отца арестовали, затем были допросы, и ему дали 10 лет ссылки. На его месте в церкви остался мой старший брат и брат Захарюк. Но и им также через год дали по 10 лет. Остались мы молодые, и через 2 года меня призывают в армию в Белоруссию.
Когда дело шло к присяге, я заявил, что клясться в верности государству не буду, так как уже пообещал это Господу. На второй день пришел генерал дивизии, а я был специалист-механик. Я был уже даже контрольный мастер в армии. А им нужны были такие специалисты, и на удивление я остался в части. Я дал подписку, что буду честно выполнять все требования, кроме военной службы. Мы не можем так поступить, потому что этот документ подписал Иосиф Виссарионович, говорят мне офицеры. Я также не могу, мой текст подписал Христос, а для меня Христос больше, чем Иосиф Виссарионович, ответил я. И меня под трибунал, 5 лет исправительных лагерей и 3 года высылки. Но я не сидел 5 лет в исправительных лагерях, потому что Бог был на моей стороне, хотя я этого был недостоин. Это было в 1950-53 годах, а в 1953 году умирает вождь всех народов Сталин и объявлена амнистия. Когда у человека есть особенная нужда, то он будет взывать к Богу. Сегодня многие, особенно молодежь, не имеют такой нужды, чтобы иметь утешителя Духа Святого. Но когда попадаешь в камеру, которая отапливается раз в 2 суток одной охапкой дров, а на дворе лютый мороз, а когда из Белоруссии меня везли в коротком вагоне, где было 35 человек, по стенам течет вода, и меня на ночь вытесняют к стене, а они ближе к буржуйке. Когда я проснулся, оторваться не могу от стены. По сегодняшний день у меня в спине болит та сторона, которой примерз к стене. О, там утешитель нужен, чтобы вы знали. Иначе отчаяние и гибель. Именно в таком месте чувствуешь, что у тебя есть утешитель. А теперь у вас нет этой нужды. Но будьте готовы, потому что не знаете, что принесет завтрашний день. Бог ведет свой народ не только дорогой успеха, но хочет и испытать. Когда мы собирались там на молитвах, Бог открыл моему брату, и он написал отцу в тюрьму, что мы еще будем все в Черновцах. И это исполнилось. Они вернулись. Но КГБ не давало нам покоя. Вызывали, искали, как бы нас прижать, как бы нам навредить. А мы собирались ночью, закрывали окна подушками, одеялами, чтобы не было видно, что мы там есть. Собирались мы на заре, от 5 часов утра, и собирались в лесу. Мы постоянно требовали, чтобы нам дали место или помещение. Немного спустя нам дали помещение, но уполномоченный по делам религии вызвал меня и пресвитера и говорит: «Мы вам дали не для того, чтобы вы расширялись. Вас было 154, а теперь 300. Мы дали вам регистрацию и место для того, чтобы вкрутить болты и прижать вас». А я говорю: «Павел Григорьевич, вы не знаете, что если сильно крутишь болт, срывается резьба и ничего не держит? Волка лесом не надо пугать, потому что нам лучше было, когда мы собирались по домам, маленькими группками. Мы себе молились, пели, слушали слово. Нам не надо больших фанфар, так что вы не пугайте нас». «Ну ты уж очень умный», — говорит начальник. Мы так собирались, просили, и нам дали еврейскую синагогу. Мы там собирались какое-то время. Там стало нас еще больше, и уже началась перестройка, пришел Горбачев. И так Бог устроил, что нам дали территорию, на которой и сейчас находится наша центральная церковь Вифиль. Это 1 гектар и 20 соток. И дали нам такие условия, что если мы хотим строить, то чтобы было все хорошо по архитектуре, а не барак какой-то. Или тогда не у центральной дороги, а в стороне дадут нам землю. Но Господь помогал нам и в этом. Бог вел нас в те непростые времена, ведет и сейчас. В заключение скажу одно: заботьтесь о деле Божьем, и вы всегда будете видеть Божью заботу о вашем земном.

Как-то Николай Платонович и его жена Мария посетили Дмитрия Березюка. После небольшой беседы все вместе преклонили колени для молитвы, во время которой Бог проговорил к брату Николаю: «Проведу тебя, как по лезвию бритвы, и как по канату над пропастью». Брат поблагодарил Господа за слово с уверенностью в сердце, что с Божьей помощью он сможет и по краю лезвия пройти, и не порезаться, и по канату над пропастью пройти, и не упасть. Бог всегда бодрствует над своим словом. Прошло совсем немного времени. 19 июля Николай Платонович помогал своим соседям привезти некоторые строительные материалы. Это были неверующие люди, и брат старался рассказать им о Христе не только словом, но и делом. В тот вечер у него очень сильно заболела голова. Николай сделал один рейс и, чувствуя, что боль усиливается, попросил своего друга привезти остальные материалы, а сам отправился домой. Придя домой, он выпил две таблетки и прилег отдохнуть. Когда головная боль утихла, Николай пошел косить траву. Накосив две корзины, он отбросил косу, помня только то, что жена обеспокоенно сказала ему идти домой. Она позвала дочь и попросила, чтобы та принесла лекарство от сердца, так как думала, что мужу стало плохо с сердцем. Николай принял лекарство, после чего его уложили в постель. На следующий день он проснулся в больнице в неврологическом отделении. Когда брат открыл глаза, он увидел, что возле него сидела его жена с пресвитером церкви. У Николая очень сильно болел язык, и еще не понимая, что с ним произошло, он спросил у жены: «Мария, что случилось? Почему мой язык печет, как огнем?» «Вчера вечером ты встал с постели, взялся за голову, вскрикнул от боли: „О Боже!“ и упал без сознания», — ответила она. «Нам пришлось вызвать скорую, поэтому ты и находишься сейчас в больнице». На следующий день Николаю Платоновичу провели сканирование мозга. Вся процедура заняла около 20 минут, в течение которых брат пребывал в молитве, ощущая большую радость в сердце. Когда анализы были готовы, у него обнаружили опухоль в голове. Ни врачи, ни жена ничего ему об этом не сказали. Родственникам немедленно пришлось покупать дорогие уколы и все необходимые лекарства. Когда главный врач делал обход, она неожиданно спросила Николая Платоновича: «А вы играете на музыкальных инструментах?» «Нет», — ответил брат, — «но я могу петь». «Вот как? А я играю на 4 инструментах — пиано, аккордеоне, баяне и гитаре. Вы бы не могли спеть нам что-нибудь?» — попросила врач. «С большим удовольствием!» — обрадовался Николай. Он во все время своего пребывания в больнице молился о том, чтобы Господь послал ему возможность рассказать всему медперсоналу о Христе песней. И Бог предоставил ему такую возможность. Голос брата уверенно зазвучал на всю палату, возвещая всем слушателям о живом Боге. Проведя 3 дня в больнице, Николай Платонович был направлен на операцию в город Ужгород. «Зачем же мне ехать туда? У меня ничего не болит, и я чувствую себя хорошо», не зная своего диагноза, возразил брат. Но после, подумав немного, решил, что если уж в эту больницу его привезли без сознания, и он смог рассказать о Боге, значит, и в Ужгород необходимо ехать для той же цели. В новой больнице Николаю тоже ничего не сказали о опухоли в голове. Там он увидел много тяжелобольных людей. В палате стоял плохой запах, так как многие из них не могли ходить самостоятельно в туалет. Брат попросил, чтобы его перевели в другую палату, но и там было такое же положение. Его кровать находилась возле окна, которое все время было открыто из-за тяжелого воздуха. Николаю постоянно приходилось накрывать голову полотенцем, чтобы не продуло голову сквозняком. Многие годы он страдал от головных болей, именно потому, что ему приходилось бывать на сквозняках. Но во время пребывания в больнице в течение недели у него ни разу не заболела голова.
Перед тем, как провести операцию, доктор подошел к Николаю Платоновичу и задал вопрос. «Николай, вы знаете, что мы собираемся делать вам операцию?» «Нет», — удивленно ответил брат. «Значит, вам неизвестно, что у вас нашли опухоль в голове?» «И об этом мне ничего не говорили». «Но вы не переживайте», — продолжил доктор, стараясь ободрить пациента. «Опухоль на 95% незлокачественная. Конечно, мы будем знать намного больше после операции, но сейчас нет никакого повода для беспокойства. И еще вам очень повезло, что у вас будет оперировать знаменитый профессор по Украине Смолан Владимир Иванович. Его как специалиста вызывают даже и за границу, так что вы в надежных руках». Доктор много еще говорил и задавал вопросы. Николай Платонович слушал его очень внимательно, а в конце разговора сказал: «Доктор, я глубоко верующий человек и верю, что Господь может исцелить меня и без операции, если захочет. А что вы скажете на то, когда, проведя все повторные анализы, не найдете опухоли? Что тогда будет?» Доктор немного помолчал, а потом сказал: «Что еще может быть в таком случае? Будет чудо». На этом разговор и закончился. Пришло воскресенье. Николай Платонович решил перед операцией посетить местную церковь и попросить молитвенной поддержки. В тот день в гостях был хор из города Ровно. Перед молитвой брат встал и сказал: «Дорогие братья и сестры, я лежу в этом городе в больнице, в нейрохирургическом отделении. У меня обнаружили опухоль в голове. Через несколько дней мне предстоит операция. Я не чувствую никакой боли сейчас, но прошу ваших молитв, чтобы Господь был со мной во время операции и укрепил меня». Церковь дружно принесла брата на руках молитвы и от всего сердца просила Бога о помощи. Прошло несколько дней. Во вторник доктор решил провести повторные анализы и сканирование мозга. Когда Николай Платонович вошел в кабинет, к нему обратилась медсестра и сказала: «Николай Платонович, для проведения этой процедуры мы поместим вас в специальную камеру. При этом вам будет немного холодно, но вы держитесь», — пошутила она. Когда его поместили в специальную камеру и медперсонал приступил к своей работе, Николай, к своему удивлению, заметил, что ему совершенно не холодно, но наоборот, по всему телу как будто прошло тепло. В этот момент он вспомнил времена гонений, когда многие братья, страдая за Слово Божье, сутками проводили в холодных карцерах, где днем нельзя было ни на минутку присесть, а ночь приходилось ютиться на холодной лавке. После процедуры Николай Платонович вернулся в палату. Его там должна была ждать жена, но ее по каким-то причинам не оказалось на месте. Для проведения операции брату потребовалось 400 грамм крови, и он уже было подумал, что его жена пошла сдавать для него кровь. Когда же она вернулась, то сказала: «Николай, они никак не могут найти донора, но похоже, что какая-то женщина согласилась сдать свою кровь. Она скоро уже должна быть здесь». «А что, если я сам для себя сдам кровь?» — спросил брат у медсестры. «Она мне лучше любой другой подойдет». Медсестра ничего не ответила, только как-то странно посмотрела на него. В их практике еще такого никогда не было, чтобы пациент сдавал сам для себя кровь. В тот день Николая Платоновича перед самой операцией посетили три брата. Один из них сначала зашел к доктору, а когда он вошел в палату, то его лицо светилось неописуемой радостью. «Брат Николай, у меня замечательная новость!» — воскликнул он. «Операции делать не будут, потому что опухоли больше нет». Повторные анализы полностью показали, что Николай Платонович здоров. Через некоторое время его выписали из больницы домой. Произошло чудо. Ни один врач и ни одна медсестра в больнице города Ужгорода никогда не смогут забыть этого происшествия.
Находясь в больнице, брат Николай и его жена Мария оставили добрый след после себя. Брат каждую минуту рассказывал всем, как молодым, так и старым, о Христе и пел христианские псалмы. Его жена помогала медсестрам с тяжелобольными, кормила их и ухаживала за ними. Сам доктор, наверное, никогда не сможет забыть свой же ответ на вопрос брата Николая. Что будет, если повторные анализы покажут, что опухоли больше нет? «Будет чудо», — ответил доктор. Так и случилось. Произошло чудо. Слава Господу! Наш Бог живой!

это совсем непросто жертвы хвалы нести. Нужны высшие свойства нашей вечной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем непросто радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль, и на пути дороги, сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог — любовь и оплот, что Он твою потерю благом тебе вернет. Жертва всегда есть жертва, и от чего-то отказ. Только не стоит ущербность всем выставлять на показ. Главное — Бога славить, главное — благодарить. Будем же, братья и сестры, жизнью хваления жить. Бог никого не обманет. Верою мир живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогой друг, сегодня эти слова звучат и для твоего сердца. Если ты желаешь, чтобы Иисус изменил твою жизнь, наполнив ее смыслом, любовью и миром, ты можешь обратиться к Нему прямо сейчас, повторяя за мной эту молитву. Иисус, я сознаю, что я грешен. Прости меня и войди в мое сердце, чтобы мне в дальнейшей жизни поступать по Твоей воле и быть тем, кем Ты хочешь меня видеть. Благодарю Тебя за Твою милость.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга пророка Иезекииля, глава 25. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог, за то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Бев и Ешимофа, Ваал-Меона и Кириафаима, открою бок Моава для сынов Востока, и отдам его в наследие им вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение. Зато так говорит Господь Бог, простру руку мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дедана все падут от меча. И совершу мщение мое над Едомом рукою народа моего Израиля. И они будут действовать в Идумее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Иезекииля, 26 глава. «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, за то, что Тир говорит об Иерусалиме, он разрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, «Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я Господь сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру, от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова? И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе и скажут тебе: «Как погиб ты, населенный мореходами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его! Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова. Острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог, когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен, и я явлю славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог». 27 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог: Тир, ты говоришь, я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою. Из синирских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты. Из дубов васанских делали весла твои, с камьи твои делали из букового дерева, с оправою из слоновой кости, с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами. Свои знатоки были у тебя, Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем,
2: они предавали тебе величие. Сыны Арвады с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих, кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Иаван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фогарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою. Многие острова производили с тобой мену, в уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамеяне. За товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницей минифскою, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства, торговал с тобой вином хелбонским и белой шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобой драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою, ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы и Савы и Раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хане и Еден, купцы Савейские, Ассур и Хелмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они производили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсистские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды. Восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей твоих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и громко застенают, посыпавши пеплом головы свои и валяясь во прахе, и остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе, кто, как Тир, так разрушенный посредине моря. Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки.
3: Глава 28. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое И ты говоришь: «Я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей», и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от тебя. Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты тогда пред твоим убийцею: «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Ефесянам 5 глава. Одна из жемчужин Божьей мудрости — повеление дорожить временем. Во всей гамме Божьего богатства апостол Павел выделяет то особенное богатство, которое Бог дает всем одинаково — это время. Апостол Павел выделяет время как то, чем надо дорожить христианину, и повелевает нам быть мудрыми, поступать осторожно, не так, как неразумные, быть рассудительными, познавать волю Божью, дорожить временем. Бог создал все видимое и невидимое. Он создал человека, Он создал время и поместил человека в определенные условия пребывания. И есть самые разные дары и богатства от Господа, которыми мы привыкли пользоваться, и мы их способны не замечать. Например, дар веры, дар спасения, вечной жизни, дар молитвы и возможность общения с любящим и всемогущим Богом, дар благовестия другим людям о Христе, дар любви и так далее. Все эти дары даны нам не по нашим заслугам, а даром, по благодати. Бог желает, чтобы мы не только имели дары, но и через служение дарами приносили плоды. У каждого христианина есть разные дары, но есть особое богатство, данное каждому человеку, даже тому, кто еще не верит. Это время. Время не принадлежит нам, оно принадлежит Богу и дано нам в кредит. Бог дарует время жизни на земле, чтобы каждый человек мог подготовиться для вечной жизни с Богом. В вечности времени в обычном нашем земном понимании уже не будет, так как жизни с Богом не будет конца. И для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И здесь, на земле, Бог желает от каждого из нас, чтобы мы исполнили свое предназначение. Он хочет, чтобы мы успели примириться с Богом, чтобы успели научиться любить, познать истину, чтобы мы смогли использовать все возможности для прославления Бога и успели реализовать то совершенное, прекрасное и божественное, что заложено в человеке. Время так быстротечно и безвозвратно. Часы отстукивают секунды, минуты, дни, месяцы, годы, эпохи. Мы стараемся что-то успеть и обычно думаем, что времени еще так много, но мы теряем лета наши как звук. Никто не может увеличить время и уменьшить его. Мы можем только правильно воспользоваться им и правильно организовать свою жизнь, чтобы иметь плоды и чтобы успеть сделать самое нужное. Дорожить временем — это значит правильно расставлять приоритеты и действовать по правилам совершенного Божьего Слова. Время не возвращает ни одного потерянного напрасно мгновения. Поэтому нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение. Убегающее время так обманчиво, нам кажется порой, что его так много, а оно убегает, обманывая наше воображение и нашу бездеятельность. Мы часто то, что есть сегодня, так не ценим, и, глядя в завтра, ныне просто забываем. И день сегодняшний мы делаем бесцельным, ведь завтра в жизни без сегодня не бывает. Моисей просит Бога, чтобы за это короткое время Господь сделал мудрыми наши сердца и научил нас правильно пользоваться этим богатством, потому что дни лукавы. Все прекрасное совершается в тишине, и Бог всегда там, где тишина. Но тишина — это не бездеятельность, а отсутствие суеты и пустоты. Божья тишина
всегда наполнена созидательной деятельностью. Дорожить временем — это ловить его уходящие мгновения и максимально разумно использовать их для прославления Бога, а также для приближения ко Христу. В греческом языке используется несколько слов, которые переводятся на русский язык словом «время». Одно из этих слов — «кайрос». Именно это слово использовано в Ефесянам 5:16, «дорожа временем», потому что дни лукавы. «Кайрос» означает уходящее мгновение, короткий промежуток, который исчезает и не возвращается. Примером может служить время «кайрос», которое есть у фотографа, чтобы зафиксировать бегуна, который пробегает дистанцию, или зафиксировать мотоциклиста, который скоро промчится в этой местности. Если не успеешь, то такого времени уже не будет. Это мгновение ушло и потеряно безвозвратно. Это имеет важное отношение к нам, христианам, чтобы мы могли ловить те благоприятные моменты, которые Бог дает для нашей пользы во всех сферах жизни. Дорожить временем — это правильно расставлять приоритеты, то есть сделать сначала то, что наиболее важно, что требует нашего первостепенного участия. У нас есть только небольшой промежуток времени «кайрос» в нашей земной жизни, в течение которого надо успеть сделать самое важное. Один миссионер, который много лет трудился в Африке, приводит пример, показывающий важность приоритета. В той местности только несколько раз в году идет дождь, и только тогда можно сажать орех во влажную почву. Он говорит, что если упустить то время, когда земля влажная, и не посадить орех, то дерево не примется в сухой земле, и вся работа будет бесполезной. Нужно сажать орех в землю сразу после дождя. В русском языке есть пословица, отражающая важность приоритета: «Куй железо, пока горячо». Время «кайрос» требует от нас, чтобы мы ловили важный и нужный момент в жизни. Правильно выбрать приоритеты — это значит отдавать предпочтение лучшему, отдавать предпочтение тому, что имеет вечные ценности. Все то, что в уходящем времени не войдет в вечность, что не имеет ценности в глазах Бога, то исчезнет навсегда, и потому оно не имеет никакой ценности. Но как много у нас такого в жизни? Это то, о чем сказал Екклезиаст: «Вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Всему должно быть свое время, но всегда не проходит время любить. Есть такие мгновения в отношениях с женой, с друзьями, которые запоминаются на всю жизнь и сияют ярким светом любви. Нам нужно торопиться дарить такие мгновения ближним. «Время — это лицезреющее свои осуществления вечность», — любил говорить Платон. Для того, чтобы мы лицезрели вечность каждое мгновение, надо спешить делать то, о чем никогда не будешь жалеть. Вот то, о чем никогда не пожалеет человек, если всегда говорил правду, если никогда не участвовал в осуждении, если не отвечал злом на зло, если побеждал зло и ненависть к людям и спешил прощать, потому что время во зле и непрощении — это худшее время в жизни человека, которое отделяет его от Бога и от вечности. Если искал не своей пользы, а пользы другого, если спешил раскаиваться в грехах и ошибках и открыто признавал их, если всегда поступал по любви, если стоял за истину, если имел чистые мысли и слова, если был верен Христу в любых обстоятельствах, если стойко переносил страдания и не роптал на Господа и на ближних, будучи уверенным, что действия Божьи всегда совершенны. Если христианин так живет во времени и так его использует, то он поступает мудро, и он будет получать помощь и благословение от Господа. И пусть результат и плоды будут не сразу, но они обязательно будут. И пусть не всегда он будет высок в глазах людей, но он всегда будет высок в глазах Господа, и его жизнь будет наполнена Божьей красотой и смыслом.
Мы все равны перед уходящими мгновениями, но нам надо всем научиться пленять время в послушание Божьей воле. Всему свое время Господь предназначил. Есть время смеяться, есть время для плача, есть время рождения и время для смерти, есть время покоя и дни круговерти, есть время для доброго, дни созидания, есть время, чтоб зло истреблять в мироздании, есть время для слова и время молчания, есть время разлуки и время свидания, есть время искать, и потерям есть время, есть ясности дни, дни сомнений, как бремя. Есть время бросать, и есть время для сбора. Есть время поддержки и время укора. Есть время для мира в душе и искания. Есть время войне, дням борьбы и терзания. Есть час раздирать и сердца, и одежды. Есть время сшивать и лечить все в надежде. Все надо познать человеку земному, пока не придет он к небесному дому. Одно постоянно Господь хочет видеть — любить то, что свято, а грех ненавидеть.

то, что случилось, еще и до ныне разум постичь не умеет. Единородного Божьего Сына наша планета имеет. Что бы мы делали, как бы мы жили, шли бы какою дорогой, если б не радость рождественской были нас примиряющие с Богом. Годы проходят, меняется время, но неизменная светит ярко над миром звезда Вифлеема вот уже 20 столетий.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Сегодня я хочу говорить на тему, которую назвал «5 вещей, которые я могу изменить». «5 вещей, которые я могу изменить». Необычное название, необычная тема, она меня самого очень сильно так... Для меня была странной, но чем больше я вникал в нее, тем больше она меня вдохновляла. Когда я только начал как-то слышать об этом Божий голос, и мне это не понравилось, и я пытался как-то от этого избавиться... И я сказал: «Господь, если эта тема меня вдохновит, тогда я буду о ней проповедовать. Но пока меня это не вдохновляет». Но по мере того, как дальше, Бог как-то говорил через молитву, и это было подобно тому, когда глава за главой ты слышишь внутри Божий голос. Я понимаю, многие скептически к этому отнесутся и скажут, что это эмоции или какие-то переживания, но я понимаю, что внутри я слышал конкретные ссылки: открой это место, и чем больше я углублялся в эту тему, тем больше я пропитывался ей. И то, что я сейчас об этом говорю, значит, что она меня вдохновила. И я надеюсь, она вдохновит и вас. Итак, 5 вещей, которые я могу изменить. Что это значит? Это значит, что мы сегодня будем говорить о том, что есть вещи, которые зависят от меня в духовной жизни. Они действительно от меня зависят. И это важно понимать, что не все, что мы пытаемся спихнуть на Бога, и мы говорим: «Если бы Господь захотел». Я часто встречал людей, которые говорили: «У Бога есть способы ко мне проговорить, у Бога есть способы меня открыться, заставить меня что-то делать. Если Дух Святой захочет меня взять в удел, Он возьмет обязательно». Но сегодня, в этом тоже есть доля правды, но сегодня я хочу поговорить именно про те 5 вещей, которые действительно зависят от нас. И вы убедитесь в этом сегодня, и я постараюсь сделать все, чтобы вы хорошо поняли эти 5 вещей. Но прежде чем мы начнем, я хочу как введение прочитать одну историю из жизни царя Иезекии. И это известная история, которая как раз показывает нам, что когда мы пытаемся все переложить на Бога и сказать: «Это если бы Дух Святой захотел, Он бы сделал», мы не всегда правы. История царя Иезекии заключается в следующем. Я не буду ее читать всю, но я прочитаю один отрывок из 4 книги Царств, 20 главы, с 1 по 6 стих. И эта же история есть в пророке Исаии, потому что Исаия был непосредственным участником этих событий. И она там примерно одинаково описана, поэтому я прочитаю из книги Царств. «В те дни заболел Иезекия смертельно, пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал: „Так говорит Господь, сделай завещание для твоего дома, ибо ты умрешь и не выздоровеешь“. И он отвратился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, делал угодное в Твоих очах“. И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. „Возвратись и скажи Иезекии: „Владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал твою молитву, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего“». И вы знаете, если вы будете читать эту историю в книге пророка Исаии, там есть еще сама молитва Иезекии, она очень интересная, но она не просто состоит из этих пару слов, которые он отвратился к стене, заплакал и помолился тремя фразами, а это было больше. И это очень важно, потому что это говорит о том, что у Иезекии были свои переживания молитвенные с Богом. Когда вы почитаете там его слова молитвы, они очень глубокие. Такие молитвенные слова могут рождаться у человека, который знает Бога. Это не просто заученная фраза. И это говорит нам лишний раз о том, что личные отношения с Богом, они очень... важно или в первую очередь строятся на молитве, на наших молитвенных переживаниях. Они не строятся просто на наших убеждениях, они строятся на отношениях. Поэтому, друзья, что здесь в этой истории для нас важно? Когда Иезекия заболел смертельно, пришел пророк Исаия, он не был же пророком, он был авторитетным пророком. Целая книга его есть в Библии, и когда вы понимаете, что этот человек не бросал слова на ветер, этот человек говорил от уст Божьих. И важно, что он сказал. Он сказал Иезекии приговор по сути своей. Он сказал Иезекии: «Сделай завещание, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Если бы вы услышали такое от Бога, каково это было бы вам? Представьте ситуацию, что в вашу жизнь приходит настоящий пророк и говорит: «Сделай завещание, тебе конец. тебе пришло время умирать. Я думаю, каждый из нас в этот момент очень сильно бы вострепетал внутри себя, потому что спорить с Богом, тут иногда мы не знаем, воля или неволя, и люди умирают. Здесь звучит прямое повеление. Ты умрешь, ты не выздоровеешь. Иезекия не пытался как-то, знаете, выгораживать себя, там, пытаться как-то еще. Он просто заплакал от отчаяния, наверное, бессилия, но начал молиться. И в этом плане я хотел бы показать, почему сегодняшняя тема очень важна. Иногда мы думаем, то, что зависит от меня, не имеет значения в духовном мире. Оно ничего не изменит. Но история Иезекии показывает нам, что оно может радикальным образом изменить решение Божье в отношении вашей жизни. И можно спорить об этом и говорить о том, что был такой план изначальный, но Библия говорит о том, что когда уже Исаия выходил из города, выполнив свою миссию, то для чего его послал Господь? Бог обратился к нему и говорит: «Возвратись назад, воротись, я продлеваю жизнь Иезекии». Я думаю, у Исаия был шок. «Камон, серьезно? Я проделал такой путь, я донес нормальное послание, я выполнил свою миссию, я зашел по дороге назад в Макдональдс, поел перед дорогой, отправился в свой обратный путь, и ты мне говоришь, возвратись и доделай еще что-то». Но Исаия был пророком, и он был послушен Господу. Он возвратился к Иезекии, и что Бог сделал для Иезекии? Он не просто сказал: «Ладно, живи». Он продлил его жизнь. Он говорит: «Я защищу этот город». Я сделаю это, я сделаю это. О чем речь идет, друзья? О том, что Бог со своей стороны делает много разных вещей в нашей жизни. И нам кажется, что в этом и есть самое главное. О, если бы Дух Святой сошел, о, если бы Дух Святой сделал, о, если бы Господь обратил на меня внимание, о, если бы Бог призвал меня, о, если бы я был пророком. Но мы упускаем из виду одно, что очень важно, как мы со своей стороны делаем свою часть. Я хотел бы сегодня, чтобы в результате этой проповеди мы осознали и никогда не игнорировали ту значимость, часть которой можем сделать мы. Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы Бог действовал и говорил в нашей жизни. Итак, пять вещей, которые не являются просто результатом какой-то структуры или какие-то упорядочения. Они просто вот так пришли, как есть. Я не знаю, почему именно пять, почему именно эти. Может быть, кто-то изобретет 10-20 вещей, которые мы можем сделать. Но сегодня я говорю о пяти, которые я получил от Бога. Первое, о чем будем говорить, то, что мы здесь можем изменить в своей жизни, или то, что мы можем сделать в своей жизни, которое от меня зависит, это идолы, убрать идолов. И для этого мы откроем то место Писания, которое конкретно было мне открыто, книга пророка Иезекииля, 14 глава, 4 стиха. Книга пророка Иезекииля, 4 глава, 14 глава, извиняюсь, с 4 стиха. Если у вас есть Библия, вы можете открыть, потому что сама глава, она содержит контекст. Я не буду читать весь контекст, вы можете глазами пробежаться, чтобы более погрузиться в саму это, отрывок этот. Но, тем не менее, 4 стиха я читаю. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь, если кто из дома Израилева допустит идола в сердце свое и поставит соблазн нечестия свое перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве его идолов дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что они все через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, от ваших мерзостей, да отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева или из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет пророку просить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека, сокрушу его в знамении и притчу, истреблю его из народа, и узнайте, что я Господь». Вот такой отрывок. Для меня он вообще сначала был шокирующим, потом я начал постепенно так успокаиваться, разбираться. И в этом отрывке я хотел бы обратить ваше внимание на несколько таких вещей, очень важных, на мой взгляд. Во-первых, мы видим, какое определение Бог дает здесь не только самому идолу. Он говорит: если кто допустит идолов своих в сердце и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим. То есть сначала акцент хочу понять с вами, что значит допустит идолов и поставит соблазн нечестия. Мы читали вот сегодня из Нового Завета: храните себя от идолов, там, или хочу, чтобы вы не были в идолопоклонстве. И мы понимаем, что речь здесь, конечно, идет в первую очередь об идолопоклонстве того времени, да, когда был действительно идол, боги и прочее. Но здесь есть очень важный момент. В этом отрывке, несмотря на то, что это Ветхий Завет, и, казалось бы, речь идет об идолах просто того времени, истуканах, речь идет, говорит, кто допустит идолов в сердце свое. Это очень важный момент, которого мы коснемся, но прежде всего написано «поставит идол и соблазн нечестия своего». С идолом понятно, да? Но что такое соблазн нечестия своего? Нечестие в том контексте, в котором оно здесь звучит, это определенная форма поведения нечестивого, которая была сопряжена с идолопоклонством. Например, если это было идолопоклонство ритуальное, иногда оно сопровождалось блудом, иногда оно сопровождалось приношением детей в жертву, иногда сопровождалось какими-то танцами, плясками и прочее, прочее. То есть то, что поведение было предназначено для служения идолу. Поведение следовало за идолом. И вот это поведение, следующее за идолом, для Бога было нечестием. И вот этот соблазн нечестия, то есть то, на чем люди соблазнялись, или, скажем, что вызывало такую вот реакцию, оно было частью идольского служения, частью идолопоклонства. Мы не будем в это углубляться, но вы скажете, ну окей, как это относится к нашей жизни? К нашей жизни это относится таким образом, что за идолом всегда следует форма поведения. И современные идолы, если говорить уже о современных идолах, вы скажете, мы же не поклоняемся каким-то божествам и богам. Я приведу пару простых примеров. Есть люди, для которых идолом стали финансы. Для них деньги стали их идолом. Особенно, мы говорим, современный мир, идолом являются деньги. Но не просто являются идолом. Бог говорит не просто об идоле, Он говорит, когда вы поместили перед лицом своим этот соблазн нечестия. То есть, по большому счету, идол и следующая за ним форма поведения, если для человека становятся деньги идолом, из этого вырастает его служение идолу, которое выражается уже в жадности, или наоборот, которое выражается в транжирстве, непотребстве. Понимаете, о чем я говорю? То есть за этим идолом, который стоит внутри сердца человека, следует форма поведения. Допустим, когда для человека идолом становится его личное эго, то здесь возникает то, что очень часто мы можем назвать даже как некой формой такого нарциссизма. Есть в психологии такое определение – самолюбование. Когда для человека его эго становится идолом, он переходит к форме поведения, служения этому идолу, самолюбования. Допустим, для меня, если бы для меня идолом была проповедь, то сейчас из-за того, что это внутри меня, я бы ходил и наслаждался своим присутствием за кафедрой. И вы смотрите, что-то с ним не то. Он какой-то слишком довольный за кафедрой, такой весь цветет прям. А все просто. В этот момент я служу не Господу, проповедую Евангелие, а я служу своему эго, и форма поведения служения этому идолу является самолюбование. Или другая форма поведения, служения эго, как идолу, самоуничижение, ложное смирение. Это часто присутствует в религиозных средах, в религиозных там общинах, где ложное смирение, самоуничижение, я ничтожество, я там перед Господом червь и так далее. А суть идол тот же, эго, просто оборотная сторона его. Не самолюбование, а самоунижение. Я приношу ему в жертву постоянное самоунижение, в то время как Бог говорит достоинство, которое я дал человеку. То есть, чтобы поднимать это достоинство, исцелять его. Ну, это отдельная тема, мы не будем углубляться. И так далее. Много разных идолов можно приводить. Кто-то имеет как идол вещи, какие-то культы. Или когда человека идолом является религия, его форма поведения – это законничество. То есть, когда Бог говорит здесь, и мы читаем, смотрите еще раз, 4 стих. «Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, допустит, впустит их туда, поместит их туда, поставит их туда и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, То есть вот эта нечестивая форма поведения, следующая за идолопоклонством. И придет к пророку, то Господь говорит, могу ли я при множестве идолов дать ответ? Вот это второй момент, в чем глубинная проблема идолов, в чем глубинная проблема идольства. 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем». Мы должны понять простую истину, сделать для себя вывод из этого. 5 стих – это такой важный ключевой момент, который Бог обращает внимание через пророка, что через все, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Друзья мои, это очень серьезный стих. Когда Бог говорит к нам или к дому Израилеву, что вы через идолов сделались для меня чужими, это то же самое, как если вы приходите к своему отцу или к своим родителям, или дети ко мне приходят, и вы слышите фразу: через твои вот там дела и прочее, прочее, я тебя знать больше не хочу, я от тебя отрекаюсь, все, ты больше мне не сын. Это очень серьезно. Это не просто поругались с папой, это разрыв. Поэтому здесь, почему я говорю о идолопоклонстве как о первой вещи, которую я могу изменить, что Бог говорит, вы сделались мне чужими. И важный момент, как здесь Библия говорит, что когда вы допустили это в сердце, это сознательный выбор, сознательное решение. 4-5 стих говорит, когда вы впустили идола в сердце, вы приняли решение и через этих идолов сделались для меня чужими. Я напомню, мы сегодня говорим о пяти вещах, которые я в силах и которые я осознанно могу изменить, которые есть мой выбор. И вопрос заключается тогда, какова моя часть, что я могу с этим сделать? Что я могу с этим сделать? И 6 стих, Бог дает ответ. Это очень важно, потому что Бог не просто говорит, вы сделались мне чужими. Могу ли я вам отвечать? Могу ли я с вами говорить, если вы будете приходить ко мне в молитве? 6 стих дает ответ. И ответ от Бога, он таков. «Посему скажи дому Израилю, так говорит Господь, обратитесь, отвратитесь от идолов ваших и от ваших мерзостей, отвратите лицо ваше». То есть Бог конкретно увещевает и говорит, «Я не буду это делать за вас». Иными словами, вы можете с этим жить. И дальше, кстати, что интересно, смотрите, в 4 стихе он расписывает ситуацию, в 5 стихе он говорит, почему это проблема, да, что вот вы, как он говорит, что вы сделались чужими для меня, в 6 стихе он говорит, обратитесь, отвратитесь, а в 7 он снова дает им понять, что это ваша ответственность. Смотрите, что он говорит в 7, потому что говорит, вот в 6 он говорит, обратитесь, отвратитесь, а в 7 говорит, потому что, ибо... «Если кто-то из дома Израилева, из пришельцев, которые живут, отложится от меня, допустит идолов в сердце свое, поставит соблазн нечестия и придет к пророку вопросить, могу ли я дать ответ? Буду ли я говорить к такому человеку?» Бог говорит, нет. Когда вы будете приходить к пророку, когда вы будете молиться, вопрошать, взывать, искать, вы не услышите и не получите ответ. Почему, Господи, почему ты замолчал? Почему ты отвратил от нас лицо? Потому что есть что-то в вашей ответственности, что вы обязаны сделать. И Бог будет ждать, Бог будет ожидать, пока вы не уберете идола из своего сердца. Поэтому первая ключевая вещь, которая является в зоне нашей ответственности, пока мы живем здесь на земле. Иоанн, кстати, призывает в этом, в первом послании Иоанна, 5 глава, 21 стих, «Дети, храните себя от идолов». Он призывает, храните себя от идолов. Мы можем утешать себя и говорить, но мы же не поклоняемся башкам, богам, статуэткам и прочее. Друзья, еще раз подчеркну, идолопоклонство в нашем сердце, или даже Иезекииль в Ветхом Завете пишет, что это то, что пришло в мое сердце, то, к чему я прилеплен больше, чем прилеплен к Богу. Может быть, это ваше хобби, может быть, это ваш потенциал, ваше эго, ваши дары, таланты, служения, все что угодно. Если оно стало для вас приоритетнее Бога, вы прилепились к этому, это привело к определенным формам поведения, может наступить так, что в какой-то момент вы перестанете слышать голос Божий в своей жизни. Вы перестанете видеть Божие благословения. И вы будете мучиться вопросом, Бог, почему ты молчишь, почему ты молчишь? И в этот момент я советую вспомнить эту первую из 5 ключевых вещей. И если это идол, разрушьте его, выкиньте из своего сердца. Начните молиться об этом целенаправленно, и тогда Дух Святой снова будет действовать в вашей жизни. Второе, мы переходим ко второй вещи. Послушание и следование истине от Бога. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 23 стих. Книга пророка Иеремии, 7 глава, с 23 стиха. Итак, вторая вещь, которая в наших силах, которую я могу изменить, это послушаться и следовать истине от Бога. Иеремия, 7 глава, с 23 стиха. «Но такую заповедь я дал им. Слушайте гласа моего, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Ходите по всякому пути, который я заповедал вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушались и не преклонили ухо своего, жили по внушению, упорству злого сердца своего, стали ко мне спиной, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал на всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня, не преклонили ухо своего, ожесточили выю свою, поступили хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. Когда ты будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им, вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего, не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их». Вот это вторая вещь, ключевая, как я считаю, как я вижу, которая действительно очень сильно зависит от нас. Мы видим, как Бог здесь делает акцент, во-первых, на очень важную заповедь. Он в 23 стихе говорит: «Я дал заповедь. Слушайте голос мой, я буду вашим Богом, вы будете моим народом, ходите путями, которые я заповедую, чтобы вам было хорошо». Это конкретная заповедь. Конкретнее трудно придумать, потому что в других божествах, религиях и прочее идолы не говорили так. Там было учение, придуманное этими священниками, другими там, вождями этих религий. Но здесь уникальность того, с чем столкнулся израильский народ, что Бог проговорил лично очень конкретные вещи. «Слушайте мой голос, ходите моими путями, я буду благословлять вас, я буду вести вас, вам будет хорошо». Но что парадоксально, в этом же отрывке он говорит: «Но народ не стал слушать меня». И здесь есть очень интересный момент. Момент, который указывает на нашу часть. Это записано в 24 стихе. Это уникально. Я хочу, чтобы вы просто пропитали сейчас этой мыслью. Она конкретно указывает на нашу часть в этом процессе. «Но они не послушались, не преклонили ухо своего, жили по внушению упорству злого своего сердца и стали ко мне спиной, а не лицом». Вы знаете, что можно сказать, да, они не послушались, не преклонили ухо, это все такие аллегории, хорошие слова, там жили по упорству. Но фраза, которая говорит «стали ко мне спиной, а не лицом», она конкретно указывает, знаете на что? На принятое человеком решение. Когда я сегодня проповедую, хочу, чтобы я вами был услышан, я отношусь к вам с почтением, ожидая вашего внимания, я стою к вам лицом. Я к вам направлен. Я для вас проповедую. Если бы мне было на вас все равно, я сразу даже извиняюсь за такой жест, который я сделаю, да, но я просто повернусь спиной. Я буду проповедовать экрану. Он, кстати, более такой, он открывает хотя бы то, что я читаю, в отличие от многих из вас. И поэтому я буду ему проповедовать, и он более благодарный и достойный слушатель. Что вы чувствуете, когда я стою к вам спиной? Странное ощущение, правда? У меня странное ощущение. У меня ощущение того, что на самом деле, я не знаю, что происходит. Что-то повернулось в этом мире, что-то не так происходит. И вам странно видеть проповедника, который проповедует вам спиной. Почему Бог употребил эту фразу? Потому что очень конкретно говорит о моем решении. Я вправе повернуться лицом или спиной. Это мое решение, повернуться лицом или спиной. Это мой выбор, повернуться лицом или спиной. И потому, когда Бог здесь говорит послушание слову, послушание истины был конкретным вашим выбором, иногда люди говорят: «О, если бы Бог говорил нам более четко, о, если бы Бог говорил нам более конкретно». Это отмазки, это всего лишь отговорки. Бог все очень четко и конкретно сказал, но в этом есть наша огромная часть. Почему сегодня Слово Божие для многих бессильно? Они говорят: потому что Дух Святой ничего не делает. Если бы Дух Святой действовал, было бы все по-другому. Ложь абсолютная. Потому что мы перестали делать свою часть. Мы перестали слушаться истины. Мы перестали верить истине. Мы перестали держаться за эту истину. Друзья мои, мы дальше еще будем говорить о следующих вещах. Они немножко дополнят это. Но мы должны осознать, что покориться, исследовать истине – это конкретная наша часть. Допустим, я вам приведу простой пример. Давайте представим ситуацию, что я как человек однажды услышал, что Библия осуждает лицемерие и говорит, что это грех. А мне очень нравится лицемерие. Это очень удобный инструмент построения отношений. Если вы не знали, кстати, это очень удобный инструмент построения отношений. И когда вы лицемерите и делаете это профессионально, на высоком уровне, у вас очень много друзей, у вас очень много хороших контактов. И однажды вы узнаете вдруг из проповеди, что лицемерие – это грех. И вы узнаете вдруг однажды, что когда Петр лицемерил, и Павел его осудил, призвав публично покаяться, он поступил по истине евангельской. Вы это узнали, и у вас появляется выбор. Я хочу, чтобы вы сейчас следили за моей мыслью. У вас появляется вот этот выбор – повернуться к этой истине лицом или повернуться спиной. В случае, когда я поворачиваюсь к этой истине спиной, я делаю примерно следующее. Я послушал проповедь, что лицемерие – это грех. Подняв руку, может быть, сказал: «Аминь, брат, правильно говоришь», согласился с ней, вышел и забыл про нее. И продолжил лицемерить. И делая это снова и снова, может быть, еще один или два раза Дух Святой постучится в мою жизнь, но потом придет следующее. Из-за того, что я повернулся к истине спиной, эта истина перестанет действовать, перестанет быть актуальной в моей жизни. И не значит, что она изменится. Это значит, что я настолько запутаюсь в своем лицемерии, что у меня не будет из него выхода. Я буду терпеть урон за уроном, поражение за поражением, и мое лицемерие начнет приносить горькие плоды разрушения, но у меня не будет выхода. Сколько я бы потом ни пытался исправить себя, я не смогу, пока я не вернусь к осознанию одного простого факта, что от меня зависело в этот момент. Вернуться к истине и повернуться к ней лицом. Это очень сложно будет, когда я проживу годы в лицемерии. Вы думаете: «О, я легко это сделаю». Нет, это ошибка. Почему Библия говорит: когда ты идешь, несешь дар к жертвеннику, и вспомнил, что брат имеет против тебя, оставь свой дар и пойди примирись с ним. Пойди развяжи узел, который возник между вами. Почему? Потому что если в этом моменте ты попрал истину, если ты пренебрег истиной Божьей, ты повернулся к ней спиной, ты начнешь запутываться в этом. И чем больше ты будешь запутываться, тем больше твоя жизнь будет приходить в поражение. Друзья, очень важно научиться следовать истине тогда, когда она прозвучала в ваше сердце от Духа Святого. Примите решение быть твердым в истине. Если вы примете это решение, вы будете стоять на нем, вы будете благословенны. Это работает абсолютно не только с лицемерием, с чем угодно. Это работает с блудом, это работает там злословием, с завистью, со сплетнями, с любыми вещами, в которых мы как в сетях запутываемся. Потому эта часть от нас, это часть, которую мы можем сделать, повернуться к истине лицом и через это быть благословенным, через это научиться слушаться голоса Божьего. Итак, следующее, это было второе, третье, усердие. Оно в каком-то мере отражает следование за истиной, но имеет свое значение. Друзья, я хочу открыть в этом плане Деяния 17 главу, и прочитать Деяния, 17 глава. Братья же немедленно... С 10 стиха, 10 стиха, 17 глава Деяния апостолов. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, когда он, прибыв, пошел в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, и, приняв слово со всем усердием, ежедневно разбирая в Писании, точно ли это так. И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин, из мужчин немало. Что мы видим важного здесь, друзья? Почему это наша человеческая часть? Усердие – это та, скажем, наша часть, в которой сконцентрирована вся человеческая жизненная натура, мотивация, устремленность вперед. И то, что мы готовы прилагать для созидания. Допустим, вы хотите изучить какой-то язык, английский, например, да? И вы очень очень-очень-очень excited, чтобы изучить английский язык, да? Вы очень такие happy, о, я буду учить английский язык. Что происходит? Я расскажу свой опыт. Вы открываете что-то, что вы там купили или скачали. Все, я начинаю. Вы такие все бодренькие, бум. What? Seriously? Фу, все, все, потом. Что происходит? Нет усердия, нету мотивации. Потом в очередной раз вы попадаете сюда, все, буду учить, бум, опять то же самое. Это кажется, слово усердие очень простым. Слово, за словом усердие сокрыто то, во что вы вкладываете свой потенциал, во что вы вкладываете себя. И теперь важный момент. Вы скажете, ну, при чем тут вообще наша часть? Но если с первым еще мы согласны, надо убрать идолов, да, это отвращает лице Бога от нас, надо следовать истине, не поворачиваться к ней спиной, то при чем тут усердие? Смотрите, что здесь написано, почему благословение сопровождало вот этих вот верийцев, в отличие от фессалоникийских. Они были благомысленны, и они приняли слово, не просто приняли, о, мы принимаем слово с усердием. Они положили в то слово, которое они приняли, они положили свою часть, свой потенциал, свое усердие. Они стали ревновать именно об этом. Во что мы сегодня готовы полагать свое усердие? Только в то, что нам нравится, что нам приносит удовольствие. Так построен современный мир. Иногда легче сесть, включить сериалы. И люди готовы до ночи смотреть сериалы. Люди готовы там до утра не спать, чтобы посмотреть, чем все закончилось. Люди готовы совершать какие-то тренировки, чтобы пробежать марафон, чтобы достичь чего-то. Они готовы ходить в качалку для чего? Даже уже не просто ради здоровья, чтобы поддержать заветные кубики или заветные формы, потому что такими трудами это далось. Что делают они? Они прилагают к этому усердие. Что Библия нам еще говорит об этих вещах? Смотрите, вот Евангелие от Матфея говорит странную такую фразу, которая никак там в контексте, кстати, не объяснена на самом деле. Может быть, я еще не дорос до объяснения этого, но я вырву ее из контекста живьем просто. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «Одни Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Мы привыкли знать и понимать, что благодать – это чил. Да? Вот почему важно учить английский, что вы будете лучше понимать мои проповеди. Да? То есть мы привыкли, что благодать – это расслабон. Вот если переводить уже на русский, это такой релакс, когда мы просто приходим, халлилуйя, все хорошо, мы живем. Это неправда. Благодать не об этом. Благодать в том заключается, что Иисус уплатил за меня цену, где я был виновен. Это как если в суде вам грозит пожизненно, и кто-то приходит и говорит, я беру на себя его вину. Вы не будете стоять, а, релакс, я расслаблен. Вы пойдете на колени, будете благодарить вашего Спасителя. Потому что если вам грозило пожизненно или расстрел, вы понимали, что над вами висит суд, неизбежный. Друзья мои, поэтому благодать Божья – это не просто релакс и чил, и о, мы тусим, потому что Бог нас спас. Почему-то Библия говорит, что Царство Небесное берется усилием. И я понимаю, что это не просто дела, которые мы совершаем, это не просто заслуги, но усердие, которое мы вкладываем в богопознание, в рост, в развитие, в духовное становление свое, оно приносит нам плоды созидания. Если я не прилагаю усердия, я и не буду иметь плода. Смотрите, еще один отрывок Священного Писания. Петр пишет, второе послание Петра, 1 глава, 5 стих, «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительности и так далее, прилагая к нему все, к тому все старание. Усердие – это моя часть, которую я могу вкладывать, могу не вкладывать. Бог не будет за меня это делать и заставлять меня. Это та часть, которую могу вложить я. И чем больше усердия в своей духовной жизни я буду вкладывать, как Петр пишет, приложите все старание. Петр, зачем напрягаться? Живи себе, просто живи, расслабься, дыши, халлилуйя, нюхай цветочки. Все будет здорово, но именно на таком уровне ты и останешься. Друзья мои, если мы хотим иметь глубину познания Бога, есть наша часть. Ты не заставишь Бога дать тебе дары такие, как он не хотел бы дать. Но прилагая усердие, ты достигнешь максимума в том, что Он тебе дал. Это была третья вещь. Четвертая. Четвертая вещь – согласиться со своим призванием. Итак, мы поговорили про то, что нужно убрать идолов, последовать истине, приложить или быть усердным. Четвертое – согласиться со своим призванием. Бытие, 32 глава. Мы отправляемся снова в Ветхий Завет. 32 глава Бытие, с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, повредил состав бедра у Иакова, когда боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. Отныне у тебя будет не Иаков, имя тебе будет не Иаков, а Израиль. И ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иакова, говоря, скажи, Иаков, говоря, скажи мне имя твое. Он сказал, на что ты спрашиваешь меня об имени моем? И благословил его там. И нарек имя месту тому Пенуэл, ибо говорил, он видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Вот такая история Иакова. И она начинается в этом стихе, с 24 стиха, «И остался Иаков один». Друзья мои, когда мы остаемся один на один с Богом, вопрос нашего призвания никогда не возникает в толпе. Вы никогда не придете к этому, пока вы в толпе, пока вы не уединились с Богом. Многие люди говорят, я не знаю своего призвания, я не слышу голос Божий. Вы никогда не узнаете его, никогда не услышите, пока не научите себя уединяться с Богом, пока вы не останетесь один на один. И это не упрек. Можно прожить всю жизнь без своего призвания, абсолютно. Можно прожить всю жизнь, радуясь с Богом просто на таком уровне, на котором вы есть. Но если вы хотите большего с Богом, вам нужно быть один на один с Ним. И чем больше времени один на один с Ним вы будете проводить, тем глубже ваша душа будет познавать Его. И когда Яков остался один на один, иногда в нашей жизни возникают такие моменты, что мы начинаем бороться с Богом. И кто-то скажет, о, это бессмыслица, абсолютно, это глупость, Бога невозможно бороться или Бога невозможно победить, естественно. И Библия говорит, что когда некто, кто боролся с Яковом, начал одолевать, он коснулся его бедра. Пришло поражение. Когда мы боремся с Богом? Мы боремся с Богом, продвигая свое вместо Божьего. Иногда вы осознаете, что глубоко внутри вас есть потенциал, который был бы благословением для кого-то вокруг вас. Может быть, вы талантливый учитель от Бога. Может быть, у вас есть какие-то идеи, истины, которые Бог вложил в ваше сердце, но вы боретесь с Богом, потому что вы хотите их продвинуть так, как вы хотите. Вы не хотите увидеть, что действительно Бог употребляет для славы своей вас совершенно по-другому. Ваше эго не дает вам признать это. Вы продолжаете бороться с Богом, и каждая такая борьба приносит только поражение вам. Иаков начал хромать после борьбы с Богом. И вот в чем наша часть? Можно бороться с Богом всю свою жизнь. В чем наша часть? Бог никогда не заставит тебя покориться. Что произошло с Иаковом? Произошло принятие. Я понимаю, что можно говорить о том, что в этой истории этого всего нету, это все по-другому звучит, но я хочу, чтобы вы видели три вот этих ключевых момента здесь. Иаков, который боролся с Богом, перестал бороться, когда Бог коснулся его бедра. Чем быстрее ты поймешь, что бороться с Богом против своего призвания означает поражение, чем быстрее ты примешь это, чем быстрее ты включишь эту свою человеческую часть и скажешь, «Хорошо, отец, если я призван быть учителем, покажи мне, как я должен это делать. Если я призван быть евангелистом, покажи, каким я должен быть. Если я призван быть миссионером, покажи, каким миссионером я должен быть». Сегодня люди готовы говорить, «Я миссионер», и они готовы жить так, как они хотят. И это борьба с Богом. К чему она приводит? К поражению. Там, где должно быть обеспечение, опустошение. Там, где должно быть устройство, есть разочарование. Там, где должно быть созидание, нет успеха. Почему? Потому что они продолжают бороться с Богом. Это не значит, что они не миссионеры, не проповедники, не евангелисты, не учителя, не, может быть, там какие-то другие служения. Это значит, что они не хотят покориться призванию Божьему. Они хотят продвигать свое. В этом наша человеческая часть – покориться Богу. покориться в том призвании, как Он его видит для нас. Иногда, может быть, мы мечтаем о больших платформах и говорим: «Господь, я хочу стоять перед тысячами людей». Если Он говорит: «Я вижу тебя в этой маленькой деревне, где церкви 3 человека, и ты для них будешь огромным благословением, лучше вам покориться этому». Если вы, даже не покорившись, будете лезть на эту большую платформу, то каждый раз будете спотыкаться, каждый раз вы будете чувствовать поражение, потому что это место не для вас. Я не хочу выбирать себе место потому, что мне нравится, я хочу занять то место, которое благословил для меня Господь. Скажите кто-то аминь на это. И когда Иаков смирился, произошло что-то интересное. Бог говорит: «Как твое имя?» Он говорит: «Иаков, отныне имя твое будет Израиль». Друзья мои, имя говорит о нашей части в служении Божьем. Бог не сказал: «Эй ты, безымянный товарищ, ты будешь Израилем». Бог говорит: «Как твое имя? Я принимаю тебя, кто ты есть, как тебя зовут. Я знаю тебя, назови себя». Он говорит: «Я Иаков, моя идентичность, понимание себя, моя зрелость». Он говорит: «Отныне я беру и делаю из тебя больше. Я не уничтожаю тебя, я не игнорирую тебя, я сотрудничаю с тобой, потому что ты мое творение, ты Израиль, я расширяю тебя». Я хочу, чтобы это вдохновило вас сегодня. Почему это вынесено как наша часть? Потому что служение и призвание никогда не бывает только Божьей стороной. Оно всегда содержит эту нашу часть. Бог всегда спросит: «Как твое имя? Чего ты хочешь? К чему ты стремишься? О чем ты мечтаешь? Что горит внутри тебя? О чем ты жаждешь?» И Он возьмет и благословит. Скажет: «А я хочу для тебя вот это». Ты можешь бороться с этим, но если ты согласишься, я даю тебе новое благословение на основании того, что ты имел раньше. И что произошло в жизни Иакова? Он принял это благословение, то, каким Бог его видел. И Бог сказал, благословил его там, да, и Он ему сказал: «Отныне ты будешь Израиль, ибо ты боролся с Богом и будешь одолевать человеков». Иаков получил через это согласие свою часть, да, через свою часть, через свое согласие, он получил то, что никогда не смог бы приобрести по-другому. Бог сказал: «Ты будешь одолевать человека. Никто не сможет против тебя выступить, никто не сможет тебя преодолеть». Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы осознали, вот эта четвертая вещь, мы можем согласиться с нашим призванием, которое Бог открывает для нас, согласиться с тем, где мы есть. Что мы должны делать, принять это, и тогда это не просто будет: «О, я под бременем, под тяжестью что-то делаю». Бог придет и даст вам свое определение. Он скажет: «Ты будешь успешен в этом, ты будешь одолевать это, ты будешь продвигаться, ты будешь действовать, потому что ты согласился с моим планом для тебя». И последнее, пятое. Пятое звучит, может быть, для кого-то прозвучит странно, но я поясню. Пятое, что в моих силах, что является вещью, которую я могу изменить, следовать за Христом. Мы откроем Откровение. Это книга Откровения, последняя книга Библии. Это будет 7 глава. И на этой последней книге мы завершим сегодня. Да? И это будет 7 глава с 9 стиха. Я прочитаю такой достаточно тоже длинный отрывок. «После сего взглянул я, вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, языков, стояло перед Божьим, перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы, стоящие, стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, пали перед престолом на лица и поклонились Богу, говоря: „Аминь, благословение и слава, премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь“. И начал речь, один из старцев спросил меня: „Сии, облеченные в белые одежды, откуда пришли?“ Я сказал: „Ты знаешь, господин“. Он мне сказал: „Это те, которые пришли от великой скорби, омыли одежды свои в крови, одежды свои, убелили одежды в крови Агнца. За это они пребывают перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут ни алкать, ни жаждать, не будут палить солнце и никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их, водить на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Друзья, я понимаю, что это очень длинный отрывок, но я хочу, чтобы вы взглянули сначала на 9 стих. «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен, народов, языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах». Великое множество народа из разных сословий, поколений, из разных наций, из разных культурных слоев, из разных направлений, ментальностей, чего хотите, цвета кожи. Это важно. Их объединяло одно. Они приняли решение на земле последовать за Христом. Они приняли решение последовать за Христом. Не он насильно взял их из их племен, колен, наций. Что говорит здесь Слово Божье дальше? В 14 стихе он говорит, кто это? Говорит, ты знаешь, кто это? Это те, которые омыли и убили.

0: Но здесь Откровение говорит, из разных племен, из разных народов, наций, ментальностей найдутся люди, которые в своей жизни решили последовать за Иисусом. Поэтому, друзья, это пятое, что в моих силах. Сегодня в моих силах продолжать следовать за Христом, несмотря ни на что. Кто-то может насмехаться над вами и говорить, это смешно. Продолжайте следовать за Христом. Кто-то может унижать и говорить, у тебя неправильная вера, ты неправильно понимаешь. Продолжайте следовать за Христом. Продолжайте за Ним следовать. Так, как учит Библия, так, как вы чувствуете и понимаете в своем сердце. Продолжайте за Ним следовать. Вы знаете, друзья, в нашей ментальности или в нашей культуре это сложно понять. У нас все как бы христиане. Но вот я вернулся с Индии, я понимаю, что когда ты попадаешь в среду, где абсолютно другие религии, абсолютно другие верования, люди поклоняются абсолютно другим богам, ты начинаешь осознавать, что твой выбор следовать за Христом – это решение. Среди того, что люди могут навязывать тебе, ты принял решение следовать за Иисусом. Рано или поздно откроется Его слава в полноте. Всякое колено, всякий язык, всякое племя узрит, что Он единственный, кто имеет полноту власти. И Библия говорит, что однажды перед Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Но пока сегодня у людей остается выбор, всегда будет твоим и моим решением твердо следовать за Христом, полагаясь на Его истину. Вот тех пять вещей, которых я хотел сегодня поделиться еще раз, друзья, что в наших силах изменить и что изменит отношение Бога к нам. Убрать из своей жизни идолов, повернуться к истине и следовать за истиной Божьей лицом, проявить усердие в своей жизни, в духовном познании, в искании Бога, перестать бороться с Богом и принять призвание таким, каким видит его для нас Господь, и твердо следовать за Христом. Давайте поднимемся сейчас и будем молиться.
1: Христианин, ты в Бога веришь? Смешно звучит такой вопрос, но если честно и всерьез, такой вопрос совсем не прост. Ты, может, часто лицемеришь, но прежде чем ответить «да», подумай, просто не спеша. Ты веришь в Господа всегда? В любое время и погоду, когда сбивают с ног ветра и тенью бродишь до утра, ты веришь так же, как вчера? А доверяешься ли Богу? Что для тебя слова Его? Пустая буква? Ничего? Или жизнь для духа твоего? Христианин, ты Бога знаешь? Какой Он? Добрый или строг? Ты с Ним вступаешь в диалог? Насколько твой реален Бог? Надеюсь, в веру не играешь, а знаешь Бога своего. Не понаслышке, а в лицо. Надеюсь, веруешь в Него.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Время уже шло к полудню, а мы все еще были в пути, периодически подталкивая двухколесную телегу, чтобы она не вязла в песке. Отец сказал: «Если мы поторопимся, мы сможем добраться в деревню до наступления темноты». Скоро мы догнали верблюда, который только что прошел мимо нас. Погонщик, по-видимому, понял, что мы хотим добраться до деревни к вечеру, поэтому он остановился и ждал, когда мы его догоним. Он отчаянно жестикулировал руками, показывая нам, чтобы мы подошли к нему. Он говорил по-арабски, и поскольку Тава, Тони и Бенни понимали этот язык, он объяснил им, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, подальше от деревни. Он сказал: «Для вас будет слишком опасно подойти к деревне ночью. Ворота будут закрыты, и вы будете вынуждены провести ночь за стенами деревни, а там небезопасно. Разбойники убьют вас и возьмут все, что у вас есть. Поэтому вы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни, и только потом, рано утром, идите к ней. Таким образом, вы подойдете к воротам села в полдень и войдете в деревню вместе с верблюжьими караванами. В пустыне Гоби, на шелковом пути, новости переносятся очень быстро. Все караваны на шелковом пути знают о вашей семье, идущей по пустыне Гоби с двумя лошадьми и двухколесной тележкой, за которой идут семеро детей. Эта пустыня не для лошадей, она для верблюдов. Все погонщики верблюдов вдоль трассы шелкового пути поражены тем, что вы выдержали такой длинный путь с двумя лошадьми, повозкой и семью маленькими детьми, которые все время идут пешком. Должно быть, это воля Аллаха, что вы все еще живы. Шелковый путь через пустыню Гоби предназначен только для верблюдов, но не для лошадей. Это страна верблюдов. Лошади здесь погибают. Аллах пощадил вашу жизнь и сохранил вас в пустыне. Мы повинуемся Аллаху и будем защищать вас, когда вы пойдете дальше через Гоби. Пусть Аллах пойдет с вами везде, куда вы будете идти. Погонщики знают о вашей семье. Они будут следить за вами и проведут вас в деревню Цюцюань. Бандиты нападают только на одиноких путешественников. Они вас не тронут, пока вы идете с караваном. Эти бандиты безжалостны, и у них нет милосердия. Они убьют вас и ваших детей, и возьмут ваших лошадей, телегу и вашу одежду. Они бросят ваши тела в пустыне на съедение диким животным». Он еще раз подчеркнул, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни. Он говорил: «Не подходите к деревне одни, это слишком опасно. Разбойники убьют вас, прежде чем вы сможете подойти к воротам деревни. Ночуйте здесь, в пустыне. Вам осталось идти до деревни Цюцюань примерно полдня. Утром вы должны отправиться туда с караваном, а не сами по себе. Завтра будет идти много караванов, и они будут сопровождать вас в деревню. Они все знают вас, кто вы есть и как вы путешествовали с детьми и лошадьми. Да будет воля Аллаха, чтобы ваша семья и ваши лошади были живы». По совету погонщика мы сошли с дороги, нашли подходящее низкое место у стены и расположились там на ночлег. В этом месте мы провели в пустыне еще одну морозную ночь. Мы опять собрались вместе и, дрожа от холода и тесно прижимаясь друг к другу, пытались согреться под нашими старыми рваными одеялами. Все хотели быть укрытыми хотя бы кусочком одеяла. Поэтому все сели ближе друг к другу вокруг матери с ребенком. Мы согревали их собою, а одеялами укрывали спины сидящих за пределами круга. У всех нас была беспокойная ночь. К
рассвету мы услышали, как по дороге идут караваны верблюдов. Мы поспешно собрали наши вещи и побросали их в двухколесную тележку. Тем временем отец, Тони и Бенни запрягали лошадей в повозку. К рассвету мы уже были на пути в деревню. Мать не стала садиться в тележку и пошла рядом с отцом. Она сказала, что маленький ребенок очень болен, и она очень беспокоится о нем. Он ответил: «Мы найдем помощь в деревне. Будем искать или врача, или попробуем найти какое-то лекарство». Верблюжьи караваны проходили мимо нас в обе стороны, а мы как будто стояли на одном месте в песке. Наши две старые лошади с трудом тянули двухколесную телегу через глубокий песок. Много раз наша тележка увязала, и тогда мы все упирались в борта и вытаскивали ее из песка. Лошади продолжали тянуть двухколесную телегу очень медленно. К полудню мы уже подходили к деревне. Это было очень большое поселение, окруженное стеной, которая была почти как продолжение Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню — это огромные ворота, через которые нас будут сопровождать в деревню. Эти ворота закрывались на закате и открывались только утром. Рядом с большими воротами находились маленькие, которые оставались открытыми всю ночь. Они назывались игольными и были такими узкими, что сквозь них пройти мог только один человек. В Библии говорится: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие». Такие же маленькие ворота были в стене Иерусалима. Только небольшие животные, такие как овцы или козы, могли протискиваться через них по одному. Эти небольшие ворота делали в основном для коз и овец. Иногда пастух не может собрать свое стадо достаточно быстро и добраться до села, прежде чем закроются главные ворота. Тогда они проходят через игольные ворота, чтобы попасть в деревню после наступления темноты. Многие люди также используют игольные ворота для прохода туда и обратно. В сторону деревни шло много караванов. Другие двигались навстречу. Мы оказались в середине каравана, идущего к деревне. Караван замедлил свой шаг, чтобы пойти с той же скоростью, что и мы с нашей тележкой. Погонщики ничего не говорили нам. Просто верблюды шагали впереди и сзади нас, делая сопровождение, чтобы дать нам защиту. Люди, часто путешествующие по шелковому пути, прекрасно осознавали все опасности, которые подстерегают одиноких странников недалеко от деревенских стен. Они знали, как защитить себя и других в пустыне, поэтому они сделали нам такое сопровождение. Погонщики были очень рады, когда мы прошли через ворота деревни вместе с их большим караваном. Они улыбались и махали нам, и показывали, чтобы мы пошли в другую сторону деревни. Здесь наши пути расходились. Мы стояли и смотрели, как караван неторопливо удаляется от нас. Мы не знали, что сказать, просто не было слов. Мы были в деревне и были в безопасности. Отец нарушил молчание. Он сказал: «Давайте будем молиться и благодарить Бога за охрану и за тот караван, который благополучно привел нас в деревню. Будем молиться о том, чтобы Его воля была во всей нашей жизни». Теперь отец осознал то, что сказал когда-то нам один погонщик. «Мы помогаем друг другу здесь, в пустыне. Мы все находимся в этой зависимости и нуждаемся в друг друге в пустыне». После молитвы мы все еще продолжали там стоять, наблюдая за караваном, который помог нам пройти сюда. Его верблюды уже смешивались с другими караванами, пока совсем не пропали из виду в переполненном деревенском рынке. Мы были так поглощены наблюдением, как исчезает из виду наш караван,
что не заметили, как к нам подошел один мужчина, и пока не услышали знакомый голос позади нас. «Ах, мы снова встретились, господин Петр!» Господин Чиу, подойдя к нам, положил руку на плечо отца. Они обнялись, радуясь этой встрече. Посыпались вопросы, радостные восклицания и, конечно же, воспоминания о пережитом. Господин Чиу снова благодарил отца за то, что он позволил ему и его сыну идти вместе с нами, и за то, что поделился с ними едой в то время, когда мы несколько дней шли вместе, убегая от коммунистов. «Петр, я не сказал тебе, когда мы встретились с вами на дороге из Куджи, что мы не ели в течение 2 дней, и у нас не было даже воды в эти дни. Мой сын и я просто умирали от обезвоживания и голода. Мы не знали, смогли бы мы пережить еще один день. Вы разделили с нами вашу еду и воду. Я безмерно благодарен вам за вашу щедрость и доброту и за то, что помогли нам в трудную минуту нашей жизни. Без пищи и воды мы бы не пережили путешествие. Все время мы боялись за нашу жизнь и не знали, увидим ли мы другой день. Или нас поймают и убьют, или мы умрем от голода. Здесь мы опять вместе со своей семьей. Твой Бог послал тебя спасти меня и моего сына от неминуемой смерти. Мы с семьей хотим поблагодарить вас за то, что помогли нам в пустыне. Я слышал, как вы не раз молились вашему Богу, пока мы были в дороге. Вы молились и благодарили своего Бога за охрану в пути, за еду и за друзей. У вас очень сильная вера. Именно ваш Бог привел нас к вам, чтобы вы могли помочь нам продолжить наше путешествие и благополучно добраться до нашего дома». Он продолжил. «Мы расстались после переправы через реку, отделяющую свободный Китай от тех мест, где есть коммунисты. Мы с сыном пошли на юго-восток вместе с нашими друзьями, а вы пошли на северо-восток. Теперь мы снова встретились. Деревня Цюньцянь — мой дом. Мои предки жили в этой деревне в течение многих поколений. У нас много рассказывает об одном человеке по имени Марко Поло, который путешествовал по шелковому пути, проходящим через эту деревню, и много раз останавливался в ней. Она была одним из больших оазисов на этом пути. Марко Поло был очень важным человеком. В течение многих лет он являлся доверенным лицом правителя Хабилайхана в иностранных представительствах. Да, Марко Поло путешествовал и жил в нашей деревне несколько столетий назад. Сегодня он оживает в рассказах наших бабушек и дедушек обо всех его путешествиях и о его преданности и служении Хибалайхану. Когда мы с сыном приехали сюда и прошли через главные ворота с караваном, здесь ничего не изменилось. Стена, главные западные ворота и участки стены — рушатся. Это исторические ворота, через которые были изгнаны все преступники и опозоренные чиновники. Пройдя через эти ворота, ворота в ад, они были вынуждены встретиться лицом к лицу с дикой и беспощадной пустыней Гоби. Здесь жизнь их угасла, и они стали не более чем горсткой песка, разбросанной по Гоби бушующими песчаными бурями. Это моя деревня и мой дом. Здесь, в деревне, у меня есть друзья и есть связи с чиновниками на высоких местах. Мы поможем вам, насколько сможем. Господин Петр, тебе нужно продать своих лошадей и двухколесную тележку. Вы не сможете больше путешествовать на них отсюда в Ланчжоу. Здесь очень большие горы и опасные дороги. И только на грузовиках можно добраться в Ланчжоу. Я помогу купить вам билеты на грузовик, чтобы вы могли поехать туда. В Ланчжоу есть американские миссионеры, которые помогут вам обустроиться там. Или, если вам нужно, идти дальше. Они вам помогут и в этом. Господин Петр,
Вы спросили меня о докторе для вашего больного сына. В деревне нет врачей и нет медикаментов. Страх перед коммунистами дошел даже до этой деревни, и все врачи бежали отсюда, опасаясь казни. Господин Чиу оставался с нами, помогал нам во всем, в чем мы нуждались, и через несколько дней наконец смог помочь отцу продать лошадей и двухколесную телегу. Денег, которые мы получили, оказалось недостаточно, чтобы купить билеты на поездку на грузовике. Господин Чиу нашел незанятую комнату и сказал нам оставаться там и ждать несколько дней, пока он не раздобудет еще денег на билеты. В комнате не было дверей, просто открытый дверной проем. Окна без стекол были заклеены бумагой, чтобы хоть как-то защититься от холода. В углу комнаты была брошена охапка сена, и мы расположились прямо на нем, на грязном полу. Комната не отапливалась, и не было никакого источника света, кроме того, что проходил через открытый дверной проем. Было очень холодно, но все же не так, как снаружи. К концу дня господин Чиу пришел с мужчиной. Он представил его моему отцу и сказал: «Это водитель грузовика, который отвезет вас в Ланчжоу. Он знает, где живут американские миссионеры, и отвезет вас прямо к ним. Я знаю этого водителя и доверяю ему. Он тоже бежал от коммунистов из Кульджи. Он один только выжил и смог убежать, а вся его семья была убита коммунистами». Чиу добавил, что он заплатил хозяину за комнату, и мы можем быть здесь до тех пор, пока не отправимся в Ланчжоу. «Не волнуйтесь, никто не выгонит вас из этой комнаты. Вы тут хорошо отдохнете. Впереди у вас очень длинное путешествие на грузовике», — сказал он. И, выходя из комнаты с водителем грузовика, шутливо заметил: «Спать в этой комнате намного лучше, чем снаружи на холоде, а также ехать на грузовике намного лучше, чем идти по пустыне в холодные дни и ночи». Попрощавшись с нами, они вышли из комнаты и скрылись за углом. Мы больше никогда не видели и не слышали ничего о господине Чиу. В тот же день у дверях комнаты, где мы остановились, появился хорошо одетый мужчина вместе со слугой. Он сказал, что господин Чиу отправил его, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое, прежде чем мы начнем длительное путешествие в Ланчжоу в это холодное время года. Он посмотрел на нашу семью, особенно сосредотачивая свое внимание на нас, детях. Он сказал: «Вам очень повезло, что у вас есть такой друг, как господин Чиу. Его сестра является личной подругой жены губернатора провинции Ганьсу, и через свою сестру он смог представить ваше дело губернатору этой провинции. И именно так они смогли получить деньги, чтобы помочь вам заплатить за поездку в Ланчжоу».

Дорогие друзья, продолжение этой истории вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Один американский миссионер рассказал такую историю. Он попросил одного индейца-христианина рассказать о том, что он думает о Христе. Индеец опустился на колени и выложил из сухих листьев большой круг. В центре он положил червяка и поджег листья. Тщетно червячок пытался найти выход из горящего круга, грозившего ему гибель. Наконец, обессилев, он прекратил свои попытки спастись и приготовился к худшему. Тогда индеец протянул руки и, осторожно взяв червячка, перенес его на прохладную травку. После этого, обратившись к миссионеру, индеец сказал: «Вот это как раз то, что сделал для меня Христос. Иисус Христос есть Спаситель». Из произведений Иосифа Флавия, историка, жившего в первом столетии после Рождества Христова, мы узнаем, что Христос действительно жил именно в этом столетии. Иосиф Флавий не раз отмечал также, что наш Спаситель имел последователей и был распят и воскрес из мертвых. Те, которые возлюбили Его от начала, не оставили Его, ибо Он явился им живым на третий день. И род христиан, получивший свое название от его имени, не прекратил свое существование до сегодняшнего дня.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стих. Служение. Вначале идет общение, потом служение, как говорится из истории Марфы. Но это не значит, что служение не является важным. Мы призваны совершать определенный труд для Господа. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. В приведенном начале стихе мы видим, что апостол забывает то, что было ранее. У всех нас есть багаж прошлого. Будь то наше падение, как верующих, или то, что было до нашего спасения. Петр отрекся от Господа, Павел преследовал его святых. Но Господь забывчив. Кто-то спросит, как такое возможно, как всеведущий Бог может быть забывчивым? И все же это так. В Евреям 8:12 он говорит: «Грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Если Бог забыл нам наши прошлые грехи, то и мы должны забыть. Не позволяйте чувству вины за прошлое быть грузом, который мешает вам в вашем служении Господу. У Бога есть труд для каждого из нас, независимо от того, сколько вам лет. Дело детей — повиноваться своим родителям в Господе, а дело родителей — воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. У всех есть та или иная обязанность в деле Евангелия и в поместном собрании. С возрастом роль может измениться, но труд по-прежнему остается. Одно же делаю. Давайте будем служить Господу всем сердцем и всею душою, как это делал Павел, видя перед собой финишную черту.

Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждый ищет счастье. Спросите любого человека, желает ли он быть счастливым. И наверняка услышите: «Ну, конечно же, разве счастье не цель нашей жизни?» Счастье, в чем оно заключается? Возможно, быть счастливым значит быть здоровым, богатым, уверенным в себе, быть знаменитым, уважаемым в обществе и так далее. Да, к этому списку можно многое добавить, перечисляя то, что человек называет счастьем, или к чему он всеми силами стремится. Но находит ли он его? Посмотрите вокруг. Много ли вы найдете действительно счастливых людей, которые всем довольны и могут честно сказать: «Я теперь нашел счастье, я счастливый человек»? Дорогие друзья, уверяю вас, что таких вы не найдете, если люди ищут свое счастье только в том, что может дать им земная жизнь. Не подумайте, что этим я пытаюсь сказать, что счастье не для людей, живущих здесь на земле. Наоборот, Бог сотворил человека не для того, чтобы он был печальным и удрученным бесконечными заботами. Бог хочет, чтобы созданный им человек по образу и подобию Божию был самым счастливым из всего создания Его. Такова Его воля. Вот для чего Иисус Христос сошел на землю. Он явился для того, чтобы сделать человека воистину счастливым. По всей вероятности, вы заметили, как оканчивается Ветхий Завет. Вы помните? Словом «проклятие». Библия начинается словами «вначале сотворил Бог». И оканчивается Ветхий Завет словами Божьими: «Чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Почему так? Причиной был грех. Человек, которого Бог сотворил по образу и подобию своему, чтобы он был всегда счастливым, счастливым, как сам Бог, по причине непослушания стал Божьим противником. Он стал враждовать со своим Создателем, и Бог должен был поразить его. Так заканчивается Ветхий Завет. Но благодарение Богу, на этом он не оставил человека. Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которого Он возлюбил нас, послал Сына Своего Единородного, чтобы восстановить то счастье, которое человеком было утрачено из-за непослушания. Если последние слова Ветхого Завета было проклятие, то первое слово, которое Иисус Христос произнес в своей проповеди, было «блаженный». 9 раз подряд. В каждом последующем предложении Спаситель повторяет это чудное слово «блаженный». Так что сразу же, в самом начале, Христос объявил причину своего прихода на нашу греховную землю. Он пришел, чтобы нас благословить, сделать нас счастливыми, чтобы мы на опыте узнали, что значит быть блаженными, счастливыми людьми. Что лишило человека счастья? Его грех. А грех – это нарушение закона. И вот человек попал под заклятие закона, которого он не в состоянии был исполнить. А Слово Божие ясно говорит: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И в другом месте сказано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот почему ветхозаветный период заканчивается проклятием. Человек не в состоянии был исполнить требования Божьи. Он был целиком испорчен своим грехом и непослушанием. И для того, чтобы осчастливить людей, Христос должен был освободить нас от этого проклятия, ибо гнев Божий пребывал на каждом человеке. Верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И вот, чтобы мы могли познать блаженство Иисуса Христа, Его, не знавшего греха, Бог послал на эту землю и сделал Его грехом, то есть Он возложил наш грех на Иисуса Христа, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. И теперь всякий, кто покаянием и верой принимает заместительную жертву Иисуса Христа, тем самым становится гражданином Царства Небесного. Первый признак возрожденного человека проявляется в том, что он видит себя обанкротившимся грешником и сокрушенным сердцем приходит к Богу в покаянии, прося у него милости. Это первый признак человека, который стал гражданином Царства Небесного. Первые блаженные из уст Иисуса Христа обращены к нищим духам, ибо их есть Царство Небесное. И если ты этого никогда не пережил, если ты никогда не сокрушался перед Богом, то ты продолжаешь находиться под гневом Божьим, и гнев святого и справедливого Бога обращен на тебя. Если ты продолжаешь жить во грехе, то как можешь ты считать себя христианином? Христос умер, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Это единственная праведность, которую Бог одобрил, праведность Его Сына. А праведность Его Сына подтверждается праведной жизнью. В Нагорной проповеди Христос сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Какая же праведность была у этих фарисеев и саддукеев? Ведь они были религиозными, да, религиозными лидерами тех дней. А Христос говорит, что желающие стать гражданами Царства Небесного должны иметь лучшую праведность. Эта лучшая праведность должна превосходить праведность саддукеев и фарисеев. Чем же отличалась праведность этих религиозников от праведности, о которой говорил Иисус Христос? Их праведность ограничивалась внешней, формальной религией. Они молились, аккуратно посещали храм, постились, давали милостыни, но все это делалось на показ, для того, чтобы люди видели, какие они набожные, какие они религиозные. Праведность, о которой говорил Христос, превосходила праведность этих религиозников тем, что она исходила изнутри, из сердца человека, пережившего возрождение. Имеешь ли ты, дорогой друг, эту праведность? Ведь эта праведность не что иное, как праведность самого Господа Иисуса Христа. Больше того, Он Сам наша праведность. Как ясно об этом говорит Слово Божие. Слушайте. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Он – наша праведность, Он – наше освящение, Он – наше искупление. Это, возлюбленный, и есть блаженство. Он в нас – надежда славы, Он нас спас – Он нас оправдал, как сказано, и так, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Христианин, гражданин Небесного Царства, он не просто изменившийся человек, он новое создание, древнее прошло, теперь все новое. Когда Бог сотворил человека, то из чего же Он его сотворил? Из праха земного, из мертвого, бездушного вещества. Что такое прах? Он годен только для попирания. И вот из этого праха Бог сотворил человека, и человек стал душою живою только тогда, когда Бог вдохнул в лицо его дыхание жизни. Посмотрите, что произошло, когда Он создал нас новым творением во Христе Иисусе. Из праха греховного прошлого, годного только для попрания, Бог создал нового человека и вдунул в лицо его жизнь Христову. Как ясно об этом говорит апостол Павел. Слушайте, и нас, он обращается к детям Божьим, к членам Царства Божия, и нас, мертвых по преступлениям, «Ожетворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, то есть со Христом, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе». Вот что с тобой произошло, мой дорогой друг, когда ты стал чадом Божьим. Не заслугами, не делами. даже не делами праведности, которые так или иначе мы не могли бы совершить, но по своей милостью, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, говорит Слово Божие, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. О, какая чудная истина, дорогие друзья! И вот Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, первая проповедь из произнесенных им, описывает, каким должно быть это новое творение. Нагорная проповедь – это ни в коем случае не перечень правил и норм, соблюдая которые мы можем стать христианами. Нет, здесь Господь вовсе не указывает нам на путь спасения, как нам должно спастись, а говорит о том, каким должен быть тот, кто верой в Иисуса Христа уже стал чадом Божьим. Эта проповедь не обращена к грешнику, к невозрожденному человеку. Она обращена к тем, которые уже вошли в Царствие Христово. Два раза в своем предисловии Христос повторяет слова «Ибо их есть Царство Небесное». В начале блаженны и в конце. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И в 10 стихе 5 главы Евангелия от Матфея: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И вот на этой проповеди, вернее, на вступление к этой проповеди, мы и хотим остановиться и провести серию бесед. Дорогие мои, мы должны вновь и вновь напомнить себе, каким должен быть истинный христианин. И кто мог лучше знать об этом, если не сам Господь Иисус Христос? Это Его проповедь, Он ее произнес. Сам Господь, величайший из всех проповедников. Поэтому мы хорошо сделаем, если обратим на эту проповедь должное внимание. Он ее сказал. «Сие напоминай», — говорит мне Господь, указывая на Нагорную проповедь. Но я слышу, кто-то говорит, но ведь это было сказано тем, которые уже вошли в Царство Божие, то есть верующим, христианам. Не лучше было бы провести серию призывных проповедей, обращенных неверующим? И мне это не раз говорили. Нам нужно больше призывных проповедей для грешников, а то все адресовано верующим. Ведь они уже уверовали. Может быть, стоило бы сосредоточить внимание на неверующих? Да, действительно, вопрос этот актуален и требует серьезного ответа. Но фактически ответ очень прост. Почему мы так много проповедуем верующим? Однако здесь следует добавить, что неверующие тоже слушают. Так же было, когда Христос произнес эту Нагорную проповедь. Его слушал народ. Мы видим это из первых двух стихов 5 главы и из последних стихов 7 главы, где кончается эта проповедь. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». Правда, ученики подошли ближе к Иисусу, и он, отверши уста свои, учил их, говоря. Кого он учил? Учеников. Но, тем не менее, народ слушал его. А что он слушал, и притом всю проповедь до конца, мы видим из 28 стиха 7 главы, где кончается эта проповедь. Тут сказано: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Значит, Его проповедь произвела очень сильное впечатление на народ. Он учил с авторитетом, в силе не человеческой, а Божьей. Дорогие мои, если мы желаем, чтобы неверующие обратились к Господу, то наиболее эффективная евангелизация возможна, когда пробужденная церковь пойдет и скажет миру о спасении, и когда верующие станут жить так, как учит Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Мир ожидает от христиан живого примера. Как можем мы привлечь людей к Господу и на наше собрание? Если мы будем жить подлинной христианской жизнью, если они воочию увидят в нас любовь Божию и любовь друг к другу, Вот почему так важно, дорогие друзья, чтобы мы вновь и вновь напомнили себе, что такое истинное христианство. Неверующие видят наши церкви, слышат наши разговоры, наблюдают за нашим поведением и даже слышат наши проповеди. Но видят ли они то, что привлекло бы их к Иисусу Христу? Отражает ли его наша жизнь? Если вы хотите знать, как должен выглядеть христианин, как он должен думать, как он должен реагировать на мирские соблазны, как должен он относиться к своим соседям, к врагам и к своим братьям, а также к испытаниям и заботам житейским, то все это изложено Христом в его Нагорной проповеди. Господь говорит нам: «Сие напоминай». Вот почему мы проповедуем верующим. Притом, вы заметили, что фактически вся Библия, по крайней мере, большая ее часть написана для верующих. Возьмите послание. Все они без исключения написаны детям Божьим. Все это дано нам для того, чтобы мы знали, какими мы можем быть и какими мы должны быть, если в нас живет Иисус Христос. В Нагорной проповеди Христос напоминает своим, что они соль земли. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то что сделает ее соленую? Она не исполняет свои функции, не оказывает должного действия. Дальше. Вы свет мира. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Возлюбленные, все дано нам, чтобы мы были эффективными Его свидетелями и приобретателями душ для Него. Но, дорогие мои, когда мы проповедуем верующим, наши проповеди оказывают действие и на неверующих, которые нас слушают. Когда мы проповедуем Слово Божие, оно совершает свое дело и в их сердцах. Некоторые семена падают на добрую почву, приготовленную Духом Святым, и приносят свой плод. Дух Святой при слышании слова обличает грешников. Даже если слово предназначено для верующих, этим словом Дух Святой показывает грешнику, каков он, а также показывает грешнику, чем он может стать. Грешник узнает, что он тоже может иметь все те блага, которые Бог обещает своим искупленным. Сколько душ обратилось к Господу, слушая слово, обращенное к верующим? Грешник, слыша это слово, под влиянием Духа Святого, взывает в отчаянии: «Господи, будь милостив ко мне, грешному! Я хочу стать этим блаженным человеком, новым творением, чистым сосудом, в котором бы ты всегда пребывал». Да, как чудно знать, что когда мы проповедуем Его Слово, то Сам Господь обещает, что Слово Его, которое исходит из уст Его, оно не возвращается к Нему тщетным, но исполняет то, что Ему угодно, а Ему угодно спасение человеческих душ. Это, возлюбленные, не значит, что мы не должны говорить призывных проповедей. Конечно же, мы должны. Мы это делали, делаем и будем делать, пока Господь будет давать нам силы и способность. Притом, в течение всего моего радиослужения я считал своим долгом не пропустить ни одной проповеди без того, чтобы не обратиться к неверующим. Даже если проповедь была целиком посвящена верующим, хотя бы несколько заключительных слов я старался сказать неверующим. Этого решения с Божьей помощью я придерживался в течение более 2 десятков лет радиослужения. И сегодняшний день не будет исключением. И вот в заключение сегодняшней беседы я хочу обратиться к тебе, мой дорогой радиослушатель, который еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возможно, вот уже несколько раз, а может быть и в течение продолжительного времени, ты слушаешь эти передачи, но еще не можешь сказать, что ты чадо Божие. Возможно, что ты согласен со всем тем, что ты слышал, но лично еще не присвоил себе евангельских обетований. Ты не принадлежишь к Царству Христову. Христос не является твоим царем. Ты не нашел счастья, хотя всю жизнь искал его. Мой дорогой друг, для тебя звучит эта радостная весть, Христос пришел спасти грешников, слава и благодарение Ему. Он пришел, чтобы осчастливить нас, чтобы мы были этими блаженными людьми. Если ты считаешь себя недостойным блаженств Царства Христова, то тем лучше, ибо нищим духом принадлежит Царство Небесное, благодарение Ему. Приди к Нему, именно как нищий, и Он примет тебя и помилует, и даст тебе право на жизнь в Его Царстве.
2: Христос, зайди в мой дом, Тебя я приглашаю. Останься и живи в нем, будь не только гость, хозяином не будь, я этого желаю, и навсегда останься в нем, Христос. А также жду тебя, сестра и брат, о, как мы будем рады тебя увидеть и у себя принять, не будет более для нас отрады. Я знаю, ты устал, дороги здесь неровные, и трудностей пришлось немало испытать. Тебя принять мы будем все довольны, и на дорогу выйдем, чтоб тебя встречать. О, не пройди ты мимо, как будешь недалеко, ведь без тебя мне больше и минуты не прожить. Слову твоему я верю искренно, глубоко, и каждым твоим словом буду дорожить. Я издали могу твой голос не услышать, могу не понять, что ты скажешь мне. Твои слова любовью, жизнью дышат. Прошу тебя, Христос, зайди ко мне. Зайди в мой дом, хоть он и не устроен. Как ни стараюсь я, не все под силу мне. Быть может, пригласить тебя кто более достоин, но я прошу тебя, Христос, зайди ко мне». Своим присутствием ты все изменишь, ведь ты, как солнце, изгоняешь мрак. Ты мне подскажешь, посоветуешь, как сделать, поможешь, где сама не в силах я. Ты сможешь отдохнуть, покой твой не нарушу я громким словом или чем другим. Захочешь говорить, тихонько буду слушать, и сяду низко я у ног твоих. Я прошлое не помню, а вспомнив, ужасаюсь. Лишь знаю, для меня жизнь проходила мимо. Как ты нашел меня сегодня, я не знаю, но только ты пришел, вокруг все изменилось. Что я должна тебе, и чем я рассчитаюсь, и что захочешь взять ты у меня? Я часто думаю, порою не решаюсь сказать, что ничего здесь не имею я. Но ты зайди в мой дом, возьми все, что имею. Быть может, в самом малом тебе я послужу. За все добро твое восстать я не сумею. Зайди в мой дом, одно лишь я прошу. Так много я тебе сказать хочу я, вопросов непонятных много у меня. О многом так спросить хочу я, тебе лишь одному открою сердце я. Я буду ждать тебя, я буду верить, пусть даже в полночь, может, поутру, зайдешь в мой дом, я не закрою двери, тебя люблю лишь, и тебя я жду. Я буду ждать тебя, пока закрою очи, пока забуду тихим сном. Мне не страшны объятия темной ночи, я знаю, ты, Христос, зайдешь в мой дом.

0: Нам всем предстоит перелет.
1: Что делаем для Бога мы сегодня? Вопрос волнует этот нас не раз. И знаем ли, в чем воля есть Господня для христиан в последний этот час? На что похоже наше состояние? Что обладает сердцем и душой? Как часто обращаем мы внимание, не огорчен ли нами Дух Святой? Нам времени порою не хватает в молитве преклониться пред Христом, а почитать Писание мешает усталость наша даже перед сном. Мы многое успеть решить желаем, мы многого хотим лишь для себя, но мы порой того не замечаем, что наша жизнь проходит только зря. Годами стали, может быть, мы старше, но духовно также малыши. За благами земли в безумном марше спешим, забыв о ценностях души. А как приятно было бы в общении, склонившись с Иисусом, говорить, внимать словам, трепещущим в волнении, из уст Его живую воду пить. Но мы сегодня время уделяем совсем ненужным для души вещам, минуты в жизни даром проживаем и не идем по Божьим путям. Так год за годом канут в неизвестность. Должны сегодня думать мы о том, что впереди нас ожидает вечность, что все дадим отчет мы перед Творцом. Что делаем сегодня мы для Бога, и день за днем, как служим мы Христу? Вопрос звучит набатом очень строго, оставить нужно в жизни суету. Пусть Дух Святой пошлет нам больше силы, чтоб с новым днем плоды мы все несли, душою поднимались на вершины, навстречу с Иисусом от земли. Что делаем сегодня мы для Бога? Пусть каждый сам ответит для себя. Быть может, жить осталось и немного, а без плодов остаться нам нельзя. Аминь.

Дорогие слушатели, каждый христианин знает, что Иисус Христос изменяет весь уклад нашей жизни. Он приносит и создает порядок в нашей семье. Он учит жен повиноваться своим мужьям, как Господу, и мужей любить своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, оказывая им как честь сонаследницам благодатной жизни. Он учит детей повиноваться своим родителям и почитать их. Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали своих детей. Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. Христос не только воплощение воли Божией, но и высочайший пример послушания этой воли. Он навсегда останется единственным безукоризненным воплощением всех добродетелей и положительных качеств человека. Его доброта – безусловная, его любезность – безбрежная, его милосердие – безграничное, его терпение – неиссякаемое, его вера – непоколебимая, его мужество – абсолютное, его любовь – бездонная. Его проникновенность во все вопросы и нужды нашей души сверхъестественная. Его знание Бога и Его личная близость к Нему потрясающее. Его понимание нашей падшей природы изумительное. Его прощение кающихся грешников бесподобное. Поэтому не приходится удивляться, если лучшие умы человечества, знающие людей с их добродетелями и пророками, познакомившись с личностью Христа, невольно спрашивали самих себя, кто же этот? Иисус Христос есть единственная на земле личность, через которую Бог находит нас, и мы находим Бога.

Таял день, как сахар в теплом чае. А вместе с ним ушли заботы

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Матфея, глава 13. «Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы и домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу «Уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все это Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
1: Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его, и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать». И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери «дар Богу», то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а кушать неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ удивлялся, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Евангелие от Матфея, глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прекословить ему: „Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“.
2: грядет, царь славы, судья живых и мертвых.

Момент творения. Загадка красного смещения. Наверное, каждый из нас слышал о том, что многие звезды и другие космические тела находятся от нас на расстоянии миллионов или даже миллиардов световых лет. Поскольку свет, излучаемый этими объектами, несколько более красный, чем ожидалось, ученые утверждают, что они удаляются от Земли с огромной скоростью. Таким образом, чем краснее свет, тем дальше объект. Но действительно ли красное смещение доказывает, что в космосе существуют объекты, находящиеся от нас на расстоянии миллионов световых лет? Креационисты считают, что свет может стать красным по нескольким причинам. Различные газы и пыль часто окрашивают наши закаты в красный цвет. Астроном Хелтон Арп, работающий в обсерватории Маунт Уилсон в Пасадене, штата Калифорния, собрал множество доказательств того, что красное смещение света звезды определяется не расстоянием, а другими факторами. Следует упомянуть, что доктор Арп не креационист, а просто честный ученый. Его работа вызвала настолько глубокое возмущение приверженцев теории эволюции, что он был вынужден продолжать свою работу в Германии. Когда человек с помощью свидетельств окружающего нас мира, таких, например, как свет звезд, пытается доказать, что Бога нет, он превозносит творение выше Творца. В Библии это называется идолопоклонством. Нам, христианам, нужно осторожнее относиться к заявлениям, которым нет подтверждения в Библии. А все, противоречащее Священному Писанию, следует отвергать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Она хранится где-то у родных, лежит как память добрая на полке. Святая книга, слово для святых, пробитая ножом до самой корки. Направлен был на сердце адский нож, но там она в кармане и лежала, и вопреки сомнениям в сердце дрожь, что книга нож злодейский удержала. Казалось бы, обычный переплет, пластичная и тонкая бумага, но кто бы знал, что верно сбережет наставника духовного и брата. Еще тогда ушел бы он от нас, и день тот для него мог быть последним, но сильный Бог его от смерти спас и сам благословил его наследие. Такой прообраз чудный для меня, что тем, кто Слово Божье исполняет, оно нередко служит как броня и на себя удары принимает. Ведь сам Господь, поправший смерть и ад, для нас, людей, пощады недостойных, Он лучший во вселенной адвокат. За оправдание наше платит кровью. Когда повсюду меркнет ясный свет, кругом мелькают дьявольские стрелы, не ужасайся, в Библии ответ. Она как меч тебе, а щит твой — вера. Аминь.

Каждому христианину нельзя ни на минутку забывать, что Евангелие — это благая весть о славе Христа. Он действительно был распят и погребен, но Он не остался на кресте или в могиле. Он воскрес, вознесся на небеса и сейчас сидит во славе во правую руку от Бога. Рассказывая о Нем, мы говорим не о скромном плотнике из Назарета, не о страдающем слуге и не о незнакомце из Галилеи. Мы не имеем права говорить о Нем как о благотворителе, стремящемся всем помочь, даже если этот образ и популярен в религиозных кругах. Мы проповедуем Господа жизни и славы. Именно Его Бог вознес так высоко, дав Ему имя, что выше всех имен. Перед Ним склонится всякое колено, и всякий язык исповедует Его своим Господом во славу Бога Отца. Он увенчан славою и честью, Князь и Спаситель. Как часто в жизни мы крадем у Него славу, как высоко мы возносим человека с его талантами, создавая впечатление, что Богу очень повезло, когда такой человек решил Ему служить. Из наших слов часто напрашивается вывод, что, доверяя свою жизнь в руки Бога, мы оказываем Ему огромную услугу. Но это совсем не то Евангелие, что проповедовали апостолы. Они говорили совершенно противоположное. «Вы убийцы, вы виновны в смерти Господа Иисуса Христа. Вы своими грязными руками пригвоздили Его ко кресту, но Бог воскресил Его из мертвых, посадил Его во славе на небесах справа от Себя. Он сидит там и сегодня, в прославленном теле из плоти и костей. В пронзенной гвоздями руке Он держит скипетр властелина Вселенной. Скоро Он вернется, чтобы праведно судить этот мир. А поэтому лучше покайтесь и обратитесь к Нему в вере. Нет другого пути спасения». Нет другого имени под небом, которым бы мы могли спастись. Господь, обнови наше видение, мужа во славе. Дай нам язык, способный рассказать о величии, венчающем его чело. И тогда, как и в день Пятидесятницы, грешники в трепете воскликнут: «Что нам делать, мужи, братья?»

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Василий Сарафинчан прожил интересную жизнь. Жизнь, наполненную свидетельствами Божьих свершений. Живет в городе Черновцы, воспитал одного сына, имеет 3 внука и 3 правнука. Родился я в 1932 году в семье пастора. Мой папа был пастором 10 лет в вере назаретян. Наши корни тянутся из Швейцарии, Франции, Германии, Венгрии и Румынии. В этих краях есть такое течение – вера назаретян. Эта вера не признает чудес и проявлений действий Духа Святого. Они считают, что только они спасены. В 1939 году, когда мне было 9 лет, мы жили на окраине города. И к нам очень часто приходили люди из сел. Мы их принимали на ночь переночевать. Так к нам однажды вечером пришел один человек и попросился на ночь. Это было под вечер. И он говорит: «Я пришел к вам, потому что посланный Духом Святым. Сказать вам, что есть нечто большее, чем только водное крещение. Есть еще крещение Духом Святым». Мой отец, упрямый назарянин, показал ему на выход и сказал: «Наша вера справедливая, и мне не нужно таких еретиков, как ты». Отец на это время был убежден, что знает, во что мы верим. За это мой отец горько поплатился. Бог его любил и хотел спасти. Когда пришла советская власть, его забрали. Румын не брали на военную службу, потому что они были с немцами, то есть с ними воевали против России. Немцы забрали своих, зная, что будут бомбить наше население, а румыны остались, и всех их от 17 и старше в эшелоны и на восток, на север. И они были обречены на смерть. Там в ссылке на глазах у отца умирало в день по 18-20 человек. Их вывозили в общую яму. Там их складывали и только весной присыпали открытую могилу. Мой отец, будучи в ссылке, начал сомневаться. «Я пастор самой справедливой веры, и я обречен на смерть и на такой позор. Что-то тут не так». Там также были пятидесятники из нашей области. Был один брат-пророк. Он подошел к моему отцу и говорит: «Господин, почему вы так расстроились? Есть Бог, и мы еще отсюда выйдем и встретимся в Черновцах». Мой отец говорил, что такого не может быть, потому что охрана, которая присматривала за заключенными, говорила: «Мы вам покажем, как воевать с румынам против советской власти. Вы все здесь останетесь». Их кормили такой едой, что они заболевали дизентерией и умирали, как мухи. И тот брат, Петр, пророк, говорил, что ему Бог открыл, что отец и он еще встретятся. Отец сказал: «Если такое произойдет, то, возможно, он и поверит». Было также заключено еще 2 человека, которые предложили моему отцу вместе с ними бежать из тюрьмы. Они были готовы к побегу, и отец согласился, потому что нет разницы, где умирать, хоть здесь, хоть там. Через 2 недели, добираясь на товарняках, отец пришел домой, оборванный, грязный, измотанный, что тяжело себе представить. Его переодели, мама сварила пюре и мамалыгу. Когда отец сел за стол кушать, то говорит: «Какие вы счастливые, что можете есть такую еду каждый день». Нужно было делать документы, и отец пошел в город. В центре города, возле базара, идя по тротуару, он лицом к лицу встретился с тем пророком. И тот говорит: «Ну что, брат Николай, есть Дух Святой?» А отец в ответ: «Где я могу это узнать?» Брат Петр говорит: «Приходи к нам». Отец взял маму, старшему наказал присматривать за младшими, и поехали туда. 2 недели их не было. Оттуда отец пришел убежденным христианином. Мой отец начал проповедовать Евангелие, и постепенно там начались создаваться церкви. Но, к сожалению, продолжалось недолго. Отца арестовали, затем были допросы, и ему дали 10 лет ссылки. На его месте в церкви остался мой старший брат и брат Захарюк. Но и им также через год дали по 10 лет. Остались мы молодые, и через 2 года меня призывают в армию в Белоруссию.
Когда дело шло к присяге, я заявил, что клясться в верности государству не буду, так как уже пообещал это Господу. На второй день пришел генерал дивизии, а я был специалист-механик. Я был уже даже контрольный мастер в армии. А им нужны были такие специалисты, и на удивление я остался в части. Я дал подписку, что буду честно выполнять все требования, кроме военной службы. Мы не можем так поступить, потому что этот документ подписал Иосиф Виссарионович, говорят мне офицеры. Я также не могу, мой текст подписал Христос, а для меня Христос больше, чем Иосиф Виссарионович, ответил я. И меня под трибунал, 5 лет исправительных лагерей и 3 года высылки. Но я не сидел 5 лет в исправительных лагерях, потому что Бог был на моей стороне, хотя я этого был недостоин. Это было в 1950-53 годах, а в 1953 году умирает вождь всех народов Сталин и объявлена амнистия. Когда у человека есть особенная нужда, то он будет взывать к Богу. Сегодня многие, особенно молодежь, не имеют такой нужды, чтобы иметь утешителя Духа Святого. Но когда попадаешь в камеру, которая отапливается раз в 2 суток одной охапкой дров, а на дворе лютый мороз, а когда из Белоруссии меня везли в коротком вагоне, где было 35 человек, по стенам течет вода, и меня на ночь вытесняют к стене, а они ближе к буржуйке. Когда я проснулся, оторваться не могу от стены. По сегодняшний день у меня в спине болит та сторона, которой примерз к стене. О, там утешитель нужен, чтобы вы знали. Иначе отчаяние и гибель. Именно в таком месте чувствуешь, что у тебя есть утешитель. А теперь у вас нет этой нужды. Но будьте готовы, потому что не знаете, что принесет завтрашний день. Бог ведет свой народ не только дорогой успеха, но хочет и испытать. Когда мы собирались там на молитвах, Бог открыл моему брату, и он написал отцу в тюрьму, что мы еще будем все в Черновцах. И это исполнилось. Они вернулись. Но КГБ не давало нам покоя. Вызывали, искали, как бы нас прижать, как бы нам навредить. А мы собирались ночью, закрывали окна подушками, одеялами, чтобы не было видно, что мы там есть. Собирались мы на заре, от 5 часов утра, и собирались в лесу. Мы постоянно требовали, чтобы нам дали место или помещение. Немного спустя нам дали помещение, но уполномоченный по делам религии вызвал меня и пресвитера и говорит: «Мы вам дали не для того, чтобы вы расширялись. Вас было 154, а теперь 300. Мы дали вам регистрацию и место для того, чтобы вкрутить болты и прижать вас». А я говорю: «Павел Григорьевич, вы не знаете, что если сильно крутишь болт, срывается резьба и ничего не держит? Волка лесом не надо пугать, потому что нам лучше было, когда мы собирались по домам, маленькими группками. Мы себе молились, пели, слушали слово. Нам не надо больших фанфар, так что вы не пугайте нас». «Ну ты уж очень умный», — говорит начальник. Мы так собирались, просили, и нам дали еврейскую синагогу. Мы там собирались какое-то время. Там стало нас еще больше, и уже началась перестройка, пришел Горбачев. И так Бог устроил, что нам дали территорию, на которой и сейчас находится наша центральная церковь Вифиль. Это 1 гектар и 20 соток. И дали нам такие условия, что если мы хотим строить, то чтобы было все хорошо по архитектуре, а не барак какой-то. Или тогда не у центральной дороги, а в стороне дадут нам землю. Но Господь помогал нам и в этом. Бог вел нас в те непростые времена, ведет и сейчас. В заключение скажу одно: заботьтесь о деле Божьем, и вы всегда будете видеть Божью заботу о вашем земном.

Как-то Николай Платонович и его жена Мария посетили Дмитрия Березюка. После небольшой беседы все вместе преклонили колени для молитвы, во время которой Бог проговорил к брату Николаю: «Проведу тебя, как по лезвию бритвы, и как по канату над пропастью». Брат поблагодарил Господа за слово с уверенностью в сердце, что с Божьей помощью он сможет и по краю лезвия пройти и не порезаться, и по канату над пропастью пройти и не упасть. Бог всегда бодрствует над своим словом. Прошло совсем немного времени. 19 июля Николай Платонович помогал своим соседям привезти некоторые строительные материалы. Это были неверующие люди, и брат старался рассказать им о Христе не только словом, но и делом. В тот вечер у него очень сильно заболела голова. Николай сделал один рейс и, чувствуя, что боль усиливается, попросил своего друга привезти остальные материалы, а сам отправился домой. Придя домой, он выпил две таблетки и прилег отдохнуть. Когда головная боль утихла, Николай пошел косить траву. Накосив две корзины, он отбросил косу, помня только то, что жена обеспокоенно сказала ему идти домой. Она позвала дочь и попросила, чтобы та принесла лекарство от сердца, так как думала, что мужу стало плохо с сердцем. Николай принял лекарство, после чего его уложили в постель. На следующий день он проснулся в больнице в неврологическом отделении. Когда брат открыл глаза, он увидел, что возле него сидела его жена с пресвитером церкви. У Николая очень сильно болел язык, и еще не понимая, что с ним произошло, он спросил у жены: «Мария, что случилось? Почему мой язык печет, как огнем?» «Вчера вечером ты встал с постели, взялся за голову, вскрикнул от боли: „О Боже!“ и упал без сознания», — ответила она. «Нам пришлось вызвать скорую, поэтому ты и находишься сейчас в больнице». На следующий день Николаю Платоновичу провели сканирование мозга. Вся процедура заняла около 20 минут, в течение которых брат пребывал в молитве, ощущая большую радость в сердце. Когда анализы были готовы, у него обнаружили опухоль в голове. Ни врачи, ни жена ничего ему об этом не сказали. Родственникам немедленно пришлось покупать дорогие уколы и все необходимые лекарства. Когда главный врач делала обход, она неожиданно спросила Николая Платоновича: «А вы играете на музыкальных инструментах?» «Нет», — ответил брат, — «но я могу петь». «Вот как? А я играю на четырех инструментах — пиано, аккордеоне, баяне и гитаре. Вы бы не могли спеть нам что-нибудь?» — попросила врач. «С большим удовольствием!» — обрадовался Николай. Он во все время своего пребывания в больнице молился о том, чтобы Господь послал ему возможность рассказать всему медперсоналу о Христе песней. И Бог предоставил ему такую возможность. Голос брата уверенно зазвучал на всю палату, возвещая всем слушателям о живом Боге. Проведя 3 дня в больнице, Николай Платонович был направлен на операцию в город Ужгород. «Зачем же мне ехать туда? У меня ничего не болит, и я чувствую себя хорошо», не зная своего диагноза, возразил брат. Но после, подумав немного, решил, что если уж в эту больницу его привезли без сознания, и он смог рассказать о Боге, значит, и в Ужгород необходимо ехать для той же цели. В новой больнице Николаю тоже ничего не сказали о опухоли в голове. Там он увидел много тяжелобольных людей. В палате стоял плохой запах, так как многие из них не могли ходить самостоятельно в туалет. Брат попросил, чтобы его перевели в другую палату, но и там было такое же положение. Его кровать находилась возле окна, которое все время было открыто из-за тяжелого воздуха. Николаю постоянно приходилось накрывать голову полотенцем, чтобы не продуло голову сквозняком. Многие годы он страдал от головных болей, именно потому, что ему приходилось бывать на сквозняках. Но во время пребывания в больнице в течение недели у него ни разу не заболела голова.
Перед тем, как провести операцию, доктор подошел к Николаю Платоновичу и задал вопрос. «Николай, вы знаете, что мы собираемся делать вам операцию?» «Нет», — удивленно ответил брат. «Значит, вам неизвестно, что у вас нашли опухоль в голове?» «И об этом мне ничего не говорили». «Но вы не переживайте», — продолжил доктор, стараясь ободрить пациента. «Опухоль на 95% незлокачественная. Конечно, мы будем знать намного больше после операции, но сейчас нет никакого повода для беспокойства. И еще вам очень повезло, что у вас будет оперировать знаменитый профессор по Украине Смолан Владимир Иванович. Его как специалиста вызывают даже и за границу, так что вы в надежных руках». Доктор много еще говорил и задавал вопросы. Николай Платонович слушал его очень внимательно, а в конце разговора сказал: «Доктор, я глубоко верующий человек и верю, что Господь может исцелить меня и без операции, если захочет. А что вы скажете на то, когда, проведя все повторные анализы, не найдете опухоли? Что тогда будет?» Доктор немного помолчал, а потом сказал: «Что еще может быть в таком случае? Будет чудо». На этом разговор и закончился. Пришло воскресенье. Николай Платонович решил перед операцией посетить местную церковь и попросить молитвенной поддержки. В тот день в гостях был хор из города Ровно. Перед молитвой брат встал и сказал: «Дорогие братья и сестры, я лежу в этом городе в больнице, в нейрохирургическом отделении. У меня обнаружили опухоль в голове. Через несколько дней мне предстоит операция. Я не чувствую никакой боли сейчас, но прошу ваших молитв, чтобы Господь был со мной во время операции и укрепил меня». Церковь дружно принесла брата на руках молитвы и от всего сердца просила Бога о помощи. Прошло несколько дней. Во вторник доктор решил провести повторные анализы и сканирование мозга. Когда Николай Платонович вошел в кабинет, к нему обратилась медсестра и сказала: «Николай Платонович, для проведения этой процедуры мы поместим вас в специальную камеру. При этом вам будет немного холодно, но вы держитесь», — пошутила она. Когда его поместили в специальную камеру и медперсонал приступил к своей работе, Николай, к своему удивлению, заметил, что ему совершенно не холодно, но наоборот, по всему телу как будто прошло тепло. В этот момент он вспомнил времена гонений, когда многие братья, страдая за Слово Божье, сутками проводили в холодных карцерах, где днем нельзя было ни на минутку присесть, а ночь приходилось ютиться на холодной лавке. После процедуры Николай Платонович вернулся в палату. Его там должна была ждать жена, но ее по каким-то причинам не оказалось на месте. Для проведения операции брату потребовалось 400 грамм крови, и он уже было подумал, что его жена пошла сдавать для него кровь. Когда же она вернулась, то сказала: «Николай, они никак не могут найти донора, но похоже, что какая-то женщина согласилась сдать свою кровь. Она скоро уже должна быть здесь». «А что, если я сам для себя сдам кровь?» — спросил брат у медсестры. «Она мне лучше любой другой подойдет». Медсестра ничего не ответила, только как-то странно посмотрела на него. В их практике еще такого никогда не было, чтобы пациент сдавал сам для себя кровь. В тот день Николая Платоновича перед самой операцией посетили три брата. Один из них сначала зашел к доктору, а когда он вошел в палату, то его лицо светилось неописуемой радостью. «Брат Николай, у меня замечательная новость!» — воскликнул он. «Операции делать не будут, потому что опухоли больше нет». Повторные анализы полностью показали, что Николай Платонович здоров. Через некоторое время его выписали из больницы домой. Произошло чудо. Ни один врач и ни одна медсестра в больнице города Ужгорода никогда не смогут забыть этого происшествия.
Находясь в больнице, брат Николай и его жена Мария оставили добрый след после себя. Брат каждую минуту рассказывал всем, как молодым, так и старым, о Христе и пел христианские псалмы. Его жена помогала медсестрам с тяжелобольными, кормила их и ухаживала за ними. Сам доктор, наверное, никогда не сможет забыть свой же ответ на вопрос брата Николая. Что будет, если повторные анализы покажут, что опухоли больше нет? «Будет чудо», — ответил доктор. Так и случилось. Произошло чудо. Слава Господу! Наш Бог живой!

Я взор свой поднимаю к небесам. Начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, Ты сам в моих делах, в моем дневном хождении. Благослови труды моей души и ко всему ее прикосновение. Труды ума и рук благослови. Пошли Святого Духа вдохновение. Дай все мне делать словно для Тебя, с открытым сердцем и любви сиянием. И пусть, как тень апостола Петра, целебным будет на людей влияние. Доброохотно все передавать, что от Тебя, Господь мой, получаю, и помоги нетленные слова в пути не подменять щитой случайной. Дай имя светлое Твое святить и волю правую творить повсюду. За все Тебя благодарить, за то, что было в жизни, есть и будет. Я взор свой поднимаю к небесам, начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, Ты сам в моих делах, в моем дневном хождении.

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем продолжать начатую нами тему «Воскресение». В наших радиобеседах за последнюю неделю мы говорили о том, что Евангелие состоит из трех простых исторических фактов, касающихся Господа Иисуса Христа. Этими тремя фактами являются Его смерть, Его погребение и Его воскресение. Эти три факта являются ядром, сердцевиной, основой, центром всего евангельского послания. Они сконцентрированы в Иисусе, а именно в Его смерти, погребении и воскресении из мертвых. Первичным подтверждением воскресения Христа является пророчество Ветхого Завета. В течение последней недели мы рассмотрели специфические примеры из псалмов Давида, а также из книги пророка Осии, которые ясно, точно и во всех деталях предсказали многие аспекты воскресения Иисуса Христа. Вторым подтверждением воскресения Христа из мертвых есть свидетельство многих надежных свидетелей, которые видели Его живым после воскресения. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, в стихах от 5 до 8, апостол Павел дает перечень следующих свидетелей. Первое. Кифа, то есть апостол Петр. Второе. 12 апостолов. Третье. Более чем 500 верующих одновременно. Четвертое. Иаков, брат Иисуса Христа. Пятое. Все апостолы, хотя неизвестно, сколько их там было. И шестое. Наконец, сам Павел, апостол. Таким образом, мы имеем свыше 500 надежных свидетелей факта воскресения Христа из мертвых. В нашей беседе сегодня и в течение этой недели мы остановимся на безмерных благословениях, ставших доступными нам через воскресение Христово. Здесь я вижу вполне логический порядок. Прежде всего, мы установили факт истории и Священного Писания, факт воскресения Христа из мертвых. А после этого мы рассмотрим, что принесло нам воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Первым таким благословением воскресения Христа, о котором мы будем беседовать сегодня, есть то, что мы можем быть зачаты снова, или как это мы называем, другими словами, рождены вторично. Я желаю возвратиться назад к пророчеству Осии, которое мы рассматривали в последнюю неделю в наших радиопередачах на эту тему. Итак, книга пророка Осии, 6 глава, 2 стих, читаю. «Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Перед нами ясное предсказание воскресения, которое произошло на 3-й день. Но, как мы сказали, Осия не говорит здесь в единственном числе, а во множественном. Он не говорит от первого лица, то есть от имени Христа через Святого Духа, то есть не говорит «Он оживит меня» или «В 3-й день Он, Бог, восставит меня», а говорит во множественном числе «Оживит нас», «Восставит нас». Мы уже говорили о том, что посредством пророческого проникновения Святого Духа Священное Писание здесь открывает нам, что и мы, верующие во Христа, включены в воскресение Христово. Иисус Христос умер нашей смертью, чтобы мы были отождествлены с Ним крещением в Его погребение. А через отождествление себя в Его погребении мы имеем также участие и в Его воскресении. В послании к Ефесянам, 2 главе, в стихах от 4 до 6, апостол Павел говорит очень ясно следующее. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Здесь апостол Павел говорит о трех вещах, в которых мы являемся соучастниками со Христом через нашу веру в Его искупительную смерть.
Бог оживил нас со Христом, воскресил нас вместе с Ним, а также посадил нас со Христом на Своем троне. И обо всем этом апостол Павел говорит в прошедшем времени. Почему? Речь идет не о том, что должно произойти на вечном Божьем совещании. Речь идет о том, что уже осуществилось, то есть произошло. Все, что теперь требуется от нас, это принять все это верою. Есть очень интересный и очень важный текст в той же 15 главе 1 послания к Коринфянам, стихи 45 до 47. Апостол Павел сопоставляет старое творение с новым творением, дверь для которого открылась смертью и воскресением Иисуса Христа. Читаю. «Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба». Здесь апостол Павел называет Христа вторым человеком. Мы должны поставить эти два титула, названия, рядом, но в правильной последовательности. Сначала Иисус был последним Адамом, и затем Он был вторым человеком. Как последний Адам, Он опустошил все злое наследие, которое пришло на весь род Адама, то есть на все человечество через грех и восстание. Все это злое наследие было опустошено, уничтожено смертью Иисуса Христа. После этого Он воскрес из мертвых в третий день, как второй человек, являясь главой новой расы, создание которой было целью Бога в смерти и воскресении Христа. Целью Бога было покончить с наследием Адама, запечатать его смертью и затем открыть путь для всех тех, которые верят в новую расу во главе со Христом. Способом, которым мы можем вступить в это новое наследие и стать членами новой расы во Христе, есть второе рождение или новое зачатие. Я предпочитаю фразу «новое зачатие», так как слово «зачатие» подчеркивает роль отца в произведении потомства. Это Бог Отец через нашу веру в Иисуса Христа производит нас опять. Конечно, зачатая личность впоследствии рождается, поэтому фраза «второе рождение» также правильна. Об этом говорит очень ясно апостол Петр в первом послании Петра, 1 главе 3 стихе. Вот его слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, через отождествление себя верою с Иисусом в Его смерти, погребении и воскресении, мы переходим от ветхого творения к новому творению. Мы рождены вторично силой Божьей в новую расу, главой которой есть Господь Иисус Христос. Я лично называю эту новую расу людей расой Эммануила, или расой по имени Бог с нами. И именно в этом заключалась цель смерти и воскресения Иисуса Христа. Если только мы родились вторично, Христос с этого времени является внутренним источником вечной жизни. У нас есть совершенно новый источник жизни, который во Христе и на небесах. И об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе, в стихах от 1 до 4, где сказано следующее. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Эта фраза уточняет место нашего наследия в небесах, на троне, с Иисусом. «О горнем помышляйте, а не о земном». Это очень важный совет, так как где наше сердце, в чем наше сердце, в том направлении будет идти вся наша жизнь.
«Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», говорит дальше апостол Павел. Какая великая безопасность! Жизнь наша сокрыта в Боге со Христом. Давайте обратим внимание на величайшую фразу, значение которой безгранично большое. «Христос – жизнь ваша». А если жизнь наша – это сам Христос, то наша жизнь неисчерпаема, неистощима. Всякую нашу нужду покрывает тот факт, что воскресший, прославленный, победоносный Христос является нашей жизнью. Ничто не может покорить, победить нашу жизнь, потому что наша жизнь – Христос. Наша жизнь – непобежденная, неразрушимая, вечная. Апостол Павел говорит об этом из своего личного опыта. Это касается также и нашего опыта. Вот что говорит он во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихе. Читаю. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Какое замечательное, ободряющее заявление. У нас нет нужды унывать. Жизнь может быть иногда трудной. Она порой может идти против нас. Но у нас есть связь с Иисусом Христом. Через веру, посредством Святого Духа, мы имеем внутренний источник жизни. И поэтому постоянно обновляемся через этот источник жизни внутри нас, которым является воскресший и прославленный Христос. Христос – жизнь наша. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стих. Служение. Вначале идет общение, потом служение, как говорится из истории Марфы. Но это не значит, что служение не является важным. Мы призваны совершать определенный труд для Господа. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. В приведенном начале стихе мы видим, что апостол забывает то, что было ранее. У всех нас есть багаж прошлого, будь то наше падение как верующих или то, что было до нашего спасения. Петр отрекся от Господа, Павел преследовал его святых, но Господь забывчив. Кто-то спросит, как такое возможно, как всеведущий Бог может быть забывчивым? И все же это так. В Евреям 8:12 он говорит: «Грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Если Бог забыл нам наши прошлые грехи, то и мы должны забыть. Не позволяйте чувству вины за прошлое быть грузом, который мешает вам в вашем служении Господу. У Бога есть труд для каждого из нас, независимо от того, сколько вам лет. Дело детей – повиноваться своим родителям в Господе, а дело родителей – воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. У всех есть та или иная обязанность в деле Евангелия и в поместном собрании. С возрастом роль может измениться, но труд по-прежнему остается. Одно же делаю. Давайте будем служить Господу всем сердцем и всею душою, как это делал Павел, видя перед собой финишную черту.

Дорогие друзья, евреям, 13 главе 8 стихом, написаны такие слова. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус Христос есть жизнь. Вне Его не существует ни малейшей искры жизни. Иисус Христос – единственный путь, ведущий с земли на небо. Он – единственная надежда и безопасность общества. Христос есть надежда человечества, дающая все для человека. Он есть единственная сокровищница, дарующая людям все то, что нужно для их спасения, созидания истинного христианского характера, подражания Христу и уподобления Ему. Христос, которому должно служить, сделался для всех слугой. Он мог бы господствовать, но Он был только в послушании. Источник воды живой, а просил пить у самарянки. Он давал всем покой, а Сам не имел отдыха. Он облегчал страдания других, а Сам страдал, как никто другой. Имел сердце, полное сострадания, а не нашел сострадания к себе. Вместо того, чтобы судить, Он принял осуждение за виновных. Вместо того, чтобы мстить, Он прощал. Он был выше всего, и Он более всего уничижился. Он был самым великим, и Он более всех смирился. Будучи самым богатым, Он все оставил. Придя как любовь, Он был людьми ненавидим.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Псалме 61, 9 стих, написано такое место. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам — прибежище». Разные в жизни бывают периоды. Разными люди проходят путями. Только бы помнить, что здесь не одни мы. Божья милость повсюду над нами. Где-то летим, распахнув крылья веры. Где-то слезами сквозь мрак пробираемся. Враг, настигая, готовит падение. Но и тогда во Христе укрываемся. Страх отгоняя, к Отцу приближаемся. В нем лишь покой сердцу можно найти. Словом Господним душа насыщается, силу находит дальше идти. Он проведет. Вновь уста повторяют, разве не видела руку Господню? Разве своих Он когда-то оставил? Разве способна стать истина ложью? Нет, не оставил. Во все дни я с вами, в радости, в горе, в болезнях, в скорбях, в час искушений и час испытаний. Не забывай, что в моих ты руках. Не сомневайся, не думай, что брошен один, что оставлен на попранье врагу. Прочь все сомнения, не одинок ты. Разве позволю идти одному? Разве я Бог через года изменился? Разве рука сократилась моя? Жду, чтоб всецело на меня положился, чтобы увидеть мои чудеса. Может, не раз будет враг восставать, с верной дороги захочет он сбить. Как же, народ, не должны мы дремать, руки в борьбе не должны опустить. Надо идти, побеждая идти, силой Божьей преодолев все преграды. Пусть нелегко нам порою в пути, не разрушайте Господни ограды. В святости дни проводите свои, скромно идя по Господним следам. Пусть большинство те обходят следы, ты же, доверившись, смело ступай. Не забывай, ты в Господних руках. Как высока искупление цена! Он тебя дочерью, сыном назвал. Как же любовь Его к нам велика! Пусть нелегко, но нам надо идти, смело идти, побеждая врага. Сколько отмерено жизни пути, сколько живем, столько будет борьба. Как же в победах нуждаемся мы! Враг, чтоб не смог нас ни в чем уловить, хочется вместе всем в небо войти. Как же себя надо всем нам хранить? Будут низины, будут и взлеты, будут и радости, будет и боль. Нам неизвестны судьбы повороты, только Иисусу быть главным позволь. Он победил, Он альфа, омега, смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Богу несется из уст песнь хваленья, льется хвала от земли в небеса. Не бойтесь замыслов врага, Бог превращает их в победы. Как ни страшил бы сатана, Бог силен разрешить любые беды. Не бойтесь замыслов врага, и страха их народ не бойся. Как ни смущал бы сатана, ты в тени крыл Христа укройся. Он победил. Пусть уста повторяют: знаю теперь, Искупитель мой жив. Веру, надежду слова те вселяют. Он победил, им поныне храним. Важно одно — быть в Господних руках. Несовершенны мы, Он — совершенство. Мы без Него на земле только прах. В нем наша радость, отрада, блаженство. Слава Богу!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Время уже шло к полудню, а мы все еще были в пути, периодически подталкивая двухколесную телегу, чтобы она не вязла в песке. Отец сказал: «Если мы поторопимся, мы сможем добраться в деревню до наступления темноты». Скоро мы догнали верблюда, который только что прошел мимо нас. Погонщик, по-видимому, понял, что мы хотим добраться до деревни к вечеру, поэтому он остановился и ждал, когда мы его догоним. Он отчаянно жестикулировал руками, показывая нам, чтобы мы подошли к нему. Он говорил по-арабски, и поскольку Тава, Тони и Бенни понимали этот язык, он объяснил им, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, подальше от деревни. Он сказал: «Для вас будет слишком опасно подойти к деревне ночью. Ворота будут закрыты, и вы будете вынуждены провести ночь за стенами деревни, а там небезопасно. Разбойники убьют вас и возьмут все, что у вас есть. Поэтому вы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни, и только потом, рано утром, идите к ней. Таким образом, вы подойдете к воротам села в полдень и войдете в деревню вместе с верблюжьими караванами. В пустыне Гоби, на шелковом пути, новости переносятся очень быстро. Все караваны на шелковом пути знают о вашей семье, идущей по пустыне Гоби с двумя лошадьми и двухколесной тележкой, за которой идут семеро детей. Эта пустыня не для лошадей, она для верблюдов. Все погонщики верблюдов вдоль трассы шелкового пути поражены тем, что вы выдержали такой длинный путь с двумя лошадьми, повозкой и семью маленькими детьми, которые все время идут пешком. Должно быть, это воля Аллаха, что вы все еще живы. Шелковый путь через пустыню Гоби предназначен только для верблюдов, но не для лошадей. Это страна верблюдов. Лошади здесь погибают. Аллах пощадил вашу жизнь и сохранил вас в пустыне. Мы повинуемся Аллаху и будем защищать вас, когда вы пойдете дальше через Гоби. Пусть Аллах пойдет с вами везде, куда вы будете идти. Погонщики знают о вашей семье. Они будут следить за вами и проведут вас в деревню Цютюань. Бандиты нападают только на одиноких путешественников. Они вас не тронут, пока вы идете с караваном. Эти бандиты безжалостны, и у них нет милосердия. Они убьют вас и ваших детей и возьмут ваших лошадей, телегу и вашу одежду. Они бросят ваши тела в пустыне на съедение диким животным». Он еще раз подчеркнул, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни. Он говорил: «Не подходите к деревне одни, это слишком опасно. Разбойники убьют вас, прежде чем вы сможете подойти к воротам деревни. Ночуйте здесь, в пустыне. Вам осталось идти до деревни Цютюань примерно полдня. Утром вы должны отправиться туда с караваном, а не сами по себе. Завтра будет идти много караванов, и они будут сопровождать вас в деревню. Они все знают вас, кто вы есть и как вы путешествовали с детьми и лошадьми. Да будет воля Аллаха, чтобы ваша семья и ваши лошади были живы». По совету погонщика мы сошли с дороги, нашли подходящее низкое место у стены и расположились там на ночлег. В этом месте мы провели в пустыне еще одну морозную ночь. Мы опять собрались вместе и, дрожа от холода и тесно прижимаясь друг к другу, пытались согреться под нашими старыми рваными одеялами. Все хотели быть укрытыми хотя бы кусочком одеяла, поэтому все сели ближе друг к другу вокруг матери с ребенком. Мы согревали их собою, а одеялами укрывали спины сидящих за пределами круга. У всех нас была беспокойная ночь.
К рассвету мы услышали, как по дороге идут караваны верблюдов. Мы поспешно собрали наши вещи и побросали их в двухколесную тележку. Тем временем отец, Тони и Бенни запрягали лошадей в повозку. К рассвету мы уже были на пути в деревню. Мать не стала садиться в тележку и пошла рядом с отцом. Она сказала, что маленький ребенок очень болен, и она очень беспокоится о нем. Он ответил: «Мы найдем помощь в деревне. Будем искать или врача, или попробуем найти какое-то лекарство». Верблюжьи караваны проходили мимо нас в обе стороны, а мы как будто стояли на одном месте в песке. Наши две старые лошади с трудом тянули двухколесную телегу через глубокий песок. Много раз наша тележка увязала, и тогда мы все упирались в борта и вытаскивали ее из песка. Лошади продолжали тянуть двухколесную телегу очень медленно. К полудню мы уже подходили к деревне. Это было очень большое поселение, окруженное стеной, которая была почти как продолжение Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню — это огромные ворота, через которые нас будут сопровождать в деревню. Эти ворота закрывались на закате и открывались только утром. Рядом с большими воротами находились маленькие, которые оставались открытыми всю ночь. Они назывались игольными и были такими узкими, что сквозь них пройти мог только один человек. В Библии говорится: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие». Такие же маленькие ворота были в стене Иерусалима. Только небольшие животные, такие как овцы или козы, могли протискиваться через них по одному. Эти небольшие ворота делали в основном для коз и овец. Иногда пастух не может собрать свое стадо достаточно быстро и добраться до села, прежде чем закроются главные ворота. Тогда они проходят через игольные ворота, чтобы попасть в деревню после наступления темноты. Многие люди также используют игольные ворота для прохода туда и обратно. В сторону деревни шло много караванов. Другие двигались навстречу. Мы оказались в середине каравана, идущего к деревне. Караван замедлил свой шаг, чтобы пойти с той же скоростью, что и мы с нашей тележкой. Погонщики ничего не говорили нам. Просто верблюды шагали впереди и сзади нас, делая сопровождение, чтобы дать нам защиту. Люди, часто путешествующие по шелковому пути, прекрасно осознавали все опасности, которые подстерегают одиноких странников недалеко от деревенских стен. Они знали, как защитить себя и других в пустыне, поэтому они сделали нам такое сопровождение. Погонщики были очень рады, когда мы прошли через ворота деревни вместе с их большим караваном. Они улыбались и махали нам, и показывали, чтобы мы пошли в другую сторону деревни. Здесь наши пути расходились. Мы стояли и смотрели, как караван неторопливо удаляется от нас. Мы не знали, что сказать. Просто не было слов. Мы были в деревне и были в безопасности. Отец нарушил молчание. Он сказал: «Давайте будем молиться и благодарить Бога за охрану и за тот караван, который благополучно привел нас в деревню. Будем молиться о том, чтобы Его воля была во всей нашей жизни». Теперь отец осознал то, что сказал когда-то нам один погонщик. «Мы помогаем друг другу здесь, в пустыне. Мы все находимся в этой зависимости и нуждаемся в друг друге в пустыне». После молитвы мы все еще продолжали там стоять, наблюдая за караваном, который помог нам пройти сюда. Его верблюды уже смешивались с другими караванами, пока совсем не пропали из виду в переполненном деревенском рынке. Мы были так поглощены наблюдением, как исчезает из виду наш караван,
что не заметили, как к нам подошел один мужчина, и пока не услышали знакомый голос позади нас. «Ах, мы снова встретились, господин Петр!» Господин Чиу, подойдя к нам, положил руку на плечо отца. Они обнялись, радуясь этой встрече. Посыпались вопросы, радостные восклицания и, конечно же, воспоминания о пережитом. Господин Чиу снова благодарил отца за то, что он позволил ему и его сыну идти вместе с нами, и за то, что поделился с ними едой в то время, когда мы несколько дней шли вместе, убегая от коммунистов. «Петр, я не сказал тебе, когда мы встретились с вами на дороге из Кульджи, что мы не ели в течение 2 дней, и у нас не было даже воды в эти дни. Мой сын и я просто умирали от обезвоживания и голода. Мы не знали, смогли бы мы пережить еще один день. Вы разделили с нами вашу еду и воду. Я безмерно благодарен вам за вашу щедрость и доброту и за то, что помогли нам в трудную минуту нашей жизни. Без пищи и воды мы бы не пережили путешествие. Все время мы боялись за нашу жизнь и не знали, увидим ли мы другой день. Или нас поймают и убьют, или мы умрем от голода. Здесь мы опять вместе со своей семьей. Твой Бог послал тебя спасти меня и моего сына от неминуемой смерти. Мы с семьей хотим поблагодарить вас за то, что помогли нам в пустыне. Я слышал, как вы не раз молились вашему Богу, пока мы были в дороге. Вы молились и благодарили своего Бога за охрану в пути, за еду и за друзей. У вас очень сильная вера. Именно ваш Бог привел нас к вам, чтобы вы могли помочь нам продолжить наше путешествие и благополучно добраться до нашего дома». Он продолжил. «Мы расстались после переправы через реку, отделяющую свободный Китай от тех мест, где есть коммунисты. Мы с сыном пошли на юго-восток вместе с нашими друзьями, а вы пошли на северо-восток. Теперь мы снова встретились. Деревня Цюньцянь — мой дом. Мои предки жили в этой деревне в течение многих поколений. У нас много рассказывает об одном человеке по имени Марко Поло, который путешествовал по шелковому пути, проходящем через эту деревню, и много раз останавливался в ней. Она была одним из больших оазисов на этом пути. Марко Поло был очень важным человеком. В течение многих лет он являлся доверенным лицом правителя Хабилайхана в иностранных представительствах. Да, Марко Поло путешествовал и жил в нашей деревне несколько столетий назад. Сегодня он оживает в рассказах наших бабушек и дедушек обо всех его путешествиях и о его преданности и служении Хибалайхану. Когда мы с сыном приехали сюда и прошли через главные ворота с караваном, здесь ничего не изменилось. Стена, главные западные ворота и участки стены рушатся. Это исторические ворота, через которые были изгнаны все преступники и опозоренные чиновники. Пройдя через эти ворота, ворота в ад, они были вынуждены встретиться лицом к лицу с дикой и беспощадной пустыней Гоби. Здесь жизнь их угасла, и они стали не более чем горсткой песка, разбросанной по Гоби бушующими песчаными бурями. Это моя деревня и мой дом. Здесь, в деревне, у меня есть друзья и есть связи с чиновниками на высоких местах. Мы поможем вам, насколько сможем. Господин Петр, тебе нужно продать своих лошадей и двухколесную тележку. Вы не сможете больше путешествовать на них отсюда в Ланчжоу. Здесь очень большие горы и опасные дороги. И только на грузовиках можно добраться в Ланчжоу. Я помогу купить вам билеты на грузовик, чтобы вы могли поехать туда. В Ланчжоу есть американские миссионеры, которые помогут вам обустроиться там. Или, если вам нужно, идти дальше. Они вам помогут и в этом. Господин Петр,
Вы спросили меня о докторе для вашего больного сына. В деревне нет врачей и нет медикаментов. Страх перед коммунистами дошел даже до этой деревни, и все врачи бежали отсюда, опасаясь казни. Господин Чиу оставался с нами, помогал нам во всем, в чем мы нуждались, и через несколько дней наконец смог помочь отцу продать лошадей и двухколесную телегу. Денег, которые мы получили, оказалось недостаточно, чтобы купить билеты на поездку на грузовике. Господин Чиу нашел незанятую комнату и сказал нам оставаться там и ждать несколько дней, пока он не раздобудет еще денег на билеты. В комнате не было дверей, просто открытый дверной проем. Окна без стекол были заклеены бумагой, чтобы хоть как-то защититься от холода. В углу комнаты была брошена охапка сена, и мы расположились прямо на нем, на грязном полу. Комната не отапливалась, и не было никакого источника света, кроме того, что проходил через открытый дверной проем. Было очень холодно, но все же не так, как снаружи. К концу дня господин Чиу пришел с мужчиной. Он представил его моему отцу и сказал: «Это водитель грузовика, который отвезет вас в Ланчжоу. Он знает, где живут американские миссионеры, и отвезет вас прямо к ним. Я знаю этого водителя и доверяю ему. Он тоже бежал от коммунистов из Кульджи. Он один только выжил и смог убежать, а вся его семья была убита коммунистами». Чиу добавил, что он заплатил хозяину за комнату, и мы можем быть здесь до тех пор, пока не отправимся в Ланчжоу. «Не волнуйтесь, никто не выгонит вас из этой комнаты. Вы тут хорошо отдохнете. Впереди у вас очень длинное путешествие на грузовике», — сказал он. И, выходя из комнаты с водителем грузовика, шутливо заметил: «Спать в этой комнате намного лучше, чем снаружи на холоде, а также ехать на грузовике намного лучше, чем идти по пустыне в холодные дни и ночи». Попрощавшись с нами, они вышли из комнаты и скрылись за углом. Мы больше никогда не видели и не слышали ничего о господине Чиу. В тот же день у дверях комнаты, где мы остановились, появился хорошо одетый мужчина вместе со слугой. Он сказал, что господин Чиу отправил его, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое, прежде чем мы начнем длительное путешествие в Ланчжоу в это холодное время года. Он посмотрел на нашу семью, особенно сосредотачивая свое внимание на нас, детях. Он сказал: «Вам очень повезло, что у вас есть такой друг, как господин Чиу. Его сестра является личной подругой жены губернатора провинции Ганьсу, и через свою сестру он смог представить ваше дело губернатору этой провинции. И именно так они смогли получить деньги, чтобы помочь вам заплатить за поездку в Ланчжоу».

Дорогие друзья, продолжение этой истории вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

стоящие на площадях, цветы которым ветераны несут, забыв о лагерях. Еще вчерашние у власти, и бредит колбасой народ, который все свои напасти сам Божий суд не признает, который буйной натурой против Спасителя восстал, и, упразднив Христа цензурой, башка воздвиг на пьедестал. И поклонились истукану в безумии безверия мы, и предал нас Господь стакану нечистоте и власти тьмы. Петрусь, поправ свои святыни, и, оскорбляя небеса не видя, Бог являет ныне знамения и чудеса, что Он грядет, Господь Мессия,

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

праведный верою жив будет. Евреям 10:38. Часто люди заменяют веру чувствами и предположениями. Приятные ощущения и переживания глубокого удовлетворения не являются единственной составной частью христианской жизни. Испытания, столкновения, борьба и искушения лежат на всем пути, и нам не следует смотреть на них как на несчастье, но скорее как необходимую сторону нашего духовного воспитания. Во всех этих разнообразных переживаниях мы должны рассчитывать на Христа, пребывающего в сердцах наших, независимо от наших чувств, если ходим в послушании пред Его лицом. Вот тут-то многие спотыкаются, они стараются ходить скорее чувствами, чем верою. Одна верующая рассказывала, как ей однажды показалось, будто Бог покинул ее. Милость Его, казалось, исчезла. Целых 6 недель длилось это одиночество. Затем Небесный Друг как бы заговорил к ее душе. «Катерина, ты искала меня вне, в мире чувств, а я все время ожидал тебя внутри. Приходи ко мне навстречу во внутреннем покое Духа твоего, ибо я там нахожусь». Надо делать различие между фактом присутствия Божьего и волнением, происходящим от этого факта. Тогда, когда душе кажется, что она покинута и заброшена, очень радостно, если вера наша может сказать: «Я не вижу тебя, я не чувствую тебя, но по великой твоей милости ты без сомнения находишься со мною, как бы то ни было». Повторяй это снова и снова. «Ты здесь, хотя куст и не охвачен пламенем, но он все-таки горит. Я сниму обувь с ног моих, ибо место, на котором я стою, свято». Больше доверяй Слову Божью и силе Божьей, чем своим чувствам и личному опыту. Христос — скала твоя, и не скала пребывает и убывает. И не скала пребывает и убывает. Не она стремительно несется, а твое море душевных чувств. Пусть твое око остается сосредоточенным на Христе, на законченном им искуплении грешников на Голгофском кресте, а также на Его праведности по вере. Взирай на Иисуса и живи. Более того, взирая на Иисуса, подними паруса и мужественно вступай в борьбу с волнами житейского моря. Не задерживайся в гавани сомнений, не дремли в тени своих призраков, в бездейственном покое, и не давай своим настроениям и чувствам бросать и метать тебя со стороны в сторону, подобно судну, лениво ставшему на якоре в гавани. Жизнь веры не заключается в поощрении в себе чувств, поверхностно скользя по глубинам веры, не выходя из мелких вод. Она не находится ни в волочении якоря надежды по тернистому течению мутных вод, ни в боязни встречи с порывами оздоровляющего ветра. Иди вперед с натянутыми парусами по ветру, уповая на того, кто управляет разъяренными волнами. В опасности птица ищет спасения в своих крыльях. Если часто посещаемое ею место близко к земле, когда полет ее низок, она подвергает себя опасности попасть в сети или ловушки ловца. Если мы продолжаем ползать по низкому уровню чувств и душевных волнений, мы скоро окажемся запутанными в тысячи сетей сомнения, отчаяния, искушения и неверия. Но в глазах всех птиц, то есть у тех, у которых есть крылья, напрасно расставляется сеть. Притчи 1:17. Надейся на Бога.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: чего начинается служение Господу? Мы прошли, рассмотрели вопросы, у Бога есть планы, цели, смысл для каждого из нашей жизни, что к служению надо готовиться, и начали рассматривать вопрос, что с чего обычно начинается. И мы говорили, что обычно начинается с неудачного начала. И мы рассказывали пример, я рассказывал пример, и вы уже представили свои лично жизненные примеры, как у вас происходило. И я хочу обозначить еще один, несколько моментов, с чего все начинается. Вторым моментом, на который мы не обращаем внимания, только потом, позже узнаем, что это была Божья работа в нашей жизни, что это был толчок к тому, чтобы приступить к служению Господу, это долгий период жизни, когда мы живем по привычке. Когда ничего не происходит, когда однообразная, однотонная изо дня в день, нудная, повседневная, даже если благословенная, то к нему уже привыкли. Давайте мы посмотрим Священное Писание, что там написано и как это выглядит. Написано: в начале было Слово, в начале Слово, потом жизненные примеры. Итак, рассмотрим или прочитаем из книги «Исход», в 3 главе прочитаем, начиная с 1 стиха по 5. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает? Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. На утреннем богослужении я говорил, что Моисей прошел два этапа, образовательных этапов подготовки к служению. Первый – это получил светское образование в Египте, изучая египетскую мудрость и грамоту того времени. И второй этап образования – это получение духовного образования, когда он встретился лично с Богом, когда пережил Бога внутри, когда пережил Бога в реальной жизни. Но вы представляете, что? Как он жил до этого? Получая образование духовное, он каждый день делал одно и то же. Он пас овец своего тестя Иофора или Рагуила, священника Мадиамского. Его задачей было накормить овец. И для того, чтобы накормить овец, надо пастбище. Я был у Мертвого моря. Я смотрел на эти сухие, вот эти холмы, раскаленный песок, и думаю: Боже, и там в долинах, вот так вот, в низинах стояли шатры, и видно было вдалеке, что там ходили овцы. Я думаю, что там найти? Чем накормить этих овец? Ну, какая-то колючка, говорят, там есть. Ну, еще что-то, а больше что? А больше ничего. И вот представляете, его задачей было 40 лет заботиться о том, чтобы овцы его тестя тучнели. И он водил их, ну, можно сказать, по злачным пажитям, хотя в белорусском понятии это в кавычках злачные пажити. Это скудные были пажити, но все-таки овцы росли и пребывали в весе. И вот представляете, каждый день одно и то же, ничего не происходило. Но написано, вот я прочитал: однажды провел он стадо далеко в пустыню. А что было до этого? Ничего нового. Я думаю, когда он ходил вот этими местами привычными, знакомыми, Бог на небесах спрашивал ангелов. Ангелы, ну где там сегодня Моисей? Ай, Господи, ничего нового. Все по старым местам ходит. Дорогой брат и сестра, может, Бог спрашивает наших ангелов, у каждого есть ангел-хранитель личный. Чем там занимается Мария? Ну где там Павел, Василий, Иосиф, где они? А ничего нового. Уже просидел место в собрании. Прозябает, просыпает. Все, посидит в собрании и жизнь на волне богослужения. Не больше никаких сдвигов. Вы знаете, братья и сестры, так было у Моисея 40 лет. Так бывает у пятидесятников 40 лет. Я помню один пророческий съезд, наш областной, который приходил у нас в городе. Ну и сидит одна такая почтенная старушка, она считается сосудом Божиим. Ну и так на самом было деле и есть. Конечно, уже не то, что было в молодости. Она выступила и сказала, от 35 лет тому назад, как Господь сильно действовал. А я сижу и думаю, и другие потом подходили, а что случилось, что 35 лет прошло, и ничего не происходит сегодня? Дорогие мои братья и сестры, думали ли вы сегодня, что почему в церкви ничего не происходит сегодня? Знаете, что я замечаю? Мир загнал церковь в четыре стены из церковных зданий. И все. И мы отсюда не выходим. Почему? Потому что в нашей жизни ничего не происходит. Ничего не происходит. Если что происходит, то где-то там чуть единично, спорадически. Вот. А чтобы было массово, не происходит. Я как-то недавно вычитал, что первые три века не было исцеляющих богослужений, которые проводим мы сейчас. В наше время проводятся, точнее. А как там было? А там было так. Они участвовали в вечере, участвовали достойно, размышляя о теле Господнем, что оно было истерзано, измучено ради нашего исцеления телесно. И размышляли о крови Христовой ради прощения грехов. И все они получали исцеление во время, за счет участия в вечере Господней, когда принимали хлеб. Мы сегодня перевернули это по-другому. Не обижайтесь, кто думает иначе. А как мы перевернули? Достойно хотя бы не во грехе. И все. А достойно – это значит, для чего предназначено тело Христово. И они все три века были здоровы за счет того, что участвовали в вечере Господнем, принимая тело. Поменяйте это, братья и сестры. Когда возьмете этот кусочек хлеба, скажите, Господи, так написано, ранами его вы исцелились. Его тело было избито дважды, изранено у позорного столба и на кресте. Дважды. До тех пор, пока еще больше пролилась кровь и вода. Интересное дело. Ну а если кто в первые три века не мог доползти до церкви по причине болезни, они приглашали домой пресвитеров. И те приходили домой к больным, они мазали их елеем, и те получали исцеление. Сегодня мы мажем тоже по-другому, во время богослужения. И по вере люди тоже получают. Но написано, болен ли кто из вас? Это из тех, кто не получил исцеление во время хлебопреломления, то пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господней, молитва веры исцелит болящего. Это ж правда, это так написано. И что я еще узнал? В эти три века первые христиане, когда хотели попасть в церковь какую-то, они шли на рынок и обычно смотрели, искали, где человек сидел на земле и рисовал рыбу. У меня на моих воротах моего двора две рыбки из проволоки изображены. Навстречу друг другу смотрим. Так вот, искал этого человека. Это знак христианства, что он христианин. И он подходил к этому человеку. Ты верующий? Да, верующий. Я хочу попасть к вам на богослужение, быть членом вашей церкви. Я тут вот приехал из другого города и так далее и тому подобное. Он говорит, хорошо, давай приходи, допустим, к 5 часам на условленное место. Когда этот человек приходил на условленное место, то этот христианин не вел его сразу в церковь, а вел его в дом, где находился больной и одержимый. И если этот кандидат, желающий попасть в церковь их, изгонял демонов, исцелял больного, его тогда принимали в церковь. Я думаю, Боже мой, кто из нас сегодня попал бы в такую церковь, а? Братья и сестры, мы попали бы туда? Сомневаюсь. Вот думаю, это был подход. И мы верующие, мы хорошие, сидим годами. Уже сиденья попросиживали. Ничего не происходит в нашей жизни. У нас есть в церкви свои места. Я как глянул в своей церкви. Ой, у нас 4 ряда длинных. И вот к середине левый ряд, 4-я скамейка, там вся моя родня сидит. Моя сестра родная, моя двоюродная, жена двоюродного брата моего, племянники сидят, я там сижу внизу. И так много сидят. И тут вот я приезжаю, уже который раз некоторых зафиксировал на этих скамейках. И в нашей церкви попробуй ты сядь гостю на это место. Им скажут культурно, а здесь занято. И все. И отсюда уходите. И если чужак придет, он посмотрит на такой расклад, дела, и он может в такую церковь не пойти, скажет, здесь своя мафия. Это ж правда, братья и сестры. И ничего нового не происходит. Вы когда-нибудь пробовали посидеть на другом месте, в другом месте зала и послушать проповедника? Того же самого проповедника. Попробуйте. Вот так жил Моисей. 40 лет без изменений. Ничего. Но однажды ему пришло в голову, я не знаю почему, пройти к горе Божией Хориву. Что значит это выражение? Гора Божия. Неточный перевод. Горе богов правильно перевести бы надо. Потому что это было языческое место поклонения. На вершине этой горы Хорива язычники устроили капище и устроили жертвенники для поклонения богине Луны, Син и другим по-разному у разных народов назывались эти божества. Итак, а мы наши перевели к горе Божией. Так что выходит, Бог там на горе сидит? Не сидит Бог на горе. Где место обитания Господа? На небесах, в храме. Вот тут теперь Бог. Вот тут. В моем и вашем храме. Ну, решил пройти туда, к горе Божией. Хорив – это означает скалистое, пустое, песчаное, пустынное место без растительности. Что его побудило туда пройти, я не знаю. Но одно дело одному пройти, но он же был пастухом, и он провел свое стадо далеко в пустыню к горе Божией. Я не знаю, что его толкнуло. Но вопрос вот в чем. Когда он изменил прежний привычный курс своих повседневных действий, произошло чудо. Необычное природное явление. То, что кусты терновника в пустыне загорались и сгорали, это было не новость. В жаркое время из-за того, что лучи солнца могут преломляться через воздух и собираться, сфокусироваться в одном месте, происходило самовозгорание этих кустов, по-другому не объяснить. Я помню, в детстве после войны спичек не было, а мы костры легко в солнечный день зажигали. Мой брат где-то старший раздобыл толстое увеличительное стекло. Мы солнечный свет собирали в пучок один, и травка сухая, она начинала тлеть, мы раздували, горели костры. Вот так происходило. А еще, когда я был у Мертвого моря, там же жарко. Босиком на камни раскаленные ступить трудно. Если поставить сковородку, я так подумал, и разбить яйца туда, то они и жарятся там. Может, и по этой причине там это горело. Но это было Божье действие. И вот что его заинтересовало? То, что кусты горели, это не новость. Но горит и не сгорает. Сколько того сухого терновника? Он же момент, вспыхнул и все. А это горит, не сгорает. Пойду посмотрю на сие великое знамение. Пойду, что ж это такое? Дорогие братья мои и сестры, как многим христианам надо было бы изменить курс привычных действий повседневных. Мы живем по привычке, мы сидим в собрании по привычке. Пастыри, извините, руководят по привычке. Программа, ну вот приехали братья сегодня, ну из Германии, этот Иосиф Степанович из Баранович, а там еще откуда-то, ну надо ждать им места. И мы вот живем по привычке, ничего нового не происходит. Я иногда сижу в собрании, не в одной церкви, и в своей думаю, Боже, ну вот у него бумажка у пастыря, может, и я так был бы. Я не знаю. Надо же человека не обидеть. А то я у вас в церкви был, вы не дали мне слова даже. Некоторые же обижаются. А вот в этот момент надо было бы не слово, а поднять церковь на молитву, чтобы вспыхнул этот терновник сухой, который в пустыне уже готов, чтобы огонь Божий его испепелил все плотское. Поднять на молитву. Нету этого. Иногда сидишь и думаешь, вот бы после этой проповеди, братья и сестры, у кого свидетельство есть? У кого? Подойдите, расскажите. И потом поднять народ на молитву. Вы знаете, что когда действует Дух Святой, что-то происходит. Сильно происходит. Когда я начинал проповедовать в нашей церкви с баптистами, у братьев-пятидесятников, да и у тех тоже было такое. Я это запомнил. Мне был только 16-й год, когда я переехал в город и в церковь попал. Если ты готовишься проповедовать, выходить за кафедру, и ты чувствуешь, что ты лучше не скажешь, сказавшего, выступавшего проповедника перед тобой, лучше не выходи, чтобы не повредить действию Святого Духа. И потому, когда люди выходили, раньше была не малая проповедь короткая и потом пасторская, а было 4, 5, 6 проповедников. И каждый заботился поднять духовную атмосферу. И атмосфера была как на дрожжах. И были действия Святого Духа. Вы, люди старшего поколения, помните этого? Я не знаю, я это помню. Я сегодня думаю, почему мы действуем по привычке? Вот ну так заведено и все. Иногда приезжаю в церковь новую, ну ждали гостя, хотят что-то услышать. Но для этого ж надо время, правда? Можно сказать за 15 минут, можно сказать и больше. Иногда придирается к моим проповедям. А вот он это не сказал, а он это не договорил. Я и так долго проповедую. Если бы я еще разжевывал и клал вот так в рот, как они хотят иногда, я не знаю, сколько бы продлилось богослужение. Иногда братья боятся перестановку сделать. Вот принято в старых церквях. Так, песня-проповедь, песня-проповедь. Так, потом в конце богослужения молитв, сбор пожертвований. Молитвы за нужды, благословение детей бывает вот такое. Все в одну кучу собрали, молитва за покаявшихся и ничего нового. Я радуюсь, что вот здесь я сегодня увидел и молитвы, и пожертвования, сбор в разное время. Хорошо, мы движемся, изменяемся. Но если ходить по привычке, однообразие, оно убивает всякую инициативу. И поэтому многие сидят на богослужениях, скучают, спят, ищут, бегают в другую церковь, чтобы где хватнуть этого Божьего кислорода от Духа Святого. И бегают. Дорогой брат и сестра, я не приехал критиковать церкви, я говорю, как это бывает. Давайте возьмем личную жизнь. Сколько мы, бывает, лет прошло, как уверовали? Мы горели, мы бежали на богослужение. Что сегодня стало? Мы были жертвенными. Я вспоминаю свою маму. Она получила исцеление от смертельной болезни. У нас в деревне ночевало по 20 человек. Санузел во дворе, покушать кусочек сала, лук и хлеб, это было слава Богу. Однажды мама пробудила детей, мы жили недалеко от леса, и они с папой, пока гости поднялись, насобирали грибов. А мама уже печь развела, русскую картофель и напарила, гости встали, помогли, почистили, быстро приготовили кушать. Скажите, кто сегодня по 20 человек принимает в своей квартире? Кто ревнует о гостеприимстве? Бывает в большой церкви, откуда, брат, откуда сюда? Ну, благослови вас Господь, пошли, пошли, пошли, пошли. Неком, правда, есть под этим многие такие, ну, несерьезные верующие приезжают. Это тоже правда. Но мы настолько привыкли вот к этому жить по привычке, ничего нового. Правда, бывает, и терпят эти люди, которые приглашают. Но что в твоей жизни, брат и сестра, произошло нового? Подумай, может, уже 40 лет, ничего нового. Я такой довольный, я такая довольная. Я верующий, я верующий. Мы спасены. А что, какое влияние на мир у нас? Бывает, никакого. Мы уже уточнили себя духовной пищей настолько, что уже присытились. Раньше были проповедники. Они простые-простые. Говорили проповеди. И выходили люди, и были такие довольны. Вот сегодня Господь говорил. Сегодня мы перебираем проповедников, мы их как через сито трусим. Этот такой, а этот такой, что неправда? Моя мама была, я вернусь к этому, такая ревностная. Под конец жизни настолько привыкла. А что тут такого? Ярлык одному, ярлык другому, третьему. Все, я говорю, мама, разве так можно? От доживешь, поглядишь. Господи, храни, чтобы мы дожили и увидели однообразие или то, что, ну, делает нас черствыми, братья и сестры. Однажды он провел свое стадо далеко в пустыне. Еще один пример. Как мы молимся? А как мы молимся? Обычно. Давайте я расскажу пару примеров. Приезжаю в Сибирь к студенту своей библейской школы. Он уже кандидат на пастыря, рукоположили его мы на диакона. Степанович, помолитесь, я уже перепроповедовал им все, что взял в библейской школе. Уже у меня нечего сказать, они корми нас, а я не знаю, что им проповедовать. Но я молюсь. Приезжаю другой раз, помолитесь за это. Приезжаю еще, помолитесь за это. Прошло время, встречаемся на конференции. Идет такой довольный, уверенным, бодрым шагом, обнимается. Ну, вы помните, что за меня молились? Ну, конечно, помню. Хотите знать, что произошло? Ну, конечно. Я, говорит, молился, молился, ничего не происходит. Думаю, ну, не может же быть, чтобы добрый Бог не давал мне, любящий Бог. Значит, что-то не так. Я думаю... Наверное, неправильно молюсь, не так, как надо. Я решил молитву поменять. И поменял молитву. А как же ты молился? А я, говорит, раньше: Господи, дай мне это, дай мне это, дай мне это. Ну и вы помните, мы ж молились с вами. А потом вижу, не дает мне. Думаю: Господи, надо поменять. Господи, пошли мне этих людей, которые умеют это, и мне и умеют это. И мне Бог послал людей, они все делают. Я только, говорит, прошу, молюсь за них и благословляю, и благодарю. Может, вам, братья и сестры, молитвы надо поменять? Может, надо поменять? Еще один момент. Вот мы молимся, молимся, ничего не происходит. Послушайте, что такое молитва? Молитва – это диалог. Диалог, разговор предполагает. Один говорит, другой слушает, потом наоборот. Мы же, заметьте, когда приходим в собрание, мы Богу говорим, говорим, говорим, говорим. Ему, бедному, Господи, прости, негде 5 копеек вставить даже в нашу молитву. Мы даже не настроены, чтобы услышать, что Он хочет нам сказать в библейской школе по этой причине. Мы во время прославления учили студентов, помолились мы, прославили, а теперь давайте утихнем и будем слышать голос Господа. И это работает. А теперь, дорогой брат и сестра, в своем служении Господу, я тему не забыл. Когда ты хочешь служить Господу, ты все время молишься, молишься, да? А ты когда-нибудь утихал, утихала и сидел просто думая, размышляя о Господе. Может быть, во время молитвы открыть Писание, почитать. Господь, что ты мне хочешь сказать? Может быть, просто сидеть и думать об Иисусе, и светлое озарение в твоем разуме даст тебе направление. Я не раз уже это переживал и переживаю. Но вот привычка – это все равно, этот старый червяк, как плесень, не отдраить от этого разума. Посему сегодня брат говорил: предоставим себя в жертву живую для разумного служения нашего. Теперь заметьте, братья и сестры, как мы еще молимся. Иногда приходят души, люди на душепопечение или звонят по телефону. Я выслушал, я понял, я им говорю ответ, они меня не слушают. Я говорю, что делать, они мне рассказывают, как было, как есть плохо. Это почерк людей, которых Моисей вел из Египта в Ханаан. Что они делали, когда приходили к Моисею? Они не просили его, они жаловались на ему и роптали. Скажите, братья и сестры, милые сестры и братья, разве у нас бывает все в жизни гладко? В семьях, дети, отношения с супругами. Что молитвенники делают? Господи, да он пьет, да он дерется, да он изменяется. Господи, да видишь, какие дети. И пошло, и слезы. Когда мы становимся на молитву, слезы перебивают все. Когда я молюсь за людей, они начинают молиться и плакать. Братья и сестры, оставьте эти вещи. Оставьте. Я понимаю, что верующие со стажем привыкли со слезами молиться. Это хорошо. Хорошо, когда приходит сокрушение Духа от Святого Духа. Но если мы выжимаем слезы, чтобы Бога укатать нашими слезами, послушайте, ничего не произойдет. И по этой причине нет ответа, нет сдвигов. И это годами, это годами. Начинаем славить Его, начинаем благодарить Его. Подумайте, может, не жаловаться надо. Господи, наверное, это надо, чтобы было в моей жизни. Чтобы я оглох, потерял слух. Чтобы немощи были. Наверное, Бог допустил, но мудрый я сильно, да? Если бы этого не было, у меня не было бы свидетельства вам рассказать из пережитого личной жизни, где был Господь. Может быть, это в твоей жизни происходит? Перестань реветь и плакать. Скрепись и скажи: Господи, я все равно буду уповать на Тебя. Я не понимаю этих вещей, но я буду держаться Тебя. Я буду славить Тебя. Я буду искать новых путей общения с Тобою. Новых путей, как способов, как взять благодать. Послушайте, есть много способов получить исцеление. Недавно, к сожалению, только узнал. Боже мой, а где я был раньше? А кто нас учил в советский период времени? Скажите, пожалуйста, кто сегодня прочитал хорошую духовную книжку или читает духовные книги? Поднимите руку. Вы видите, как не густо? Почему? Приходят люди на душепопечение, я задаю им вопрос. Вы читаете духовные книги? Нет. А что вы читаете? Кроме Библии ничего, с такой гордостью, удовольствием. Я говорю, братья, это правильно, сестры, это хорошо, но недостаточно. Приходят люди, нуждаются в освобождении. И до них не доходит, что у верующего, крещенного Духом Святым одновременно могут быть и демоны, и Дух Святой. Они выдают, как из одного источника может горькая и сладкая вода течь. Да не из одного, дух, душа и тело. Из души горькое течет. И в теле демоны обоснуют твердыни. И в разуме, и в чувствах, и в воле. Это ж не одно. В духе Дух Святой, а в душе и в теле могут быть крепости демонические. Я говорю, возьмите, прочитайте книгу «Христианин, освободи себя сам». Написали его муж и жена, ее эту книгу, Грэм и Ширли Пауэлл. Не верите мне, поверьте этому человеку с мировой известностью. Он движется в служении освобождения, он пишет о себе. Как он, служитель, страдал от демонов, мучился, депресняк, как мы говорим, страх ужасный. Прочитайте, потом придете ко мне, приходят. Вы читали? Нет. А почему? А где ее взять? Я же говорю, у вас компьютер есть? Спрашивал, есть. В интернете распечатайте эту книгу. Распечатайте, прочитайте, ну поменяйте свое мышление. И вот у нас в церкви есть один человек, который каждое воскресенье выходит, чтобы за его помолились. Ему мучает сатана. Я четко знаю, что его бабушка была колдунья, он был пьяница до покаяния. Пьяница. 6 лет молился за свою жену, чтобы она покаялась. Покаялась, а после ее покаяния ему стало худо. И выходит, когда начинает за его молиться, он удирает, уходит культурно. Мне плохо. Я говорю, тебе надо молиться об освобождении. Он вежливо, как авторитету, молчит. Но жене пришел своей и сказал. Говорит, это не для нас такие молитвы. И сатана приходит, продолжает его мучить. Я говорю, слушай, если ты не поймешь, ты удерживаешь свое освобождение. И даже если на ком-то будет помазание сильнейшее, и он освободится, он нет гарантии, что он удержит свое освобождение. У него мышление не такое. Ну, сделайте что-нибудь для себя. Братья и сестры, может, кто имеет что-то подобное, и у вас вот точка зрения. Вот такая и все. И такая и все. Помню, пришла одна сестра, но тоже у нее шизофрения. Дьявол мучит. Это не только болезнь, как врачебный диагноз говорит, это состояние души. Это следствие неправильного эмоционального воспитания или формирования одной и той же личности в детстве. Помолитесь за меня. Я ее посадил на диван, побеседовал, начинаю молиться. Она вдруг сползает на колени с дивана. Она заняла такой благочестивый вид на коленях. Я продолжаю наседать на дьявола, чтобы он выходил, у нее кашель проявляется. Она вдруг меня за руку: брат, не надо, спасибо, я уже пойду. Так красиво все. Ушла и продолжает по сей день мучиться. Почему? У нее понимание, что у нее бесов нет. У нее понимание, как молиться надо. И если ты приходишь по-другому, ее разум и ее сердце не умещают этих моментов. Братья и сестры, может, вы так представляете эти вещи? Я сажу их, потому что во время молитвы падают. и мне приходится их ловить, чтобы не было травматизации. Сажу, а она понимает, что это неправильно, надо на коленях молиться. А почему ваши молитвы на коленях не помогают, я говорю? Почему? Почему вы продолжаете, верующие, крещенные Духом Святым, страдать, мучиться? Дьявол мучает, вам не пускает ваше мышление. И вы 40 лет, вот как Моисей, не 40, но, может, не меньше, я утрирую немножко, ходите по этой привычной дороге и ничего нового не предпринимаете, чтобы что-то изменилось. Пожалуйста, после этой проповеди пусть Господь даст вам такую милость поменять молитвы, может быть, изменить курс поведения. Может, вы перестали молиться. Может, вы перестали ходить на богослужение. Может, обида на руководство засела в ваше сердце. Может быть, надо простить. Через непрощение благодать силы Святого Духа иногда не пробивается, чтобы сотворить то, что мы хотим, то, что мы усиленно просим. Покаяться надо. У нас всегда свое мнение. Мы такие грамотные. Сегодня верующему что-нибудь скажу, он тебя поправит. Приехали ко мне, говорят, это неправильно так молиться. Я говорю, слушай, говорил, а потом, когда ты приходишь к зубному врачу, ты ему указываешь, как зубы твои лечить или нет? Ты сидишь спокойно. Сидишь спокойно. Одна сестра как узнала, что во время душепопечения я спрашивал про женские дела, как они проходят. Потому что проблема была в этой сфере. Она потом, это ж надо, старый человек, до чего докатился. Мне что, надо в этом грязном белье копаться? Послушайте, благо этой сестре вразумил Господь через другую, послал вразумление. Она услышала и говорит, слушай, христианка, а так когда ты идешь к гинекологу, ты не только рассказываешь, да еще и показываешь мирскому. И это нормально, говорит. Слушай, есть духовные специалисты, духовные врачи. И ничего страшного, если не понимаешь, говорит, закрой рот. Потому что ее дочка получила исцеление от астмы у меня. Получила исцеление от аллергии, от бесплодия. Потому что доверились Господу. Вы понимаете, насколько это вот привычные круги, как Моисей, нарезаем годами. Ничего нового. Может, надо поменять? Дорогие братья и сестры, когда вы смотрите на меня, иногда создается такое впечатление, что я говорю со злом. Не со злом, просто ревность по Богу. Поймите, я хочу, чтобы мы были вот открытыми для получения информации от Духа Святого, от людей, от старцев, которые передали нам эстафету веры. Мы получили знания, но от Духа Святого. Плюс к этому, во будет супер! Аминь?
1: Аминь.
0: Давайте еще рассмотрим, с чего обычно начинается. Я подовторю. Неудачное начало. Ходим годами по привычке. А потом изменили вдруг курс, и начала действовать благодать. И еще бывает один момент. Мы иногда, чтобы что-то произошло, ищем знамений. Мы ж пятидесятники. Это ж правда. Но вот что интересно. Исход 3 глава, 7 стих говорит. Я все на Библии основываюсь. И сказал Господь, это значит Моисею, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев». И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых, Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы идти мне к фараону вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Вы знаете, братья и сестры, вот мы читаем этот текст и иногда не понимаем, что происходит. Вначале дьявол тебе покажет противоречие. Смотрите, 8 стих. «Я иду избавить израильский народ». В 10 стихе читаем: «Итак, пойди, я пошлю к тебя к фараону и выведи из Египта народ мой». И вот мы иногда вот поступаем, как человек неверующий. Бог сказал: «Я иду избавить, вот я пошлю тебя». А мы думаем: «А кто ж через нас должен действовать? Или как это? Бог должен мне откровение послать. Вот если Бог толканет мне меня, вот тогда я сделаю, откровение получу». Да что тебе ждать откровения? Вот оно, писанное откровение. Делай хотя бы это. И я знаю, жизни не хватит, чтобы исполнить то, что открыто тут во благо нам и во благо ближним нашим. Если что надо, откроет Господь еще больше. И потом: «Я пошлю тебя, ты выведи». Дорогие братья и сестры, у многих верующих такое смирение, я вам скажу, ложное смирение. «Господи, я прах и пепел перед тобою, я ничего не могу». Пораженческий образ мышления. Но попробуй ты этот прах и пепел затронь после богослужения или в обычной жизни. Прахом и пеплом сам станешь. Богу они скажут: «Господь, я прах и пепел». Но попробуй этот прах и пепел затронь. Это что, не так, братья и сестры? Простите, может, кто-нибудь и готов побить меня камнями, но я думаю, что здесь все белорусы. Евреев нет из Израиля. Но белорусские не умеют камней кидать. Это серьезное дело. Дорогие братья и сестры, смелейте что-нибудь во имя Господа делать. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. А что ж такое мы теперь дети Божьи? Некоторые вот так вот. Вот так вот, что я показал, это выражение ветхозаветнего общения верующего с Богом. Он господин, а верующие были рабы в Ветхом Завете. В Новом Завете кто мы? Сыновья и дочери, вы теперь дети Божии. Вот что я преследую. Но если дети Божии, ну-ка, грудь, вперед. Не задавайтесь, конечно, но я Божье дитя, вот и все. У Брежнева была беспутная дочь. Любила выпить и прочее. И поскольку она была дочерью такого папочки, ей я читал, вот жалко, что не сохранил эту информацию, где напечатано. Из шапки Мономаха достали драгоценный камень и принесли. Вы понимаете, что значит быть сыном и дочерью царя царей, Господа господствующих? А мы сидим и думаем: кто я? У меня в жизни это тоже было. И не раз меня сатана возвращает к этому. Но много переживал вот этих моментов, когда действовала сила Божия. И я вам говорю об этом, что это так. Осмельтесь поверить, что вы сыновья и дочери. Живите свято и действуйте соответственно. Не хватит времени, времени мое идет. Но я прочитал, что мы, когда вот призывает Господь нас на служение, ищем знамений. Мы идем к пророку. Мы хотим расстелить шерсть, как Гедеон пред Господом, вот тогда мы и пойдем. Но что говорит Господь? 12 стих 3 главы Исход. «И сказал Бог: я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Не в начале вывода из Египта знамение Бог дал. Вот тебе свидетельство, что ты это сделаешь. А вот когда ты это сделаешь, то на этой горе вы принесете мне жертву. Совершите служение. Братья и сестры, мы все, особенно пятидесятники, крещенные Духом Святым, настроены получать знамения до того, как что-то сделать. У нас настолько перепутано все с ног на голову. Подали заявление на выезд в Америку. Прошли собеседование и пришли к пророку, знамения ищем. Ну, может быть, и ты скажешь, вот доброе, что мы победим, а? И вот нет Михея сказать. Ну, сказать правду. Господь как-то молчит в этих случаях, я не знаю, это милость Господа. А я бы сказал, ну, слушай, Господь поставил человека владыкой над землей, ты можешь жить где хочешь, но если ты хочешь, собрался, Господь не скажет тебе «не иди». Если тебе понравилась мзда вот этого валака, то Господь скажет тебе «иди, иди». Но когда ты пойдешь, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Но пока ты дойдешь до этого, ангел с мечом станет перед тобой, и ослица ляжет перед тобой, и ты будешь злиться и бить эту ослицу, пока она не заговорит. Ну что, братья и сестры, не так? Это ж все правда. Собрался ехать? Едь! Помолись и едь. Наш один брат свидетельствовал, что Господь посылает его евангелизировать в Америку. Мы так критически слушали эти выступления и заявления. Ну как ты будешь евангелизировать кого? Ты ж языка не знаешь, ни це, ни бэ английский, по-английски. Ну, может, русаков там какие русскоговорящие будут. Но прошло время, обстоятельства так сдавили, что ужасно, ну, ослица легла. Нет продвижения вперед, не работает, заболел сам. Страшно произошло в жизни, работу дети не могут найти. Пост и молитва, Господь, возвращайся обратно. Детям говорят, семья думает, папа уже все. Крен получился там в мышлении. Еще раз постится, молится, возвращайся обратно. Никто не верит. Пошли в американскую церковь. Пастор среди богослужения встает и говорит, здесь из Белоруссии люди. И Господь говорит, что они должны вернуться обратно, откуда приехали. Тогда поверили. Когда поверили, за год нашли работу. Заработали денег купить дом и билет на обратно. Живут теперь здесь. Братья и сестры, это такие вещи интересные. Мы ищем знамений. Вот хорошо, когда мы делаем, а потом, Господи, вот ты говорил заранее, что когда мы сделаем, вот так и так будет. Знаете, что было с Мариам? Когда переходили море, все плакали. Фараон, войско, да лучше бы мы, а сколько в пустыне плакали, да лучше мы в Египте. Мясо, лук, чеснок был, а он вывел нас вон туда, куда? В пустыню. Что она сделала потом, когда волны моря похоронили египетское войско? Мариам, что она сделала? Она взяла бубен, она была пророчица, и вышла с другими и славила Господа. Вот, братья и сестры, как бы мне хотелось самому и вам, чтобы мы славили Господа не после того, когда проблемы рухнули, а когда проблемы еще впереди, как у Павла и Силы, поют, славит Господа, а? Как бы хотелось это. Кто настроен на это, скажите. Мы плачем, мы ищем избавиться от этого, правда. Иосиф Степанович, у меня родовое проклятие. Я уже настолько наслышался, правда есть такое. Но не у всех подряд родовое проклятие, которое надо разрушать, кромсать демонов, кыш оттуда. Знаете, что надо? Иногда Бог смиряет нас, допускает. Ну, вот, когда пути человека угодны Господу, то он и врагов его примиряет.

служить Господу. Правда, Бог, хочу вам сказать, употребляет и несовершенные сосуды. Почему вот иногда мы думаем, вот этих пастырей поставил? Почему? Да есть же лучшие. А где они, эти лучшие? Поскольку нет лучших, то Бог пользуется тем, что есть. И нам надо благословлять, мы слышали, то, что есть у нас, чтобы нам было лучше. И в обстоятельствах вы сегодня слово о речи, о языке, о словах слышали. Настолько это все интересно. И вот Моисей выражает сомнение, кто я? Ну и потом, что он делает? Исход 4.1. Читаю. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь. Второй раз, а если? Вот этот червяк сомнения и неверия, он живет в каждом человеке. Мы иногда, когда у нас проблема, что мы делаем? Мы просим, просим, просим. И иногда у нас такое мнение, вера малая. И иногда слышим от других, у тебя веры нет. Если бы была вера, было бы по-другому. Слушайте, а это правильно или нет? Ну а кто ж ответит этому проповеднику? Кто первый выскочит? У нас братья и сестры сидят такие, но никто не хочет первый сказать. Послушайте, вот написано, 12 глава Римлянам, 3 стих. Прочитаю, особенно последние фразы, важные. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Мы говорим, что веры нету. Мы обвиняем людей, ярлыки вешаем. У тебя веры нет, у вас нет веры. Но это же неправда, это против Писания. Каждому человеку Бог уделил меру веры. Тогда почему мы молились, мы верили, ничего не происходит? Отвечаю на вас, на ваш вопрос. Я сам мучился этим вопросом. У нас есть вера, и у нас есть неверие и сомнение. И вот неверие и сомнение, как щелочь, нейтрализует кислоту, так они поражают веру, нейтрализуют веру. Привел папа сына к Иисусу, исцели, если веруешь. Господи, верую, но помоги моему неверию. Вот мудрый батька был, а? Иисус ему ничего не сказал, что ты неправду сказал. Он понял, что этот человек знает, в чем проблема. Неверие и сомнение нейтрализуют веру. И он ему помог. Дорогие братья и сестры, приходят люди и говорят, мы молились, мы верили, ребенок умер, там кто-то еще умер, потеряли все. Почему? Я спрашиваю, а кто виноват? Ну почему так? Я говорю, проблема в нас. Если попротите с верою, то будет вам. Так Христос говорил. Или Христос обманщик, или что-то с нами не так. Ну, братья и сестры, давайте честно скажем, кто не прав? Или Христос обманщик, он не все до конца сказал, ну вы верьте, но у меня есть пару пунктов исключения вот для этого духовного правила. И вот в это правило как раз вписывается наша ситуация, когда мы верили, молились и 0,0. Ничего не получили. Ну кто не прав? Я думаю, братья и сестры, что вот как я прочитал, смотрите, 12:5 Римлянам, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Мы иногда думаем о себе очень много. Мы верили, мы молились, мы свидетельствовали. Я иногда говорю, люди, какая у нас вера? Вера имеет 3 ступени. Я еще подовторю. Знание. Вторая – умственное согласие.
с этим знанием, с тем,

0: что знаешь. И третье – доверие. Ты прыгаешь с парашютом, то, что знаешь, делаешь. На какой ступени мы, верующие, находимся? На двух ступенях верующие прямиком топают в ад. Они знают, они соглашаются, но ничего не делают. Так, как знают, так, как слово говорит. И идут в ад. И все. Еще одна иллюстрация. Есть вера разума, а есть вера сердца. Я по-другому не знаю, как объяснить. 30 сантиметров. Как тяжело опуститься для того, чтобы верить сердцем. И как просто, если ты опустился, как ребенок. У моей жены проблем нет с верой. Я иногда думаю, как это произойдет. Ветеринарные мозги мешают. Я вам серьезно говорю. Медикам хуже всего получить исцеление. Медикам. Почему? Они знают, как это назвать, что там происходит. Мне один тлумачил или объяснял, бионика говорит это так и так. А я знал, какая бионика, куда она девалась. Объяснение, когда у Маньковского Алексея в Минске был рак прямой кишки и рак желудка. И на той молитве я был. Я сидел, как Фома Фомич неверующий. На завтра он свидетельствовал, получил исцеление. А я смотрю на его и думаю, получил исцеление, а ты ж такой худой, как таран, дохлый. Посмотрим дальше. По сегодняшний день живет в Америке. Я его навещал там. Он был, да, такой, да, тонкий, звонкий и прозрачный. А теперь хорошего человека много стало. Меня филейкой угощал вяленой. Понимаете, ветчина по-белорусски. Ну, иногда говорим, кумпячок или полендвица. Вот. Живой! Куда? Как объяснить, какая бионика объясняет Божье чудо? Братья и сестры, нам мозги мешают, мирское мышление. И я вам скажу, почему. Когда мы просидим у телевизора, когда мы заходим на эти сайты, в компьютере, когда мы насмотримся вот этой мирской мишуры, это напрочь вычищает всю благодать Духа Святого с мозгов, с разума. Предоставьте тела ваши для разумного служения. Что такое глаза? Что такое уши? Это входные ворота в душу. То, что мы напряженно смотрим у этого одноглазого циклопа, то, что мы слушаем, мирские программы, нейтрализует вот то, что вы сегодня хорошее получили. Я верю, вы засвидетельствуете каждый, что это был день особый, когда Господь говорил к нашим сердцам. Но я боюсь, через 3 дня все выветрится. Почему? Мы возвращаемся, мы ходим к прежним этим кругам, которые нарезал Моисей 40 лет, привыкли вот так делать, с мирским мнением жить. Ну да. От врачи сказали, уже метастазы пошли. Пришла одна жена служителя навещать, больную раковую выслушала. У моего брата было такое, через 3 месяца помер. Пришла навещать жена служителя. Слушайте, какое действие Духа Святого будет? Я не критикую ее, мы вот привыкли, что вот от рака боровляной высшей инстанции нет. А где же наш Господь? И мы служим Господу. Ой, братья и сестры, давайте я еще один момент подниму. Вот это сомнение я начал, он дважды выразил. Сколько у Бога терпения против нас и на нас? И вот давайте прочитаем то, что я прочитал в начале на утреннем богослужении. Это 4 исход с 1 стиха. Еще раз повторю. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь? Вот очень важно, что слушаете. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Вот аргументы против сомнения. Что это в руке у тебя?
1: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
2: Мы приглашаем всех девочек
1: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
1: стишков,
2: песен
1: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
2: А вы готовы?

Перекличка. Веришь, братик и сестричка, будет в небе перекличка. Ангел Божий протрубит, к нам живым заговорит. Будут книгу открывать, имя громко называть. Кто записан в книге той по призванию святой, будет радость без конца, там в селениях Отца. Милость Божью не забуду, славить Бога, люди, буду.

Дорогие дети, сегодня у нас будет очень интересная история. Мы будем говорить о женщине, прекрасной царице Исфири. Мы больше говорили о пророках и царях, хотя некоторые беседы были о женщинах, но их не было много. Исфирь была маленькой девочкой, когда ее родители умерли. Представьте себе ее одиночество. Папа и мама умерли, когда она была еще малюточкой, и ее родственник Мардохей взял ее к себе. Она стала ему дочерью. Он заботился о ней, работая при царском дворце. Они происходили из еврейского народа и, конечно, служили своему живому Богу, как все евреи. Когда Исфирь подросла и стала девушкой, во дворце царя Артаксеркса был пир, на который были приглашены все знатные люди страны. Пир продолжался целую неделю. В то время как царь развлекал гостей, царица Астинь сделала также пир для женщин. К концу недели все мужчины царственной столицы были приглашены на пир, и в числе них был Мардохей. К концу пира царь так опьянел, что начал вести себя буйно. Ему вдруг захотелось, чтобы все пришли и полюбовались его прекрасной женой, и за нею был послан слуга. Слуга возвратился без царицы, потому что она нашла требования царя немудрым и не пошла со слугою на пир. Оно противоречило обычаям народа. Царь разозлился. Ему не понравилось такое непослушание царицы, и приближенные вельможи заметили его смущение и гнев и спросили, как поступить с непослушной Астинью? Ведь она обидела не только царя, но слух пройдет по всей стране, и другие жены возьмут с нее пример и станут тоже непослушными своим мужьям. Пусть царь издаст закон, чтобы за свой поступок царица перестала быть женой царя и была заменена другой. Царь все еще был во гневе и не был трезвым, и послушался такого совета. По всей стране разошелся приказ о смещении царицы. Царь Артаксеркс начал искать себе жену. Мардохей знал, что Исфирь прекрасная на вид и может быть хорошей царицей. И когда молодые девушки были приведены к царю, чтобы он мог избрать себе из них жену, он послал с ними и Исфирь. Но он предупредил ее, чтобы она никому не говорила, что они евреи. Когда девушки были представлены царю, и в их числе прекрасная Исфирь, он сразу же знал, что она и будет его новой царицей. Корона Персии легла на голову Исфири. Царь уделил ей комнаты во дворце и дал слуг. В ее честь был назначен пир. Все царство узнало о том, что Исфирь была избрана новой царицей, и все были довольны выбором царя. Мардохей мало видался с тех пор с Исфирью, и слуги приносили ему записки от нее, если ей что-нибудь бывало нужно от него. Однажды Мардохей подслушал разговор двух слуг о плане убить царя. Он немедленно сообщил об этом Исфири, и она вовремя предупредила царя. Царь нашел заговорщиков, и они были казнены. И все узнали, что Мардохей спас жизнь царю. Но царь не дал повышения верному Мардохею, забыв быстро о его добром деле. Он не подозревал, что Мардохей был родственником его жены. В числе князей царя Артаксеркса был человек по имени Аман, и его возвеличил царь и поставил выше всех других князей. Когда Аман входил воротами царского дворца, все кланялись ему, а Мардохей не кланялся, потому что считал унижением кланяться перед человеком. Он считал, что кланяться можно и нужно только перед Богом. Такое поведение Мардохея напугало слуг, и они спрашивали его, «Зачем ты приступаешь по велению царя?» Чтобы выслужиться перед Аманом, они доложили ему о поведении Мардохея, а также о том, из какого рода он происходит. Слуги царя знали, что евреи поклоняются только Богу, и могли бы промолчать, но они не были добрыми людьми, и уже на другой день Аман обратил внимание на Мардохея. Его злило то, что Мардохей не кланяется ему, не отдает ему должной чести. Он решил как-то наказать его, и решил не останавливаться только на Мардохее, но наказать всех евреев. Он решил убить всех евреев царства, но не знал, что и царица Исфирь происходила из этого народа. Будучи самым важным человеком в стране, Аман бывал часто с царем. Ему хотелось получить разрешение царя на убийство евреев, и он не знал, как подойти с этим вопросом к царю. Наконец он набрался смелости и сказал царю, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами царства твоего. И законы у них не такие, как у других народов, а твоих законов они не выполняют, и ты не должен так оставлять это.
Позволь, если тебе угодно, истребить их, а я дам большую сумму денег в казну царя, если он позволит мне это сделать». Царь снял перстень с руки своей и этим показал, что разрешает убивать евреев во всем царстве своем. Были разосланы посланники во все области страны с приказом об истреблении евреев, и Аман был доволен собой в уверенности, что теперь он расправился с Мардохеем раз и навсегда. Когда евреи узнали о таком диком приказе, они не верили своим ушам. Они всегда жили мирно, никому не мешали, многие из них работали усердно и потому разбогатели, и вот теперь все они будут убиты, и их добро пойдет другим. Как мог царь издать такой ужасный закон? Они недоумевали и в ужасе постились, молились, надев вретище и посыпав головы пеплом. Мардохей был одним из первых, услышавших о новом приказе. Он шел по улицам города со слезами на глазах. Будучи во вретище, он не смел войти во дворец, а ему так хотелось сообщить о своем горе царице. Исфир всегда следила за Мардохеем, когда он проходил под окнами дворца, и вдруг один день его не было. Кто-то из слуг доложил ей, что Мардохей одел вретище и ходит по улицам города, громко рыдая. «Что случилось с ним?» — думала опечаленная Исфирь. Она нашла новую одежду, попросила слуг отнести ее Мардохею. Ей так хотелось побежать к нему и самой пожалеть и успокоить его, но она была царицей и не могла сделать этого, как прежде, когда жила в его доме. Не прошло много времени, и слуги уже возвратились и сообщили, что Мардохей не берет одежды царицы. И тогда Исфирь знала, что что-то страшное случилось. Она позвала своего советника и послала его к Мардохею. Советнику Мардохей рассказал о намерении Амана убить всех евреев. Он дал советнику копию разосланного Аманом приказа и просил передать Исфире, чтобы она пошла к царю и просила милости к своему народу. Советник принес письмо к Исфире и подал ей. Она немедленно дала ответ. «Все в стране знают, что кто войдет к царю, не будучи позванным, подлежит одному суду — смерти. Только тот, кому протянет царь скипетр свой, останется в живых, а меня не звал он уже 30 дней». Она боялась так рисковать жизнью и попросила, чтобы все евреи постились и молились о ней 3 дня, и она тоже будет поститься и молиться со своими служанками, и тогда решится пойти к царю и просить за народ свой. Мардохей послушался Исфири и молился Господу от всего сердца, вспоминая все дела Божии и прежние случаи, когда он дивно спасал народ свой. На 3-й день Исфирь надела самую прекрасную одежду свою и решилась войти к царю. Царь был удивлен, но понял, что без уважительной причины она не вошла бы к нему. Он любил ее и потому не замедлил протянуть ей золотой скипетр свой. Исфирь склонилась на колени перед троном и притронулась к скипетру царя. «Что тебе, Исфирь, я дам тебе, чего не попросишь, ведь все царство у нас общее». И сказала Исфирь: «Сегодня у меня праздник. Пусть придет царь, если угодно ему, ко мне с Аманом на пир, который я приготовила ему». Царь немедленно позвал Амана, и вместе они пошли на пир Исфири. И сказал царь Исфири, когда пил вино: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полцарства просила ты, я дам тебе». И отвечала Исфирь: «Вот мое желание и просьба, если угодно тебе, приди с Аманом и завтра на пир ко мне, и я открою желание мое вполне». И вышел Аман оттуда, веселый и благодушный, но вот у ворот увидел Мардохея, и тот снова не встал перед ним и не поклонился ему, и Аман разгневался сильно. Но он сдержал себя, и только дома хвалился перед женой и родственниками своей славой и богатством, и тем, что царица никого не позвала на пир с царем, а только его. Все это радовало его, только одного еще не хватало, чтобы Мардохей был уничтожен или принужден поклониться ему у ворот. Родственники посоветовали Аману упросить царя построить виселицу и повесить Мардохея. Но в ночь после пира царь почти не спал. Что-то беспокоило его, и он попросил, чтобы ему прочитали вслух историю его царства и все подвиги и достижения его за прошедшие годы. В числе событий, записанных в книгах, был случай, когда Мардохей спас жизнь царя. Царь почти забыл об этом и теперь решил почтить Мардохея и для совета велел позвать Амана. Аман вошел с желанием попросить разрешения повесить Мардохея, но царь спросил его: «Как поступить с человеком, которому царь хочет отдать честь?» Аман думал, что речь идет о нем, и ответил: «Пусть наденут на него одежду царскую,
и венец на голову и дадут самого лучшего царского коня, и пусть все это будет сделано князьями царя на площади перед всем народом». Такой совет понравился царю, и он ответил: «Тотчас же возьми одеяние и коня и сделай это Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот. Сделай все, что сам посоветовал». Аману ничего не оставалось, как послушаться царя, и он в точности исполнил повеление. Мардохей возвратился к воротам царя, а Аман ушел в дом свой печальным, закрыв от людей голову. Жена Амана и родственники посоветовали Аману не преследовать больше Мардохея, потому что с ним явно Бог живой, Бог иудеев. Дети, я не прервала этой истории до сего места. Эту историю мы окончим в следующий раз. Вам, конечно, хочется знать, что будет, когда царь узнает, что его жена Есфирь – родственница Мардохея, не так ли? Ну так вот, в следующей беседе вы узнаете это.

Мне папа с Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог и солнце града. Его сияние – чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог в жемчуге умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его в священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он. Я так хочу всей град святой, где радости так много, тропинкой веры и золотой прийти в объятия Бога.

В юности мне очень хотелось быть красивой. С тоской и завистью я рассматривала людей, которых считала красивыми. И, сравнивая себя с ними, загоняла себя в тупик вопросами. Почему я такая некрасивая? Почему такая худая и все лицо в веснушках? Других девочек я считала нормальными, симпатичными и чувствовала себя в их присутствии скованно. Мне казалось, что я не так хожу, не так разговариваю, не так ем, не так ловко прыгаю и бегаю. В конце концов, я назвала себя уродом и поверила в свою неполноценность. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил со мной на эту тему, но никому и в голову не приходило беседовать со мной, потому что я ничем не отличалась от своих сверстниц. Когда я обратилась к Господу и получила прощение грехов, радость спасения часто омрачалась мыслями о моем несовершенстве. Свободы от угнетающей скованности я так и не получила. Чего стоило мне рассказать стихотворение на богослужении? Мне казалось, что все только и смотрят на меня с тем, чтобы разглядеть мои недостатки. От таких мыслей я краснела, забывала то, что хорошо знала, запиналась. Чуть ли не каждое воскресенье я принимала твердое решение никогда не участвовать ни в каком служении. После 8 класса я поступила в училище. Считая девушек своей группы красивыми, я с грустью наблюдала, как они каждое утро весело и шумно встречаются и также бойко прощаются после занятий. Я завидовала их общительности. А дома давала волю слезам. И каждый день собиралась бросить училище, хотя учиться мне нравилось. Но вот однажды, в конце сентября, во время перерыва, к столу, за которым я сидела, неожиданно подошла Полина. Высокая, светловолосая девушка. «Почему ты всегда одна? Да еще на самую галерку забралась?» — непринужденно спросила она. «Пойдем сядем впереди», — пригласила Полина и показала на второй стол. В ее голосе я почувствовала что-то доброе. Она еще раз ненавязчиво, но убедительно попросила меня пересесть. Я отвела глаза в сторону. Она такая симпатичная, а я рядом с ней... И все же я согласилась пересесть. Настороженно, с какой-то опаской, я наблюдала за Полиной несколько дней. Она нравилась мне все больше и больше. Доброжелательная, веселая и вместе с тем скромная, она вела себя очень просто. Естественная и бескорыстная, она воспринимала меня такой, как я есть, со всеми моими взглядами и убеждениями. Хотя других девушек только одно слово «верующий» отпугивало и настораживало. Со мной никто не дружил. Однажды перед началом занятий мы с Полиной присели на лавочку в саду училища. «Скажи, почему ты такая скованная?» – неожиданно спросила она. «Наблюдаю за тобой и ничего не могу понять». Я покраснела и долго не могла вымолвить ни слова. «Я такая уродина!» — наконец выдавила я глухим голосом и горько улыбнулась. «Вот чудачка! А ну, посмотри на меня, ну!» Повернув мое лицо к себе, Полина заглянула мне в глаза. «Чудачка, да и только!» — весело рассмеялась она. И уже серьезно, делая ударение на последних словах, сказала: «Не вижу никакого уродства!» И вдруг, к своему удивлению, я заметила, что у Полины тоже много веснушек. Ее понимание и участие расположило меня открыть свою тайну. Полина слушала молча и, срывая травинки, задумчиво жевала их. «Ты знаешь, кто такие уроды?» — не глядя на меня, серьезно спросила она. «Ну, неполноценные, такие как...» «Знаешь, что я тебе скажу?» — резко оборвала она меня. «Стыдно, понимаешь? Стыдно считать себя неполноценной. Именно считать. Ты же верующая!» — уже мягче произнесла она. «Вот это я в тебе ценю. Ты не представляешь, что в тебе есть что-то такое привлекательное». Я вспыхнула и удивленно посмотрела ей в глаза. «Удивляешься? И правильно. Как же ты заметишь это? Закопалась в себе.
дружески упрекнула она. «Если хочешь знать, именно это что-то и потянуло меня к тебе». После этих слов я почему-то заплакала. Не знаю, от чего. То ли от прозрения, то ли от необычного признания. «Вот что, вытри слезы и почаще улыбайся», – мягко приказала Полина. «Ты не представляешь, как тебя украшают веснушки. Просто прелесть. Я не представляю тебя без них. Правда, они тебе очень идут». После такого откровенного разговора я еще больше привязалась к Полине. Она стала частым гостем в нашей семье. Мы много говорили о жизни, о вечности, о Боге. Случилось так, что в один день у нас было свободное время между уроками, и мы с Полиной решили эти полтора часа просто погулять по городу. Стояла золотая осень. Мы шли и собирали облетевшие листья, любовались их видом, с интересом выискивали необыкновенные оттенки. Теплый ветер разносил легкую липкую паутину и нежный аромат последних увядающих цветов. Увлекшись разговором, мы незаметно вошли в парк и вдруг, как по команде, остановились. В нескольких шагах от нас на краю аллеи сидело существо с огромной головой и большими печальными глазами. Мы не видели ни рук, ни ног. Туловище было обернуто в непонятного цвета ткань. Если бы это существо в упор не смотрело на нас, его можно было принять за чучело. Но это живой человек ждал от нас подаяния. Мы долго шли молча. Несчастный остался далеко позади. Мы так и не поняли, кто это был – мужчина, женщина или ребенок. «Теперь ты видела урода?» Дрогнувшим голосом спросила Полина. «Вот, оказывается, какие бывают люди. А у тебя есть руки, ноги, разум, все. А это настоящий урод». Перед моими глазами все еще стояла ужасная картина. И я не могла успокоиться от мысли, что грешила, считая себя уродом. Ведь это недовольство на Бога. Закрыв лицо руками, я заплакала. «Ладно», — обняла меня Полина. «Все хотят быть красивыми. Но знаешь, то еще не настоящая красота, что видна всем. А такую красоту часто разбиваются. Настоящая красота другая. Она изнутри светится, и ее ничем не заметишь. Ах, как ты этого не понимаешь?» Мне стало стыдно. Меня обличала неверующая девушка. «Ну, теперь ты поняла, что такое неполноценность?» – серьезно спросила Полина и остановилась. «Скажи, поняла?» «Поняла», – одними губами прошептала я. «Я действительно поняла, что мое отношение к себе было греховным. Исповедание дало мне силы освободиться от угнетающей скованности и успокоиться. Совсем по-другому стали звучать для меня слова, которые я прежде относила почему-то только к тем, кто вступает в брак. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Что представляет собой эта красота, я стала понимать с годами. Пришлось мне как-то познакомиться с одной сестрой. «Какая некрасивая!» – промелькнула у меня мысль. Ее лицо уродовала заячья губа. Речь была невнятная. Изредка мы встречались, и чем больше я узнавала ее, тем больше она располагала к себе и становилась красивее. «Да, красивее!» Конечно же, ее внешность оставалась прежней, но какая-то необъяснимая красота светилась из самого сердца. Казалось, из ее уст льются живые потоки. Большие голубые глаза светились неизменным счастьем, и от всего ее облика веяло скромностью и даже каким-то утешением. «Сколько в ней богатства!» – восхищалась я. «Вот, оказывается, какая она, нетленная красота духа!»
Вот почему такое большое значение Бог придает сердцу, его состоянию. Он хочет работать над ним, чтобы сделать красивым. И все, что он делает, делает красиво. Тогда я по-настоящему поняла, что миловидность обманчива, а люди, облеченные в Господа и боящиеся Его, не просто красивы, а прекрасны. Путь к этой красоте через праведность, святость и истину доступен каждому христианину.

Я в доме вымою полы, цветы полью из леечки, игрушки в шкафчик уложу и сяду на скамеечке. Пусть скажет мама, не пойму, что с дочкой приключилось, а я отвечу: у Христа всему я научилась.

Про волка всякий охотник скажет: умный и злой зверь. Про зайца труслив косой, про лису хитра. А вот про медведя спросишь охотников, мнутся, в затылках чешут. Нет у охотников о медведе единого мнения. Одни говорят: зол и свиреп, как волк. Другие: хитер, как лиса. А третьи даже уверяют: трусоват Мишка, что твой заяц. Сам я медведей на воле не встречал. Случай не представился. А очень хотелось. Хотелось самому решить, какой у медведя характер. Случай — душа охоты. Пробирался я раз по горному склону, поросшему редкими пихтами и березками. И вижу — медведь. Лежит под обрывом ската на уступе в тени пихточки. И спит. Близко медведь. В бинокль видно, как шевелятся от дыхания травинки у медвежьего носа. И как скачут на медвежьей шкуре веселые солнечные зайчики. Но медведь у меня не учуять. Ветер-то дует снизу вверх, а я его наверху чую. Пахнет кислятиной и нагретой мокрой шерстью. Я упал на землю, навел на зверя бинокль и замер. Сутки пролежу, а уж узнаю, какой он, медведь. Медведь спал недолго. Вот он поднял голову. Повел носом, но ничего не учуял. Тогда потер морду о лапу. Лапу полизал, перевернулся на брюхо и уткнул нос в землю. Видно, сыт, вставать незачем. Вот лень и одолела. Но вдруг зверь вздрогнул и зашарил носом по земле. Что-то унюхал. Мне, конечно, сверху не видно, но догадываюсь. Жучок прохожий защекотал медведя по носу. Жучишка удирает, а медведь голову склонил на бок и одним глазом на него смотрит. Отполз жук. А Мишка его носом прижал и к себе пододвинул. Жук опять удирать, торопится. Наверное, карабкается через разные там веточки и бугорочки. Жук карабкается, а медведь его разглядывает. Серьезно глядит, губы в трубку вытянул. Отползет жучишка, медведь его носом назад, чтобы видней. Я ружье в сторону отложил. Ни к чему оно, стрелять не сезон, а смотреть безопасно. Медведь-то выходит и впрямь, вроде любопытной лисички. Жуком верзила игру затеял. Прижал медведь носом жука, да как фыркнет. Пыль вверх, а жук так и отлетел. Мне жука не видно. Вижу только, как медведь лапу вперед вытянул и к себе гребнул. Жука хочет подтащить. Да лапища-то здоровенная, когтища-то зубья у граблей. Видно, проскочил жук между когтей. Рассердился медведь, напрягся весь, уши насторожил. Куда и лень девалась? Лапищу во всю длину вытянул, накрыл жука, да как гребнет к себе. Только когти по камню шаркнули, а жучок опять между когтей. Убегает, Мишке уже лапы не достать. По земле носом шарит, жука ищет. Сердится, ворчит, нос сморщил, клыки белые видно. Эге! Думаю, как бы это игрун меня не нанюхал. Потянул я к себе ружье, курки проверил. Не найдет медведь жука. Камни поворачивает, топчется на одном месте и ревет глухо,

проснулся, такой-то зверь кому не страшен. Сломал медведь березку. С лапы на лапу переступает, глазами ищет, что еще схватить, сломать, опрокинуть. Поджался, как кошка. А когтище, а селище! Еще в мою сторону бросится, да скорее поднял вверх ружье и выпалил из обоих стволов сразу. И тут мохнатое страшилище охнуло по бабье, присело, да вдруг прижав уши, дало такого спикача, что зайцу впору. Вот и сам своими глазами видел медведя. А если кто спросит, какой же у него нрав, я, как и другие охотники, буду чесать в затылке. Кто его разберет? То свирепый зол, как волк, то и гриб, как лиса, и труслив, как заяц. Но одно бесспорно – интересный зверь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я перехожу к теме моей проповеди. Время идет не в мою пользу. Итак, я хочу прочитать ту же мысль, которая была уже прочитана сегодня в собрании, буквально передо мною, и немножко порассуждать о тех мыслях, которые имели место в последнее время в наших собраниях. 13 стих 1 послания Петра 1 главы, это слова были прочитаны сегодня. «Поэтому, возлюбленные, припоясавшись чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Возлюбленные братья и сестры, апостол Петр обращается в Асию, Каппадокию, в Галатию, в рассеяние церкви, которая жила в диаспоре по разным местам, по разным провинциям государства, огромного государства Римской империи. И он говорит им о важных вещах. И как бы подытаживая какую-то определенную мысль, мысль, которую он чуть раньше написал в этой же главе, он говорит, итак, уповайте совершенно на подаваемую вам благодать. Припоясавши чресла ума вашего истинно, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Чему Петр подводит итог? В какой мысли, в каком направлении? Он чуть раньше в этой главе говорит о том, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся для нас силою Божию, соблюдаемому к последнему дню, готовому открыться в последнее время. И он говорит, что об этом времени указывали ветхозаветные пророки, исследуя на которые, на какое время указывал в них сущий Дух Христов, когда он предвещал Христовые страдания и последующие за ними славу. И как бы подводя итог, итог нашего наследия, к чему призвал нас Бог, Он воскресил, возродил нас к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся для нас на небесах. Это очень важный аспект. Я помню, когда-то на одном из разборов слово брат Славик Чебарук сказал такое слово. Очень мало проповедники в последнее время проповедуют о том, что нас ожидает. Апостол Павел, понимая эту мысль, он говорил в послании к Ефесской церкви, «Молюсь о том, что Бог Господа славы просветил очи сердца вашего, чтобы вам познать, в чем состоит надежда призвания Его и какое славное богатство наследия Его для святых Его». Слава Господу! Братья мои, сестры, но вопрос наследия, вопрос спасения, вопрос вечности, вопрос восхищения церкви, те вопросы, которые волнующие сегодня затрагивают нашу жизнь, наше сознание. Вот. Я хотел бы сегодня более серьезно и глубоко посмотреть на эту позицию. Почему Петр, подводя как бы итог, говорит о очень важной сфере спасения человеческой души. Мы говорим о спасении, мы говорим о восхищении церкви. Но, продолжая эту мысль уже во втором послании 3 главы, апостол Петр говорит, что «Знаете же, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как умерли отцы, все остается так же». Ничего не меняется, как будто все идет обычным чередом, своим путем, своим образом жизни. И дальше Петр говорит, что думающие так и говорящие так не знают, что вначале небеса были составлены из воды и водою Словом Божиим, потому тогдашний мир был потоплен водою. А дальше он говорит, что нынешние небеса и земля сберегаются тем же словом на день погибели нечестивых человеков. И дальше идет потрясающая мысль. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание. Он говорит, что небеса с умом придут. Он описывает день Господень, он говорит, что небеса с умом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней. Что произойдет, братья и сестры, подскажите мне? Сгорят. И дальше, как итог, Петр подводит опять мысль. Он говорит, если это так все разрушится, то какими должно быть вам в святой жизни и в благочестии, ожидающим и желающим пришествия дня Господня, в которые воспламененные небеса шумом придут. Шумом придут. Друзья мои, я хочу сегодня поговорить с вами о святости. Я понимаю, что это не совсем приятная тема, не совсем лояльная тема, не совсем желанная тема. Вот когда нас называют святыми, говорят, что мы святые, вот, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, нам это импонирует, а нам это нравится, правда? Но вот когда мы заходим с другой стороны, как Писание принципиально ставит вопрос, что нам должно быть святыми в святой жизни и в благочестии, это уже сложный вопрос. Это уже вопрос, который принципиально нас напрягает, который нас ставит в такую позицию, что мы должны полностью отдаваться, понимаете, служению Богу, посвящать себя. Это не то, что в святости может быть какая-то посредственность. Это сложный вопрос. И в последнее время я слышу у наших проповедников выражение, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Говоря о силе в целом, в греческом там стоит слово «динамис», обозначающее самопроизводящее энергию машина, так называемый перпетум модулей, вечный двигатель концептуального характера, который не имеет ни начала, ни конца, но постоянно производит энергию. И я думаю, что нам, как пятидесятникам, это больше всего нравится. И когда мы говорим о крещении Духом Святым, когда мы говорим о пятидесятнице, мы подразумеваем помазанных проповедников. Проповедники, когда говорят о силе, мы говорим, ну, эта проповедь была в силе Святого Духа, правда? И каждый проповедник мечтает об этом. Сила Святого Духа. Это значит слово, сказанное с дерзновением, помазанное, сокрушающее все преграды на своем пути, достигающее человеческого сердца, вызывающее слезы в глазах слушателя. Мы говорим, была сильная молитва. Нас в последнее время как-то призывают и говорят, что у нас короткие молитвы, ну по 5. Я не знаю, в Писании не написано 5, 10, 12, сколько должна быть молитва. Я знаю только одно, что по Писанию должна быть такая молитва, чтобы она достигла престола благодати. Вот это я точно знаю, что есть такая молитва. Чтобы она попала в чашу святых туда, знаете, где ускоряется пред Божьим лицом. Вот эта молитва нужная, фундаментальная. Мы говорим о том, что вот сегодня было в собрании сильное пророчество. И все как-то мы сопрягаем с этим. И у нас есть свое воззрение, свой мир и свое понятие в отношении силы Святого Духа. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Но у меня вопрос. Ну, я, допустим, сегодня стою за кафедрой, я свидетель, братья, вот проповедники, свидетели. Ну, еще там кто-то в зале сидит, проповедники. А остальные? Смотрите. Но вы народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. И мы прочитали, что по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Говоря о Духе Святом, друзья мои, мы находим некоторые эпитеты, которые употребляют Священное Писание в отношении Духа Святого. Христос говорит, когда же придет Он, Дух истины, что Он сделает? Он будет наставлять на всякую истину, правда? Он вам напомнит все, что я вам говорил, будущее возвестит. Он с вами будет, в вас прибудет, на вас будет. Когда мы употребляем эпитет «Дух утешитель», мы понимаем, что Он утешает нас во всякой скорби. Тем утешением, которым мы должны утешать находящихся во всякой скорби. Вопрос утешения очень важен в нашей жизни. Это очень важно. Друзья мои, когда мы говорим о Духе Святом, я хотел бы сегодня коснуться одной этой стороны, стороны святости, ведь Библия еще называет Духа Святого Святым Духом. И вот для того, чтобы, скажем, сегодня говорить о пробуждении, о благословении, о помазании, о других важных вещах, которые мы привыкли, без которых мы практически не можем жить в жизни. Я хочу сказать, что в основе всего, прежде всего, лежит природа Святого Духа, Его святость. И она имеет определенную силу, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Если мы говорим о Духе Святом, как о Духе Христа, то мы понимаем, что задача Духа Святого – преобразить нас в образ Христа. Это Его фундаментальная задача и истина – привести нас к уровню мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И говоря о святости, друзья мои, братья мои, сестры, Писание нас призывает: будьте святы во всех поступках, потому что я свят. Есть определенные условия в Священном Писании, которые мы абсолютно никак не можем игнорировать. Апостол Павел говорит: имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Что же собой представляет святость? Если мы говорим о Боге, у Бога есть определенные атрибуты, определяющие Его личность. Мы не можем, скажем, определить Бога, взять какие-то размеры, рамки, возраст, соотношение, измерение, сопоставление. Мы не имеем права и возможности это делать, но есть определяющие характерные черты. Иисус молился в 17 главе Евангелия от Иоанна и говорил, что «Я открыл имя Твое людям». Я открыл 84 имени, приблизительно характеризующих Бога с разных сторон. Бог Саваоф, Бог воинств, Рафа, другие имена. Бог, видящий меня во свет, и Иегова, Ире, усмотрится. Все эти имена открывали Бог. Есть атрибуты, которые характеризуют Бога, скажем, праведность. Бог есть любовь, написано, правда? Праведный, милосердный. Долготерпеливый, не до конца гневается, не вовек негодует. Это все стороны, которые открывают Бога. Но самое сильное, что открывает Бога, это святость. Это самый сильный и потенциальный атрибут божеской природы. И суть Божья – привести нас к святости, поднять свои стандарты в нас до такого уровня, о котором Павел говорит в послании к Ефесянам, говорит, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Друзья мои, поэтому я хотел бы сегодня, говоря о крещении Духом Святым, говоря о пробуждении, я хочу сказать, что самое неотъемлемое и фундаментальная истина – это истина в святости. Прежде чем Бог приходил к Израилю и являл свою славу, Он говорил: «Осветитесь, омойтесь, очиститесь, переоденьтесь, не спите даже со своими женами, не приближайтесь». Никакой грех, никакая нечистота, никакая беспорядочность не должна быть в доме твоем, в стане твоем. Даже Бог говорил о таких вещах, как о лопатке. Если ты делаешь подобные либо вещи, закапывай все, стан твой, твое окружение должно быть чистым, святым, гигиеничным, потому что Бог твой ходит посреди тебя. Видите ли, круг святости охватывает все сферы нашей жизни. Иногда мы не понимаем это. Но Писание говорит: по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках ваших. Моисей стоял пред Божьим лицом, это был вчерашний пастух. Весь интеллект, все знание, вся уверенность были стерты в пустыне. Да, он был силен в слове, в словах, в действиях, в решениях. В 40 лет это был молодой полноценный мужчина, на 10 лет моложе меня. Воспитанный, но Бог отверг его. Когда мы своими понятиями, своими взглядами, своей самоуверенностью приходим перед Божье лицо, Богу не нужны такие люди. Богу нужен был такой человек, не такой, какой ехал в Дамаск. На лошади, с письмами, уверенный в себе, воспитанный в ногах Гамалиила. Богу нужны люди, которые уже не уверены в себе, которые чувствуют тяжесть Божьей руки в своей жизни, которые обременены, которые не подвластны себе. Он говорит: уже не я живу, а живет во мне Христос. Это и означало, когда он шел в Иерусалим, и пророки говорили: будь милостив к себе, не ходи, потому что узы и скорби ждут тебя. А он говорит: нет, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Друзья мои, братья мои, сестры, когда этот человек уже с разбитыми надеждами и чаяниями, возможностями стоял у можжевелевого куста, Бог сказал: сними обувь, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И не потому, что там поменялся биологический процесс или химические элементы изменились в песке, песок стал каким-то особенным, красивым. Просто пришло Божье присутствие. Бог пришел туда. Друзья мои, я хочу понимать, чтобы мы понимали, что принципы Божьей святости, они специфические, и у них есть свои требования. Иногда не только важно снять обувь с ног своих в Божьем присутствии, но Писание говорит, даже гнушаясь одеждою, которая осквернена плотью. Мы никогда не задумываемся об этом. Иногда нам кажется, что это все нормально. Что же собою представляет святость? Апостол Павел обращается к Коринфской церкви, и он говорит: святым и освященным. Звучит высоко, красиво, правда? Ну вот если бы, скажем, за нас говорят: ну там в Лексине хорошая церковь, там молитвенная церковь. Но нас я еще не слышал никто, чтобы кто нас называл святыми. Вы слышали когда-нибудь? Тут, ну, молящаяся церковь, хорошие там или проповедники, или служителя, или члены церкви, или прилично одеваются. А вот святыми я не слышал, чтобы нас где-то называли. А это было название Коринфской церкви: святым и освященным во Христе. И с одной стороны, если посмотреть на эту ситуацию, на тех людей, которых Павел называл святыми или освященными, кажется, ну хорошо, похвально, благословенно. Смотришь характеристику этой церкви, хорошая характеристика. Имеет пророчество, имеет все духовные дарования. Много говорят на языках. Нормально. Хорошая церковь. Но вместе с тем, когда мы рассматриваем суть жизни, быт, отношения, то мы находим, что там есть среди этих святых и Аполлосовы, и Кифины, и Павловы, Мало того, судятся друг с другом. Блудодеяние появилось, какого даже нету язычников. Приходят на вечерю Агапе, и вместо того, чтобы голодному оставить, знаете, я помню свое детство, как, ну, бедновато мы жили. Я был в семье самый меньший, и мать всегда самое лучшее что-то оставляла отцу, потому что он тяжело работал. Очень тяжело приходилось зарабатывать кусок хлеба. Но отец всегда самого меньшего брал меня к себе на руки, и лучшее, что было в его тарелке, он отдавал мне, ему было приятно. И это нормально, мы как родители, мы понимаем, нам приятно сделать нашим детям что-то хорошее, отдать, может быть, самое лучшее, самое дорогое для нас, но сделать приятное. Но там все было наоборот. Раб с поля где-то там идет голодный и думает, ну я сейчас приду к моим братьям и сестрам во Христе, поем смачно, а то ж мой, мне объедки всегда бросает. Приходит туда, а там уже последнее движение пальцем во рту, достают все, что съели, быстренько, братья и сестры. И эта радость тухнет. Думал, что поем, думал, что попью, а тот уже сидит вот так вот, знаете. Наелся, напился, объелся, а другой остался голоден. А он говорит, святые. Друзья мои, и в конечном итоге, говоря сегодня с вами, я знаю, у меня нет времени, чтобы раскрыть до конца эту тему проповеди. Апостол Павел обращается в 6 главе 2 послания, начиная стартовую эту главу, он говорит, мы как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно было принято вами. Не напрасно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вам, которым вы спасаетесь, которым и утверждаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я проповедовал вам. И вот здесь стоит вопрос, или абсолютная дилемма нашей христианской жизни. Я думаю, вы еще не потеряли той мысли, что мы говорили о восхищении церкви, мы говорили о спасении, о жизни вечной, и мы говорили о том, что имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Без которой никто не увидит Господа. Апостол Павел, обращаясь о благодати, и мы часто воспринимаем Божью благодать неправильно, не совсем так, как это предлагает нам Священное Писание. Иногда мы представляем для себя Божью благодать как зонтик. Раскрыли, и все, чтобы грехи и похоти на нас не падали. И стоим под Божьей благодатью и думаем, что это все. Друзья мои, Божья благодать дана для того, чтобы мы научились, отвергнувши нечестие и мирские похоти, праведно, целомудренно и благочестиво жить в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и славы Господа нашего и Спасителя нашего Иисуса Христа. Для нас это очень важно. И апостол Павел говорит Коринфской церкви, которая была наполнена силой Святого Духа, которая имела духовное дарование. Он говорит, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Не напрасно. Был шанс для спасения у Иуды. Но благодать была принята напрасно. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавшей. Выходя из египетской земли, эти люди были освобождены раз и навсегда от иго рабства. Они были крещены в Моисея, в облаке и в море. Они пили духовное питье, камень же был Христос. Они ели духовную еду. Не Моисей дал вам хлеб, а Отец мой дал хлеб. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Иуда говорит, я хочу напомнить уже знающим, что вначале Господь избавил народ свой, а потом неверовавших погубил. Позвольте задать вопрос, на каком основании? Принципиально, почему? Почему такой великий Божий человек, о котором Павел пишет, что он верен во всем дому своему, который вел Израиля, явил славу, чудеса, знамения, который стоял лицом к лицу к Богу, устами к устам. Образ Господа видел явно, а не в гаданиях. видел Его славу. И в конечном итоге Бог говорит: ты и твой брат Аарон, вы не войдете в обетованную землю. Вы не явили моей святости. Друзья мои, насколько это важно понять, ведь принципиально сегодня Священное Писание обращается к нам с вами, к нам с вами. Вы, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас святого. И если я только здесь, за этой деревянной кафедрой, являю святость. А если ты никогда не выходишь за кафедру, если у тебя нет никогда возможности проповедовать, но наше призвание возвещать совершенство призвавшего нас, если мы в чудный свой свет, и если мы не являем этой святости, Описание говорит, во всех поступках ваших, как послушные дети, не сообразуйтесь с бывшими похотями в неведении вашему. Суть вопроса, который стоял перед Израилем, не только чтобы выйти из земли египетской и идти по направлению обетованной земли. Моисей стоял пред лицом фараона и сказал: отпусти, Бог сказал: отпусти народ мой для служения. Я хочу сказать, что когда мы попадаем в пустыню, как это было с Израилем, вот именно в таких сложных моментах, где пустыня – это место, где полное ограничение человеческих возможностей. С одной стороны, с другой стороны, это полная возможность явить Божью силу и славу, проявить Богу себя. И когда Израиль пришел в пустыню, Бог начал являть славу, чудеса, знамения, могущество, феноменальное проявление, одежда не рвалась, обувь не рвалась, хлеб был каждый день, вода была в достатке, это же надо было постирать, попить, помыться, скот напоить. Вы представляете, сколько это всего нужно было каждый день? Жара, пустыня, пыль, постоянная пыль, дети бегают. Но Бог все посылал. И в конечном итоге я просто хочу привести нас к одной мысли, в мысли о святости. В конечном итоге Асав позже, намного позже, пророчески в Духе Святом скажет, что они постоянно заблуждаются сердцем, они так и не познали моих путей. В принципе, проблема Израиля состояла в том, что они стремились в обетованную землю, но на пути между обетованиями и выходом или избавлением была пустыня, в которой нужно было познать Господа. И они его не познали. Друзья мои, вот почему апостол Павел в ту же Коринфскую церковь пишет, что к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Братья мои и сестры, вопрос святости – это вопрос, насколько мы знаем Бога, насколько мы получили откровение от Бога, насколько мы, апостол Павел говорит, что мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ. Это и в праведность, это и в любовь, это в совершенство, это и в святость. Я обращаюсь к Коринфской церкви, 6 главе, чуть ниже он опускается и говорит: коринфяне, вам не тесно в наших сердцах, но в ваших сердцах тесно. Все слишком захламенно. И духовное, и эмоциональное, и плотское, и детство духовное. Все, все, все, все в этом Коринфском церкви. И он говорит: говорю вам, детям, как детям, в равное возмездие распространитесь и вы, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Друзья мои, братья мои, сестры, одна из величайших проблем современного христианства – это компромиссный образ жизни с этим миром. Это то, что мы симпатизируем миру. Израиль шел в обетованную землю. Бог их вел, была слава, были чудеса, были знамения, было явление могущества Божьего. Но в то же самое время, когда была рядом Божья слава, Израиль успевал и умудрялся оглядываться в сторону Египта. Он вспоминал об огурцах, о чесноке, о рыбе, о гробах, о возможности красиво умереть. Вот что влекло. И когда Божий пророк пророчествует, он говорит образный такой язык употребляет о том, что в молодости Израиль был под насилием похотей и страстей в Египте. Там вся была измята молодость, все целомудрие, вся чистота твоей жизни была в Египте. И я хочу сказать вам сегодня, братья мои, сестры, выйти из Египта – это одно. Но намного важнее, чтобы Египет вышел из нас. Если это не происходит в нашей жизни, если в нашем сознании и сердце постоянно живут похоти, страсти и нечистоты, мы никогда не можем быть святыми. В нашем сердце будет честно. Не преклоняйся. Просто ты должен понять, что у Христа с Велиаром нету ничего общего. У храма Божия с идолами ничего общего. У света со тьмою ничего общего. У праведности с беззаконием ничего общего. И дальше он говорит о принципе святости. Посему, говорит Господь, выйдите. Выйти – это одно. Второе – это отделиться. И третье, что очень важно и фундаментально – не прикасаться. Если мы вышли, но не отделились. Помните, одна из жен Иакова, Рахиль, она вышла из дома отца своего Лавана, но что-то и унесла с собой. И это что-то вело к катастрофическому образу жизни весь этот маленький народ. Друзья мои, если мы выходим из мира, но что-то остается, чему-то мы симпатизируем, когда у нас остаются желания, влечения, мы говорим о том, что жить под благодатью – это хорошо, это благословенно, это нужно, но фундаментальная истина состоит в том, что стандарты и требования благодати Божией намного выше, чем стандарты закона. Потому что закон ловил преступника только по факту. Если он прелюбодействовал с чужой женою, его брали за воротник и побивали камнями. Он был прелюбодеем. А Христос говорит, если кто посмотрит на женщину с желанием, если кто посмотрит, если кто скажет брату, рака, подлежит Синедриону или гиене огненной, гневающий напрасно на брата. И мы понимаем, насколько высок стандарт новозаветней святости. Мы должны понимать это. И далее апостол Павел говорит, что выйдите, отделитесь и не прикасайтесь ничему нечистому, и я приму вас. И дальше стоит вопрос, вселюсь в вас и буду ходить в вас, и буду вашим Богом. То есть принцип святости – это принцип отождествления, соединяющийся с Господом, становится один дух с Ним. Если этого не происходит, поэтому, продолжая эту мысль в 7 главе, он говорит, посему, имея такие обетования, когда Бог хочет жить в нас, пребывать в нас, ходить в нас, двигаться в нас, или о том уровне, о котором Павел говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос, он говорит, будем совершать святыню в страхе Божьем. Одна из проблем, скажем, сегодня, которая укоренилась в христианстве, которая доминирует, которая не дает нам духовно и полноценно развиваться, это отсутствие Божьего страха. Мы уже свыклись как-то с Божьим присутствием, нормально. Мы уже через порог от этого положения, когда мы с Богом будем в панибратских отношениях. Нам кажется, все нормально. Я бы мог привести много примеров, я не хочу, чтобы это дискриминировало нас или унижало. Но он говорил через пророка Малахию, что если я Господь, то где почтение ко мне, и если я Отец, то где благоговение предо мной. Друзья мои, насколько важно, чтобы мы сегодня понимали, что Бог святой, и Он требует сегодня святости от нас, чтобы мы были святы во всех поступках ваших. Когда Бог освящал народ израильский. Мы много молимся, это хорошо. Это благословляет. Хотя нас критикуют за эти молитвы, но я просто хочу сказать вам, что одна из огромнейших проблем нашей церкви, вы можете меня не любить, не слушать, прогнать прямо сейчас из-за кафедры, это ваше право. Но величайшая проблема нашей церкви в том, что мы сегодня игнорируем Божьим Словом. Потому что Его Слово стоит во главе всех служений. Пророческих, молитвенных, хлебопреломления, любого проявления, назовите мне в церкви, я вам скажу, что Слово Божие будет стоять в несколько раз выше любого служения. Я говорю вам это со всей ответственностью. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Друзья мои, и я просто хочу сказать, что один из важных процессов освящения, это процесс очищения. Выйти и отделиться от мира, это хорошо. Но все египетское, все привкусы, все запахи, все характерные черты для Египта производит в нашей жизни, дабы очистить ее баню водную посредством слова, чтобы она была святая и непорочна. Каждый раз, когда священник входил в Божье присутствие, первое, что было на его пути, это стоял медный умывальник. И он снимал с себя всю свою одежду, омывал свое тело, и тогда шел дальше к Божьему жертвеннику. О чем Писание говорит, что кроплением очистивши сердца ваши от порочной совести и омывши тело водою чистой, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Первый процесс в нашей жизни занимает Слово Божье. И оно работает не только на внешний фактор. Я не говорю о том, что если уже все пуговицы застегнуты, или ты там с галстуком, или без галстука, можно быть красивым, благочестивым, но быть прелюбодеем внутри. Но никогда ты не можешь быть расхлебанным внешне, если ты свят внутри. Никогда. Не говорите мне об этом. Друзья мои, если у вас чистота в сердце, тогда у вас и приятность на устах, тогда вам и царь, друг. А если сердце исполнено хищения, любострастия, греха, если глаза наполнены любострастия и непрестанного греха, и мы прельщаем неутвержденные души, это не то, что хочет видеть от нас Господь. Друзья мои, первое – это вода, Слово Божие, которое очищало и освящало внешнее и внутреннее. И далее Писание говорит, что оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И не твари, сокровенно, все обнажено пред Ним, Ему дадим отчет. Второй вопрос – это вопрос крови. Вы знаете, что делает кровь в нашей жизни? Наша кровь. Она не только кормит каждую клеточку твоего естества, это около 6 миллиардов, но она забирает все шлаки, все отходы, все токсикозы, которые проявляются вследствие отрицательной или положительной реакции в нашем организме, и она сбрасывает все это. И там, где перестает действовать кровь в организме, там приходит смерть, там приходит умирание, там приходит погибель, разложение. Если Писание говорит, что вы друг друга угрызаете и съедаете, то только потому, что там не работает кровь Христа. Если я не люблю брата, если я подозреваю брата, если я ябеда, если я клевета, клевещешь на сына матери твоей, ты это делал, а я молчал, ты думал, что я такой же? Да нет. А он говорит, по примеру, призвавшего вас святого. Друзья мои, насколько важен вопрос, чтобы мы понимали действие крови. И Писание говорит, что если мы ходим во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Но суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злые. Всякие делающие добрые дела идет свету, а тот, кто импонирует плохим делам, занимается плохими делами, он пытается скрыться. Но есть одно место Священного Писания, которое делает безнадежным твою попытку. Ты положил тайное наше пред собою и беззаконие наше во свете лица твоего, Господи. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, Скажи, может, тьма сокроет меня, или сойду ли в преисподнюю? Но там ты, везде, везде, везде. Сегодня было сказано, те семь, которые взором объемлют всю вселенную. Ты это делал, а я молчал. Ты, наверное, думал, что он не знает, что он не замечает. Всякое дело Бог приведет на суд. И все очень просто. Ты на стороне Его святости или ты на стороне беззакония, греха? Ты симпатизируешь святости, ты стремишься быть святым, ты постоянно погружаешься в баню водную посредством слова, ты постоянно стремишься ходить в свете, чтобы кровь Его работала в твоей жизни. Мы сегодня говорим о помазании, о промуждении, что помазание или крещение Духом Святым – это третья степень в степени освящения. Если у нас не будет бани водной, если у нас не будет работать кровь, забудьте о пробуждении, забудьте о помазании. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, вот поэтому помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Только тогда, когда придет страх, когда придет познание, что Он святой, что чистым глазам Его не свойственно смотреть на беззаконие, когда ты начнешь молитву своего исповедания и покаяния пред лицем Божьим, и я вместе с тобою, когда придет Его святость, за святостью придет помазание. Омыли священников, одели в одежды, помазали кровью. Ну, казалось бы, уже все. Нет, не все. А теперь елей помазания. Посвящение. Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня, приходя в молитве пред Божье лицо, анализируя всю свою жизнь, мы поняли, чего хочет от нас Господь. Его пришествие было сказано не за дверями. Уже слышен шум дня Господня. Возопьет тогда и самый храбрый. И 22 глава книги Откровения говорит, что неправедный пусть творит неправду еще. Нечистый, пусть еще сквернится. Он стоял, смотрел на этих фарисеев, лицемеров, гробов украшенных и говорит, дополняйте меру своих отцов, дополняйте. Убивайте, а потом стройте памятники, убивайте, а потом стройте памятники, дополняйте меру своих отцов. И они так делали. Но он говорит, дальше праведный дотворит правду еще. И святой да освящается еще. Пусть поможет нам Господь, чтобы сегодня, выходя из этого собрания, мы были народом святым, людьми, взятыми в удел, дабы возвещать совершенство Божьей святости. Пусть ты не проповедник, но ты святой, живи святым образом жизни. Пусть твой муж или твоя жена неверующие, но пусть они освящаются твоей жизнью. Если твои дети неверующие, пусть они освящаются твоей образом жизни. Одна сторона, как соль, может осолить все Божьей святостью. Молитвою без слов приобретаемы были. Пусть поможет нам Господь, братья мои сестры, чтобы, приходя в Божье присутствие, в присутствие святого Бога, мы понимали то, что понимал Павел, обращаясь к Ефесской церкви в 4 главе. Посему заклинаю вас Господом и Христом и Иисусом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие люди по суетности своего ума. Дошедшие до бесчувствия, они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вся суть святости, она в познании. Познание – это две стороны. Теоретическая сторона и практическая. С одной стороны, когда мы учимся и познаем о объеме Христа. И вторая, очень важная, когда мы соединяемся с Ним. Когда мы становимся заодно. Когда Христос верою вселяется в сердца наши. Когда Он Духом Святым вселяется в наше сердце. когда Он отображается в нас, когда Он проявляется в нас. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали в Нем. Вы научились в Нем, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего, опять же, послушайте, та же мысль, что у Петра, и сливающего в обольстительных похотях. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и в святости истины. Друзья мои, если мы живем похотями, если мы живем страстями, если мы симпатизируем, если мы заигрываем с миром, мы попадаем под ту статью, о которой говорит апостол Иаков. В искушении никто не говорит, что Бог меня искушает, потому что Бог, ну, никого не искушает злом и сам не искушается. А каждый, послушайте, как это звучит, каждый, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, собственным желанием, попадает в искушение. Если у вас нет греховного желания, если вас не влечет грех, если вам он не нравится, если вы не симпатизируете ему, вас никто никогда ничем не обольстит. Если вы не любите конфет, пусть даже это будет чернослив в шоколаде,

на лице улыбка, нужно пройти за нее сражение. Это большая наша ошибка — думать улыбка лишь настроение. Думать улыбка — характер просто. Думать, что это не всем дается. Кто-то веселый, другой серьезный. Нет, за улыбку нужно бороться. Это не просто лица движение. Наша улыбка идет из сердца. Нужно пройти за нее сражение и от борьбы никуда не деться. Это улыбка христианина, силы дает на пути тернистом. Нужно не частью, не половиной, всею улыбкой служить для близких. Если порою слов нужных нету, если идешь, а в карманах пусто, что можешь дать? Лишь улыбку эту. Ты подари ее людям грустным. Дело это совсем непростое. В каждой семье это точно знают. Наши усилия дорого стоят, нашу улыбку враг отнимает. Нужно пройти за нее сражение, нужно врага победить в молитве, нужно принять вновь и вновь решение отвоевать ту улыбку в битве. Здесь проиграть нам нельзя с тобою, здесь руки вниз опустить нельзя нам, и просто хмурым сидеть без боя и уступить темным вражьим планам. Нам за улыбку всегда бороться, и не пройдет та борьба бесследно. Будем сиять для других, как солнце. Будет улыбка наш знак —

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Василий Сарафинчан прожил интересную жизнь. Жизнь, наполненную свидетельствами Божьих свершений. Живет в городе Черновцы, воспитал одного сына, имеет 3 внука и 3 правнука. Родился я в 1932 году в семье пастора. Мой папа был пастором 10 лет в вере назаретян. Наши корни тянутся из Швейцарии, Франции, Германии, Венгрии и Румынии. В этих краях есть такое течение – вера назаретян. Эта вера не признает чудес и проявлений действий Духа Святого. Они считают, что только они спасены. В 1939 году, когда мне было 9 лет, мы жили на окраине города. И к нам очень часто приходили люди из сел. Мы их принимали на ночь переночевать. Так к нам однажды вечером пришел один человек и попросился на ночь. Это было под вечер, и он говорит: «Я пришел к вам, потому что посланный Духом Святым. Сказать вам, что есть нечто большее, чем только водное крещение. Есть еще крещение Духом Святым». Мой отец, упрямый назарянин, показал ему на выход и сказал: «Наша вера справедливая, и мне не нужно таких еретиков, как ты». Отец на это время был убежден, что знает, во что мы верим. За это мой отец горько поплатился. Бог его любил и хотел спасти. Когда пришла советская власть, его забрали. Румын не брали на военную службу, потому что они были с немцами, то есть с ними воевали против России. Немцы забрали своих, зная, что будут бомбить наше население. А румыны остались, и всех их от 17 и старше в эшелоны и на восток, на север. И они были обречены на смерть. Там в ссылке на глазах у отца умирало в день по 18-20 человек. Их вывозили в общую яму. Там их складывали и только весной присыпали открытую могилу. Мой отец, будучи в ссылке, начал сомневаться. «Я пастор самой справедливой веры, и я обречен на смерть и на такой позор. Что-то тут не так». Там также были пятидесятники из нашей области. Был один брат-пророк. Он подошел к моему отцу и говорит: «Господин, почему вы так расстроились? Есть Бог, и мы еще отсюда выйдем и встретимся в Черновцах». Мой отец говорил, что такого не может быть, потому что охрана, которая присматривала за заключенными, говорила: «Мы вам покажем, как воевать с румынам против советской власти. Вы все здесь останетесь». Их кормили такой едой, что они заболевали дизентерией и умирали, как мухи. И тот брат, Петр, пророк, говорил, что ему Бог открыл, что отец и он еще встретятся. Отец сказал: «Если такое произойдет, то, возможно, он и поверит». Было также заключено еще 2 человека, которые предложили моему отцу вместе с ними бежать из тюрьмы. Они были готовы к побегу, и отец согласился, потому что нет разницы, где умирать, хоть здесь, хоть там. Через 2 недели, добираясь на товарняках, отец пришел домой, оборванный, грязный, измотанный, что тяжело себе представить. Его переодели, мама сварила пюре и мамалыгу. Когда отец сел за стол кушать, то говорит: «Какие вы счастливые, что можете есть такую еду каждый день». Нужно было делать документы, и отец пошел в город. В центре города, возле базара, идя по тротуару, он лицом к лицу встретился с тем пророком. И тот говорит: «Ну что, брат Николай, есть Дух Святой?» А отец в ответ: «Где я могу это узнать?» Брат Петр говорит: «Приходи к нам». Отец взял маму, старшему наказал присматривать за младшими, и поехали туда. 2 недели их не было. Оттуда отец пришел убежденным христианином. Мой отец начал проповедовать Евангелие, и постепенно там начались создаваться церкви. Но, к сожалению, продолжалось недолго. Отца арестовали, затем были допросы, и ему дали 10 лет ссылки. На его месте в церкви остался мой старший брат и брат Захарюк. Но и им также через год дали по 10 лет. Остались мы молодые, и через 2 года меня призывают в армию в Белоруссию.
Когда дело шло к присяге, я заявил, что клясться в верности государству не буду, так как уже пообещал это Господу. На второй день пришел генерал дивизии, а я был специалист-механик. Я был уже даже контрольный мастер в армии. А им нужны были такие специалисты, и на удивление я остался в части. Я дал подписку, что буду честно выполнять все требования, кроме военной службы. Мы не можем так поступить, потому что этот документ подписал Иосиф Виссарионович, говорят мне офицеры. Я также не могу, мой текст подписал Христос, а для меня Христос больше, чем Иосиф Виссарионович, ответил я. И меня под трибунал, 5 лет исправительных лагерей и 3 года высылки. Но я не сидел 5 лет в исправительных лагерях, потому что Бог был на моей стороне, хотя я этого был недостоин. Это было в 1950-53 годах, а в 1953 году умирает вождь всех народов Сталин и объявлена амнистия. Когда у человека есть особенная нужда, то он будет взывать к Богу. Сегодня многие, особенно молодежь, не имеют такой нужды, чтобы иметь утешителя Духа Святого. Но когда попадаешь в камеру, которая отапливается раз в 2 суток одной охапкой дров, а на дворе лютый мороз, а когда из Белоруссии меня везли в коротком вагоне, где было 35 человек, по стенам течет вода, и меня на ночь вытесняют к стене, а они ближе к буржуйке. Когда я проснулся, оторваться не могу от стены. По сегодняшний день у меня в спине болит та сторона, которой примерз к стене. О, там утешитель нужен, чтобы вы знали. Иначе отчаяние и гибель. Именно в таком месте чувствуешь, что у тебя есть утешитель. А теперь у вас нет этой нужды. Но будьте готовы, потому что не знаете, что принесет завтрашний день. Бог ведет свой народ не только дорогой успеха, но хочет и испытать. Когда мы собирались там на молитвах, Бог открыл моему брату, и он написал отцу в тюрьму, что мы еще будем все в Черновцах. И это исполнилось. Они вернулись. Но КГБ не давало нам покоя. Вызывали, искали, как бы нас прижать, как бы нам навредить. А мы собирались ночью, закрывали окна подушками, одеялами, чтобы не было видно, что мы там есть. Собирались мы на заре, от 5 часов утра, и собирались в лесу. Мы постоянно требовали, чтобы нам дали место или помещение. Немного спустя нам дали помещение, но уполномоченный по делам религии вызвал меня и пресвитера и говорит: «Мы вам дали не для того, чтобы вы расширялись. Вас было 154, а теперь 300. Мы дали вам регистрацию и место для того, чтобы вкрутить болты и прижать вас». А я говорю: «Павел Григорьевич, вы не знаете, что если сильно крутишь болт, срывается резьба и ничего не держит? Волка лесом не надо пугать, потому что нам лучше было, когда мы собирались по домам, маленькими группками. Мы себе молились, пели, слушали слово. Нам не надо больших фанфар, так что вы не пугайте нас». «Ну ты уж очень умный», — говорит начальник. Мы так собирались, просили, и нам дали еврейскую синагогу. Мы там собирались какое-то время. Там стало нас еще больше, и уже началась перестройка, пришел Горбачев. И так Бог устроил, что нам дали территорию, на которой и сейчас находится наша центральная церковь Вифиль. Это 1 гектар и 20 соток. И дали нам такие условия, что если мы хотим строить, то чтобы было все хорошо по архитектуре, а не барак какой-то. Или тогда не у центральной дороги, а в стороне дадут нам землю. Но Господь помогал нам и в этом. Бог вел нас в те непростые времена, ведет и сейчас. В заключение скажу одно: забудьтесь о деле Божьем, и вы всегда будете видеть Божью заботу о вашем земном.

Как-то Николай Платонович и его жена Мария посетили Дмитрия Березюка. После небольшой беседы все вместе преклонили колени для молитвы, во время которой Бог проговорил к брату Николаю: «Проведу тебя, как по лезвию бритвы, и как по канату над пропастью». Брат поблагодарил Господа за слово с уверенностью в сердце, что с Божьей помощью он сможет и по краю лезвия пройти и не порезаться, и по канату над пропастью пройти и не упасть. Бог всегда бодрствует над своим словом. Прошло совсем немного времени. 19 июля Николай Платонович помогал своим соседям привезти некоторые строительные материалы. Это были неверующие люди, и брат старался рассказать им о Христе не только словом, но и делом. В тот вечер у него очень сильно заболела голова. Николай сделал один рейс и, чувствуя, что боль усиливается, попросил своего друга привезти остальные материалы, а сам отправился домой. Придя домой, он выпил две таблетки и прилег отдохнуть. Когда головная боль утихла, Николай пошел косить траву. Накосив две корзины, он отбросил косу, помня только то, что жена обеспокоенно сказала ему идти домой. Она позвала дочь и попросила, чтобы та принесла лекарство от сердца, так как думала, что мужу стало плохо с сердцем. Николай принял лекарство, после чего его уложили в постель. На следующий день он проснулся в больнице в неврологическом отделении. Когда брат открыл глаза, он увидел, что возле него сидела его жена с пресвитером церкви. У Николая очень сильно болел язык, и еще не понимая, что с ним произошло, он спросил у жены: «Мария, что случилось? Почему мой язык печет, как огнем?» «Вчера вечером ты встал с постели, взялся за голову, вскрикнул от боли: „О Боже!“ и упал без сознания», — ответила она. «Нам пришлось вызвать скорую, поэтому ты и находишься сейчас в больнице». На следующий день Николаю Платоновичу провели сканирование мозга. Вся процедура заняла около 20 минут, в течение которых брат пребывал в молитве, ощущая большую радость в сердце. Когда анализы были готовы, у него обнаружили опухоль в голове. Ни врачи, ни жена ничего ему об этом не сказали. Родственникам немедленно пришлось покупать дорогие уколы и все необходимые лекарства. Когда главный врач делала обход, она неожиданно спросила Николая Платоновича: «А вы играете на музыкальных инструментах?» «Нет», — ответил брат, — «но я могу петь». «Вот как? А я играю на четырех инструментах — пиано, аккордеоне, баяне и гитаре. Вы бы не могли спеть нам что-нибудь?» — попросила врач. «С большим удовольствием!» — обрадовался Николай. Он во все время своего пребывания в больнице молился о том, чтобы Господь послал ему возможность рассказать всему медперсоналу о Христе песней. И Бог предоставил ему такую возможность. Голос брата уверенно зазвучал на всю палату, возвещая всем слушателям о живом Боге. Проведя 3 дня в больнице, Николай Платонович был направлен на операцию в город Ужгород. «Зачем же мне ехать туда? У меня ничего не болит, и я чувствую себя хорошо», не зная своего диагноза, возразил брат. Но после, подумав немного, решил, что если уж в эту больницу его привезли без сознания, и он смог рассказать о Боге, значит, и в Ужгород необходимо ехать для той же цели. В новой больнице Николаю тоже ничего не сказали о опухоли в голове. Там он увидел много тяжелобольных людей. В палате стоял плохой запах, так как многие из них не могли ходить самостоятельно в туалет. Брат попросил, чтобы его перевели в другую палату, но и там было такое же положение. Его кровать находилась возле окна, которое все время было открыто из-за тяжелого воздуха. Николаю постоянно приходилось накрывать голову полотенцем, чтобы не продуло голову сквозняком. Многие годы он страдал от головных болей, именно потому, что ему приходилось бывать на сквозняках. Но во время пребывания в больнице в течение недели у него ни разу не заболела голова.
Перед тем, как провести операцию, доктор подошел к Николаю Платоновичу и задал вопрос. «Николай, вы знаете, что мы собираемся делать вам операцию?» «Нет», — удивленно ответил брат. «Значит, вам неизвестно, что у вас нашли опухоль в голове?» «И об этом мне ничего не говорили». «Но вы не переживайте», — продолжил доктор, стараясь ободрить пациента. «Опухоль на 95% незлокачественная. Конечно, мы будем знать намного больше после операции, но сейчас нет никакого повода для беспокойства. И еще вам очень повезло, что у вас будет оперировать знаменитый профессор по Украине Смолан Владимир Иванович. Его как специалиста вызывают даже и за границу, так что вы в надежных руках». Доктор много еще говорил и задавал вопросы. Николай Платонович слушал его очень внимательно, а в конце разговора сказал: «Доктор, я глубоко верующий человек и верю, что Господь может исцелить меня и без операции, если захочет. А что вы скажете на то, когда, проведя все повторные анализы, не найдете опухоли? Что тогда будет?» Доктор немного помолчал, а потом сказал: «Что еще может быть в таком случае? Будет чудо». На этом разговор и закончился. Пришло воскресенье. Николай Платонович решил перед операцией посетить местную церковь и попросить молитвенной поддержки. В тот день в гостях был хор из города Ровно. Перед молитвой брат встал и сказал: «Дорогие братья и сестры, я лежу в этом городе в больнице, в нейрохирургическом отделении. У меня обнаружили опухоль в голове. Через несколько дней мне предстоит операция. Я не чувствую никакой боли сейчас, но прошу ваших молитв, чтобы Господь был со мной во время операции и укрепил меня». Церковь дружно принесла брата на руках молитвы и от всего сердца просила Бога о помощи. Прошло несколько дней. Во вторник доктор решил провести повторные анализы и сканирование мозга. Когда Николай Платонович вошел в кабинет, к нему обратилась медсестра и сказала: «Николай Платонович, для проведения этой процедуры мы поместим вас в специальную камеру. При этом вам будет немного холодно, но вы держитесь», — пошутила она. Когда его поместили в специальную камеру и медперсонал приступил к своей работе, Николай, к своему удивлению, заметил, что ему совершенно не холодно, но наоборот, по всему телу как будто прошло тепло. В этот момент он вспомнил времена гонений, когда многие братья, страдая за Слово Божье, сутками проводили в холодных карцерах, где днем нельзя было ни на минутку присесть, а ночь приходилось ютиться на холодной лавке. После процедуры Николай Платонович вернулся в палату. Его там должна была ждать жена, но ее по каким-то причинам не оказалось на месте. Для проведения операции брату потребовалось 400 грамм крови, и он уже было подумал, что его жена пошла сдавать для него кровь. Когда же она вернулась, то сказала: «Николай, они никак не могут найти донора, но похоже, что какая-то женщина согласилась сдать свою кровь. Она скоро уже должна быть здесь». «А что, если я сам для себя сдам кровь?» — спросил брат у медсестры. «Она мне лучше любой другой подойдет». Медсестра ничего не ответила, только как-то странно посмотрела на него. В их практике еще такого никогда не было, чтобы пациент сдавал сам для себя кровь. В тот день Николая Платоновича перед самой операцией посетили три брата. Один из них сначала зашел к доктору, а когда он вошел в палату, то его лицо светилось неописуемой радостью. «Брат Николай, у меня замечательная новость!» — воскликнул он. «Операции делать не будут, потому что опухоли больше нет». Повторные анализы полностью показали, что Николай Платонович здоров. Через некоторое время его выписали из больницы домой. Произошло чудо. Ни один врач и ни одна медсестра в больнице города Ужгорода никогда не смогут забыть этого происшествия.
Находясь в больнице, брат Николай и его жена Мария оставили добрый след после себя. Брат каждую минуту рассказывал всем, как молодым, так и старым, о Христе и пел христианские псалмы. Его жена помогала медсестрам с тяжелобольными, кормила их и ухаживала за ними. Сам доктор, наверное, никогда не сможет забыть свой же ответ на вопрос брата Николая. Что будет, если повторные анализы покажут, что опухоли больше нет? «Будет чудо», — ответил доктор. Так и случилось. Произошло чудо. Слава Господу! Наш Бог живой!

это совсем непросто. Жертвы хвалы нести. Нужны высшие свойства нашей вечной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем непросто радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль, и на пути дороги сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог — любовь и оплот, что Он твою потерю благом тебе вернет. Жертва всегда есть жертва, и от чего-то отказ. Только не стоит ущербность всем выставлять на показ. Главное — Бога славить, главное — благодарить. Будем же, братья и сестры, жизнью хваления жить. Бог никого не обманет. Верою мир живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

сегодня эти слова звучат и для твоего сердца. Если ты желаешь, чтобы Иисус изменил твою жизнь, наполнив ее смыслом, любовью и миром, ты можешь обратиться к Нему прямо сейчас, повторяя за мной эту молитву. Иисус, я сознаю, что я грешен. Прости меня и войди в мое сердце, чтобы мне в дальнейшей жизни поступать по Твоей воле и быть тем, кем Ты хочешь меня видеть. Благодарю Тебя за Твою милость.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга пророка Иезекииля, глава 25. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен. Зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель. Сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог, за то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Бев и Ешимофа, Ваал-Меона и Кириафаима, открою бок Моава для сынов Востока, и отдам его в наследие им вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение. Зато так говорит Господь Бог, простру руку мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дедана все падут от меча. И совершу мщение мое над Едомом рукою народа моего Израиля, и они будут действовать в Идумее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Иезекииля, 26 глава. «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, за то, что Тир говорит об Иерусалиме, он разрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру. От шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова? И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе и скажут тебе: «Как погиб ты, населенный мореходами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его! Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова. Острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог, когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен, и я явлю славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог». 27 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог: Тир, ты говоришь, я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою. Из синирских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты. Из дубов васанских делали весла твои, с камьи твои делали из букового дерева, с оправою из слоновой кости, с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами. Свои знатоки были у тебя, Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. сыны Арвады с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих, кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Иаван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фогарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою. Многие острова производили с тобой мену, в уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамеяне. За товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницей минифскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства, торговал с тобой вином хелбонским и белой шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобой драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою, ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы и савы и раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хане и Еден, купцы савейские, Ассур и Хелмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они производили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсистские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей твоих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и громко застенают, посыпавши пеплом головы свои и валяясь во прахе, и остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посредине моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки.
2: Глава 28. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознесло сердце твое и ты говоришь: «Я, Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей», и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от тебя. Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты тогда пред твоим убийцею: «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Ефесянам 5 глава. Одна из жемчужин Божьей мудрости – повеление дорожить временем. Во всей гамме Божьего богатства апостол Павел выделяет то особенное богатство, которое Бог дает всем одинаково – это время. Апостол Павел выделяет время как то, чем надо дорожить христианину, и повелевает нам быть мудрыми, поступать осторожно, не так, как неразумные, быть рассудительными, познавать волю Божью, дорожить временем. Бог создал все видимое и невидимое. Он создал человека, Он создал время и поместил человека в определенные условия пребывания. И есть самые разные дары и богатства от Господа, которыми мы привыкли пользоваться, и мы их способны не замечать. Например, дар веры, дар спасения, вечной жизни, дар молитвы и возможность общения с любящим и всемогущим Богом, дар благовестия другим людям о Христе, дар любви и так далее. Все эти дары даны нам не по нашим заслугам, а даром, по благодати. Бог желает, чтобы мы не только имели дары, но и через служение дарами приносили плоды. У каждого христианина есть разные дары, но есть особое богатство, данное каждому человеку, даже тому, кто еще не верит. Это время. Время не принадлежит нам, оно принадлежит Богу и дано нам в кредит. Бог дарует время жизни на земле, чтобы каждый человек мог подготовиться для вечной жизни с Богом. В вечности времени в обычном нашем земном понимании уже не будет, так как жизни с Богом не будет конца. И для Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И здесь, на земле, Бог желает от каждого из нас, чтобы мы исполнили свое предназначение. Он хочет, чтобы мы успели примириться с Богом, чтобы успели научиться любить, познать истину, чтобы мы смогли использовать все возможности для прославления Бога и успели реализовать то совершенное, прекрасное и божественное, что заложено в человеке. Время так быстротечно и безвозвратно. Часы отстукивают секунды, минуты, дни, месяцы, годы, эпохи. Мы стараемся что-то успеть, и обычно думаем, что времени еще так много, но мы теряем лета наши как звук. Никто не может увеличить время и уменьшить его. Мы можем только правильно воспользоваться им и правильно организовать свою жизнь, чтобы иметь плоды и чтобы успеть сделать самое нужное. Дорожить временем — это значит правильно расставлять приоритеты и действовать по правилам совершенного Божьего Слова. Время не возвращает ни одного потерянного напрасно мгновения. Поэтому нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение. Убегающее время так обманчиво, нам кажется порой, что его так много, а оно убегает, обманывая наше воображение и нашу бездеятельность. Мы часто то, что есть сегодня, так не ценим, и, глядя в завтра, ныне просто забываем. И день сегодняшний мы делаем бесцельным, ведь завтра в жизни без сегодня не бывает. Моисей просит Бога, чтобы за это короткое время Господь сделал мудрыми наши сердца и научил нас правильно пользоваться этим богатством, потому что одни лукавы. Все прекрасное совершается в тишине, и Бог всегда там, где тишина. Но тишина — это не бездеятельность, а отсутствие суеты и пустоты. Божья тишина —
всегда наполнена созидательной деятельностью. Дорожить временем — это ловить его уходящие мгновения и максимально разумно использовать их для прославления Бога, а также для приближения ко Христу. В греческом языке используется несколько слов, которые переводятся на русский язык словом «время». Одно из этих слов — «кайрос». Именно это слово использовано в Ефесянам 5:16, «дорожа временем», потому что дни лукавы. «Кайрос» означает уходящее мгновение, короткий промежуток, который исчезает и не возвращается. Примером может служить время «кайрос», которое есть у фотографа, чтобы зафиксировать бегуна, который пробегает дистанцию, или зафиксировать мотоциклиста, который скоро промчится в этой местности. Если не успеешь, то такого времени уже не будет. Это мгновение ушло и потеряно безвозвратно. Это имеет важное отношение к нам, христианам, чтобы мы могли ловить те благоприятные моменты, которые Бог дает для нашей пользы во всех сферах жизни. Дорожить временем — это правильно расставлять приоритеты, то есть сделать сначала то, что наиболее важно, что требует нашего первостепенного участия. У нас есть только небольшой промежуток времени «кайрос» в нашей земной жизни, в течение которого надо успеть сделать самое важное. Один миссионер, который много лет трудился в Африке, приводит пример, показывающий важность приоритета. В той местности только несколько раз в году идет дождь, и только тогда можно сажать орех во влажную почву. Он говорит, что если упустить то время, когда земля влажная, и не посадить орех, то дерево не примется в сухой земле, и вся работа будет бесполезной. Нужно сажать орех в землю сразу после дождя. В русском языке есть пословица, отражающая важность приоритета: «Куй железо, пока горячо». Время «кайрос» требует от нас, чтобы мы ловили важный и нужный момент в жизни. Правильно выбрать приоритеты — это значит отдавать предпочтение лучшему, отдавать предпочтение тому, что имеет вечные ценности. Все то, что в уходящем времени не войдет в вечность, что не имеет ценности в глазах Бога, то исчезнет навсегда, и потому оно не имеет никакой ценности. Но как много у нас такого в жизни? Это то, о чем сказал Екклезиаст: «Вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Всему должно быть свое время, но всегда не проходит время любить. Есть такие мгновения в отношениях с женой, с друзьями, которые запоминаются на всю жизнь и сияют ярким светом любви. Нам нужно торопиться дарить такие мгновения ближним. «Время — это лицезреющее свои осуществления вечность», — любил говорить Платон. Для того, чтобы мы лицезрели вечность каждое мгновение, надо спешить делать то, о чем никогда не будешь жалеть. Вот то, о чем никогда не пожалеет человек, если всегда говорил правду, если никогда не участвовал в осуждении, если не отвечал злом на зло, если побеждал зло и ненависть к людям и спешил прощать, потому что время во зле и непрощении — это худшее время в жизни человека, которое отделяет его от Бога и от вечности. Если искал не своей пользы, а пользы другого, если спешил раскаиваться в грехах и ошибках и открыто признавал их, если всегда поступал по любви, если стоял за истину, если имел чистые мысли и слова, если был верен Христу в любых обстоятельствах, если стойко переносил страдания и не роптал на Господа и на ближних, будучи уверенным, что действия Божьи всегда совершенны. Если христианин так живет во времени и так его использует, то он поступает мудро, и он будет получать помощь и благословение от Господа. И пусть результат и плоды будут не сразу, но они обязательно будут. И пусть не всегда он будет высок в глазах людей, но он всегда будет высок в глазах Господа,
и его жизнь будет наполнена Божьей красотой и смыслом. Мы все равны перед уходящими мгновениями, но нам надо всем научиться пленять время в послушание Божьей воле. Всему свое время Господь предназначил. Есть время смеяться, есть время для плача. Есть время рождения и время для смерти. Есть время покоя и дни круговерти. Есть время для доброго, дни созидания. Есть время, чтоб зло истреблять в мироздании. Есть время для слова и время молчания. Есть время разлуки и время свидания. Есть время искать, и потерям есть время. Есть ясности дни, дни сомнений, как бремя. Есть время бросать, и есть время для сбора. Есть время поддержки и время укора. Есть время для мира в душе и искания. Есть время войне, дням борьбы и терзания. Есть час раздирать и сердца, и одежды. Есть время сшивать и лечить все в надежде. Все надо познать человеку земному, пока не придет он к небесному дому. Одно постоянно Господь хочет видеть — любить то, что свято, а грех ненавидеть.

то, что случилось, еще и до ныне разум постичь не умеет. Единородного Божьего Сына наша планета имеет. Что бы мы делали, как бы мы жили, шли бы какою дорогой, если б не радость рождественской были нас примиряющие с Богом. Годы проходят, меняется время, но неизменная светит ярко над миром звезда Вифлеема вот уже 20 столетий.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Сегодня я хочу говорить на тему, которую назвал «5 вещей, которые я могу изменить». «5 вещей, которые я могу изменить». Необычное название, необычная тема, она меня самого очень сильно так... Для меня была странной, но чем больше я вникал в нее, тем больше она меня вдохновляла. Когда я только начал как-то слышать об этом Божий голос, и мне это не понравилось, и я пытался как-то от этого избавиться... И я сказал: «Господь, если эта тема меня вдохновит, тогда я буду о ней проповедовать. Но пока меня это не вдохновляет». Но по мере того, как дальше, Бог как-то говорил через молитву, и это было подобно тому, когда глава за главой ты слышишь внутри Божий голос. Я понимаю, многие скептически к этому отнесутся и скажут, это эмоции или какие-то переживания, но я понимаю, что внутри я слышал конкретные ссылки: открой это место, открой это место, открой это. И чем больше я углублялся в эту тему, тем больше я пропитывался ей. И то, что я сейчас об этом говорю, значит, что она меня вдохновила. И я надеюсь, она вдохновит и вас. Итак, 5 вещей, которые я могу изменить. Что это значит? Это значит, что мы сегодня будем говорить о том, что есть вещи, которые зависят от меня в духовной жизни. Они действительно от меня зависят. И это важно понимать, что не все... что мы пытаемся спихнуть на Бога, и мы говорим: «Если бы Господь захотел». Я часто встречал людей, которые говорили: «У Бога есть способы ко мне проговорить, у Бога есть способы меня открыться, заставить меня что-то делать. Если Дух Святой захочет меня взять в удел, Он возьмет обязательно». Но сегодня, в этом тоже есть доля правды, но сегодня я хочу поговорить именно про те 5 вещей, которые действительно зависят от нас. И вы убедитесь в этом сегодня, и я постараюсь сделать все, чтобы вы хорошо поняли эти 5 вещей. Но прежде чем мы начнем, я хочу как введение прочитать одну историю из жизни царя Иезекии. И это известная история, которая как раз показывает нам, что когда мы пытаемся все переложить на Бога и сказать: «Это если бы Дух Святой захотел, Он бы сделал», мы не всегда правы. История царя Иезекии заключается в следующем. Я не буду ее читать всю, но я прочитаю один отрывок из 4 книги Царств, 20 главы, с 1 по 6 стих. И эта же история есть в пророке Исаии, потому что Исаия был непосредственным участником этих событий. И она там примерно одинаково описана, поэтому я прочитаю из книги Царств. «В те дни заболел Иезекия смертельно, пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал: „Так говорит Господь, сделай завещание для твоего дома, ибо ты умрешь и не выздоровеешь“. И он отвратился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в Твоих очах“. И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. „Возвратись и скажи Иезекии: „Владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал твою молитву, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего“». И вы знаете, если вы будете читать эту историю в книге пророка Исаии, там есть еще сама молитва Иезекии, она очень интересная, но она не просто состоит из этих пару слов, которые он отвратился к стене, заплакал и помолился тремя фразами, а это было больше. И это очень важно, потому что это говорит о том, что у Иезекии были свои переживания молитвенные с Богом. Когда вы почитаете там его слова молитвы, они очень глубокие. Такие молитвенные слова могут рождаться у человека, который знает Бога. Это не просто заученная фраза. И это говорит нам лишний раз о том, что личные отношения с Богом, они очень... важно или в первую очередь строятся на молитве, на наших молитвенных переживаниях. Они не строятся просто на наших убеждениях, они строятся на отношениях. Поэтому, друзья, что здесь в этой истории для нас важно? Когда Иезекия заболел смертельно, пришел пророк Исаия, он не был же пророком, он был авторитетным пророком. Целая книга его есть в Библии. И когда вы понимаете, что этот человек не бросал слова на ветер, этот человек говорил от уст Божьих. И важно, что он сказал. Он сказал Иезекии приговор по сути своей. Он сказал Иезекии: «Сделай завещание, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Если бы вы услышали такое от Бога, каково это было бы вам? Представьте ситуацию, что в вашу жизнь приходит настоящий пророк и говорит: «Сделай завещание, тебе конец». тебе пришло время умирать. Я думаю, каждый из нас в этот момент очень сильно бы вострепетал внутри себя, потому что спорить с Богом, тут иногда мы не знаем, воля или неволя, и люди умирают. Здесь звучит прямое повеление. Ты умрешь, ты не выздоровеешь. Иезекия не пытался как-то, знаете, выгораживать себя, там, пытаться как-то еще. Он просто заплакал от отчаяния, наверное, бессилия, но начал молиться. И в этом плане я хотел бы показать, почему сегодняшняя тема очень важна. Иногда мы думаем, то, что зависит от меня, не имеет значения в духовном мире. Оно ничего не изменит. Но история Иезекии показывает нам, что оно может радикальным образом изменить решение Божье в отношении вашей жизни. И можно спорить об этом и говорить о том, что был таков план изначально, но Библия говорит о том, что когда уже Исаия выходил из города, выполнив свою миссию, то для чего его послал Господь? Бог обратился к нему и говорит: «Возвратись назад, воротись, я продлеваю жизнь Иезекии». Я думаю, у Исаии был шок. Камон, серьезно? Я проделал такой путь, я донес нормальное послание, я выполнил свою миссию, я зашел по дороге назад в Макдональдс, поел перед дорогой, отправился в свой обратный путь, и ты мне говоришь, возвратись и доделай еще что-то. Но Исаия был пророком, и он был послушен Господу. Он возвратился к Иезекии, и что Бог сделал для Иезекии? Он не просто сказал: «Ладно, живи». Он продлил его жизнь. Он говорит: «Я защищу этот город. Я сделаю это, я сделаю это». О чем речь идет, друзья? О том, что Бог со своей стороны делает много разных вещей в нашей жизни. И нам кажется, что в этом и есть самое главное. О, если бы Дух Святой сошел, о, если бы Дух Святой сделал, о, если бы Господь обратил на меня внимание, о, если бы Бог призвал меня, о, если бы я был пророком. Но мы упускаем из виду одно, что очень важно, как мы со своей стороны делаем свою часть. Я хотел бы сегодня, чтобы в результате этой проповеди мы осознали и никогда не игнорировали ту значимость, часть которой можем сделать мы. Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы Бог действовал и говорил в нашей жизни. Итак, пять вещей, которые не являются просто результатом какой-то структуры или какие-то упорядочения. Они просто вот так пришли, как есть. Я не знаю, почему именно пять, почему именно эти. Может быть, кто-то изобретет 10-20 вещей, которые мы можем сделать. Но сегодня я говорю о пяти, которые я получил от Бога. Первое, о чем будем говорить, то, что мы здесь можем изменить в своей жизни, или то, что мы можем сделать в своей жизни, которое от меня зависит, это идолы, убрать идолов. И для этого мы откроем то место Писания, которое конкретно было мне открыто, книга пророка Иезекииля, 14 глава, 4 стиха. Книга пророка Иезекииля, 14 глава, с 4 стиха. Если у вас есть Библия, вы можете открыть, потому что сама глава, она содержит контекст. Я не буду читать весь контекст, вы можете глазами пробежаться, чтобы более погрузиться в сам это, отрывок этот. Но, тем не менее, 4 стиха я читаю. «Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь: если кто из дома Израилева допустит идола в сердце свое и поставит соблазн нечестие свое перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве его идолов дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что они все через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, от ваших мерзостей, да отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева или из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет пророку просить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека, сокрушу его в знамении и притчу, истреблю его из народа, и узнайте, что я Господь». Вот такой отрывок. Для меня он вообще сначала был шокирующим, потом я начал постепенно так успокаиваться, разбираться. И в этом отрывке я хотел бы обратить ваше внимание на несколько таких вещей, очень важных, на мой взгляд. Во-первых, мы видим, какое определение Бог дает здесь не только самому идолу. Он говорит: если кто допустит идолов своих в сердце и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим. То есть сначала акцент хочу понять с вами, что значит допустит идолов и поставит соблазн нечестия. Мы читали вот сегодня из Нового Завета: храните себя от идолов, там, или хочу, чтобы вы не были в идолопоклонстве. И мы понимаем, что речь здесь, конечно, идет в первую очередь об идолопоклонстве того времени, да, когда был действительно идолы, боги, боги и прочее. Но здесь есть очень важный момент. В этом отрывке, несмотря на то, что это Ветхий Завет, и, казалось бы, речь идет об идолах просто того времени, истуканах, речь идет, говорит, кто допустит идола в сердце свое. Это очень важный момент, которого мы коснемся, но прежде всего написано «поставит идол и соблазн нечестия своего». С идолом понятно, да? Но что такое соблазн нечестия своего? Нечестие в том контексте, в котором оно здесь звучит, это определенная форма поведения нечестивого, которая была сопряжена с идолопоклонством. Например, если это было идолопоклонство ритуальное, иногда оно сопровождалось блудом, иногда оно сопровождалось приношением детей в жертву, иногда сопровождалось какими-то танцами, плясками и прочее, прочее. То есть то, что поведение было предназначено для служения идолу. Поведение следовало за идолом. И вот это поведение, следующее за идолом, для Бога было нечестием. И вот этот соблазн нечестия, то есть то, на чем люди соблазнялись, или, скажем, что вызывало такую вот реакцию, оно было частью идольского служения, частью идолопоклонства. Мы не будем в это углубляться, но вы скажете, ну окей, как это относится к нашей жизни? К нашей жизни это относится таким образом, что за идолом всегда следует форма поведения. И современные идолы, если говорить уже о современных идолах, вы скажете, мы же не поклоняемся каким-то божествам и богам. Я приведу пару простых примеров. Есть люди, для которых идолом стали финансы. Для них деньги стали их идолом. Особенно, мы говорим, современный мир, идолом являются деньги, но не просто являются идолом. Бог говорит не просто об идоле, Он говорит, когда вы поместили перед лицом своим этот соблазн нечестия. То есть, по большому счету, идол и следующая за ним форма поведения, если для человека становятся деньги идолом, из этого вырастает его служение идолу, которое выражается уже в жадности или, наоборот, которое выражается в транжирстве, непотребстве. Понимаете, о чем я говорю? То есть за этим идолом, который стоит внутри сердца человека, следует форма поведения. Допустим, когда для человека идолом становится его личное эго, то здесь возникает то, что очень часто мы можем назвать даже как некой формой такого нарциссизма. Есть в психологии такое определение – самолюбование. Когда для человека его эго становится идолом, он переходит к форме поведения, служения этому идолу, самолюбования. Допустим, для меня, если бы для меня идолом была проповедь, то сейчас из-за того, что это внутри меня, я бы ходил и наслаждался своим присутствием за кафедрой. И вы смотрите, что-то с ним не то. Он какой-то слишком довольный за кафедрой, такой весь цветет прям. А все просто. В этот момент я служу не Господу, проповедую Евангелие, а я служу своему эго, и форма поведения служения этому идолу является самолюбование. Или другая форма поведения служения эго как идолу – самоуничижение, ложное смирение. Это часто присутствует в религиозных средах, в религиозных там общинах, где ложное смирение – самоуничижение, я ничтожество, я там перед Господом червь и так далее. А суть – идол тот же, эго. Просто оборотная сторона его. Не самолюбование, а самоунижение. Я приношу ему в жертву постоянное самоунижение. В то время как Бог говорит достоинство, которое я дал человеку. То есть, чтобы поднимать это достоинство, исцелять его. Ну, это отдельная тема, мы не будем углубляться. И так далее. Много разных идолов можно приводить. Кто-то имеет как идол вещи, какие-то культы. Или когда человека идолом является религия, его форма поведения – это законничество. То есть, когда Бог говорит здесь, и мы читаем, смотрите еще раз, 4 стих. «Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, допустит, впустит их туда, поместит их туда, поставит их туда и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, То есть вот эта нечестивая форма поведения, следующая за идолопоклонством. И придет к пророку, то Господь говорит, могу ли я при множестве идолов дать ответ? Вот это второй момент, в чем глубинная проблема идолов, в чем глубинная проблема идольства. Пятый стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем». Мы должны понять простую истину. Сделать для себя вывод из этого. Пятый стих – это такой важный ключевой момент, который Бог обращает внимание через пророка, что через все, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Друзья мои, это очень серьезный стих. Когда Бог говорит к нам или к дому Израилеву, что вы через идолов сделались для меня чужими, это то же самое, как если вы приходите к своему отцу или к своим родителям, или дети ко мне приходят, и вы слышите фразу «через твои вот там дела и прочее, прочее, я тебя знать больше не хочу, я от тебя отрекаюсь, все, ты больше мне не сын». Это очень серьезно. Это не просто поругались с папой, это разрыв. Поэтому здесь, почему я говорю о идолопоклонстве как о первой вещи, которую я могу изменить, что Бог говорит, вы сделались мне чужими. И важный момент, как здесь Библия говорит, что когда вы допустили это в сердце, это сознательный выбор, сознательное решение. 4-5 стих говорит, когда вы впустили идола в сердце, вы приняли решение и через этих идолов сделались для меня чужими. Я напомню, мы сегодня говорим о пяти вещах, которые я в силах и которые я осознанно могу изменить, которые есть мой выбор. И вопрос заключается тогда, какова моя часть, что я могу с этим сделать? Что я могу с этим сделать? И 6 стих, Бог дает ответ. Это очень важно, потому что Бог не просто говорит, вы сделались мне чужими. Могу ли я вам отвечать? Могу ли я с вами говорить, если вы будете приходить ко мне в молитве? 6 стих дает ответ. И ответ от Бога, он таков. «Посему скажи дому Израилю, так говорит Господь, обратитесь, отвратитесь от идолов ваших и от ваших мерзостей, отвратите лицо ваше». То есть Бог конкретно увещевает и говорит, «Я не буду это делать за вас». Иными словами, вы можете с этим жить. И дальше, кстати, что интересно, смотрите, в 4 стихе он расписывает ситуацию, в 5 стихе он говорит, почему это проблема, да, что вот вы, как он говорит, что вы сделались чужими для меня, в 6 стихе он говорит, обратитесь, отвратитесь, а в 7 он снова дает им понять, что это ваша ответственность. Смотрите, что он говорит в 7, потому что говорит, вот в 6 он говорит, обратитесь, отвратитесь, а в 7 говорит, потому что, ибо... «Если кто-то из дома Израилева, из пришельцев, которые живут, отложится от меня, допустит идолов в сердце свое, поставит соблазн нечестия и придет к пророку вопросить, могу ли я дать ответ? Буду ли я говорить к такому человеку?» Бог говорит, нет. Когда вы будете приходить к пророку, когда вы будете молиться, вопрошать, взывать, искать, вы не услышите и не получите ответ. Почему, Господи, почему ты замолчал? Почему ты отвратил от нас лицо? Потому что есть что-то в вашей ответственности, что вы обязаны сделать. И Бог будет ждать, Бог будет ожидать, пока вы не уберете идола из своего сердца. Поэтому первая ключевая вещь, которая является в зоне нашей ответственности, пока мы живем здесь на земле. Иоанн, кстати, призывает в этом, в первом послании Иоанна, 5 глава, 21 стих, «Дети, храните себя от идолов». Он призывает, храните себя от идолов. Мы можем утешать себя и говорить, но мы же не поклоняемся башкам, богам, статуэткам и прочее. Друзья, еще раз подчеркну, идолопоклонство в нашем сердце, или даже Иезекииль в Ветхом Завете пишет, что это то, что пришло в мое сердце, то, к чему я прилеплен больше, чем прилеплен к Богу. Может быть, это ваше хобби, может быть, это ваш потенциал, ваше эго, ваши дары, таланты, служения, все что угодно. Если оно стало для вас приоритетнее Бога, вы прилепились к этому, это привело к определенным формам поведения, может наступить так, что в какой-то момент вы перестанете слышать голос Божий в своей жизни. Вы перестанете видеть Божие благословения. И вы будете мучиться вопросом, Бог, почему ты молчишь, почему ты молчишь? И в этот момент я советую вспомнить эту первую из пяти ключевых вещей. И если это идол, разрушьте его, выкиньте из своего сердца. Начните молиться об этом целенаправленно, и тогда Дух Святой снова будет действовать в вашей жизни. Второе, мы переходим ко второй вещи. Послушание и следование истине от Бога. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 23 стих. Книга пророка Иеремии, 7 глава, с 23 стиха. Итак, вторая вещь, которая в наших силах, которую я могу изменить, это послушаться и следовать истине от Бога. Иеремия, 7 глава, с 23 стиха. «Но такую заповедь я дал им. Слушайте гласа моего, и я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Ходите по всякому пути, который я заповедал вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушались и не преклонили ухо своего, жили по внушению упорству злого сердца своего, стали ко мне спиной, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал на всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня, не преклонили ухо своего, ожесточили выю свою, поступили хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. Когда ты будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им, вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего, не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их». Вот это вторая вещь, ключевая, как я считаю, как я вижу, которая действительно очень сильно зависит от нас. Мы видим, как Бог здесь делает акцент, во-первых, на очень важную заповедь. Он в 23 стихе говорит: «Я дал заповедь. Слушайте голос мой, я буду вашим Богом, вы будете моим народом, ходите путями, которые я заповедую, чтобы вам было хорошо». Это конкретная заповедь. Конкретнее трудно придумать, потому что в других божествах, религиях и прочее идолы не говорили так. Там было учение, придуманное этими священниками, другими там, вождями этих религий. Но здесь уникальность того, с чем столкнулся израильский народ, что Бог проговорил лично очень конкретные вещи. «Слушайте мой голос, ходите моими путями, я буду благословлять вас, я буду вести вас, вам будет хорошо». Но что парадоксально, в этом же отрывке он говорит: «Но народ не стал слушать меня». И здесь есть очень интересный момент. Момент, который указывает на нашу часть. Это записано в 24 стихе. Это уникально. Я хочу, чтобы вы просто пропитали сейчас этой мыслью. Она конкретно указывает на нашу часть в этом процессе. «Но они не послушались, не преклонили ухо своего, жили по внушению упорству злого своего сердца и стали ко мне спиной, а не лицом». Вы знаете, что можно сказать: да, они не послушались, не преклонили ухо, это все такие аллегории, хорошие слова, там жили по упорству. Но фраза, которая говорит «стали ко мне спиной, а не лицом», она конкретно указывает, знаете на что? На принятое человеком решение. Когда я сегодня проповедую, хочу, чтобы я вами был услышан, я отношусь к вам с почтением, ожидая вашего внимания, я стою к вам лицом, я к вам направлен, я для вас проповедую. Если бы мне было на вас все равно, я сразу даже извиняюсь за такой жест, который я сделаю, да, но я просто повернусь спиной, я буду проповедовать экрану. Он, кстати, более такой, он открывает хотя бы то, что я читаю, в отличие от многих из вас. И поэтому я буду ему проповедовать, и он более благодарный и достойный слушатель. Что вы чувствуете, когда я стою к вам спиной? Странное ощущение, правда? У меня странное ощущение. У меня ощущение того, что на самом деле, я не знаю, что происходит. Что-то повернулось в этом мире, что-то не так происходит. И вам странно видеть проповедника, который проповедует вам спиной. Почему Бог употребил эту фразу? Потому что очень конкретно говорит о моем решении. Я вправе повернуться лицом или спиной. Это мое решение, повернуться лицом или спиной. Это мой выбор, повернуться лицом или спиной. И потому, когда Бог здесь говорит послушание слову, послушание истины был конкретным вашим выбором, иногда люди говорят: о, если бы Бог говорил нам более четко, о, если бы Бог говорил нам более конкретно. Это отмазки, это всего лишь отговорки. Бог все очень четко и конкретно сказал, но в этом есть наша огромная часть. Почему сегодня Слово Божие для многих бессильно? Они говорят: потому что Дух Святой ничего не делает. Если бы Дух Святой действовал, было бы все по-другому. Ложь абсолютная. Потому что мы перестали делать свою часть. Мы перестали слушаться истины, мы перестали верить истине. Мы перестали держаться за эту истину. Друзья мои, мы дальше еще будем говорить о следующих вещах, они немножко дополнят это. Но мы должны осознать, что покориться, исследовать истине – это конкретная наша часть. Допустим, я вам приведу простой пример. Давайте представим ситуацию, что я как человек однажды услышал, что Библия осуждает лицемерие и говорит, что это грех. А мне очень нравится лицемерие. Это очень удобный инструмент построения отношений. Если вы не знали, кстати, это очень удобный инструмент построения отношений. И когда вы лицемерите и делаете это профессионально, на высоком уровне, у вас очень много друзей, у вас очень много хороших контактов. И однажды вы узнаете вдруг из проповеди, что лицемерие – это грех. И вы узнаете вдруг однажды, что когда Петр лицемерил, и Павел его осудил, призвав публично покаяться, он поступил по истине евангельской. Вы это узнали, и у вас появляется выбор. Я хочу, чтобы вы сейчас следили за моей мыслью. У вас появляется вот этот выбор – повернуться к этой истине лицом или повернуться спиной. В случае, когда я поворачиваюсь к этой истине спиной, я делаю примерно следующее. Я послушал проповедь, что лицемерие – это грех. Подняв руку, может быть, сказал: «Аминь, брат, правильно говоришь», согласился с ней, вышел и забыл про нее. И продолжил лицемерить. И делая это снова и снова, может быть, еще один или два раза Дух Святой постучится в мою жизнь, но потом придет следующее. Из-за того, что я повернулся к истине спиной, эта истина перестанет действовать, перестанет быть актуальной в моей жизни, не значит, что она изменится. Это значит, что я настолько запутаюсь в своем лицемерии, что у меня не будет из него выхода. Я буду терпеть урон за уроном, поражение за поражением, и мое лицемерие начнет приносить горькие плоды разрушения, но у меня не будет выхода. Сколько я бы потом ни пытался исправить себя, я не смогу, пока я не вернусь к осознанию одного простого факта, что от меня зависело в этот момент – вернуться к истине и повернуться к ней лицом. Это очень сложно будет, когда я проживу годы в лицемерии. Вы думаете: «О, я легко это сделаю». Нет, это ошибка. Почему Библия говорит: когда ты идешь, несешь дар к жертвеннику, и вспомнил, что брат имеет против тебя, оставь свой дар и пойди примирись с ним. Пойди развяжи узел, который возник между вами. Почему? Потому что если в этом моменте ты попрал истину, если ты пренебрег истиной Божьей, ты повернулся к ней спиной, ты начнешь запутываться в этом. И чем больше ты будешь запутываться, тем больше твоя жизнь будет приходить в поражение. Друзья, очень важно научиться следовать истине тогда, когда она прозвучала в ваше сердце от Духа Святого. Примите решение быть твердым в истине. Если вы примете это решение, вы будете стоять на нем, вы будете благословенны. Это работает абсолютно не только с лицемерием, с чем угодно. Это работает с блудом, это работает там злословием, с завистью, со сплетнями, с любыми вещами, в которых мы как в сетях запутываемся. Потому эта часть от нас, это часть, которую мы можем сделать, повернуться к истине лицом. И через это быть благословенным, через это научиться слушаться голоса Божьего. Итак, следующее, это было второе, третье. Усердие. Оно в каком-то мере отражает следование за истиной, но имеет свое значение. Друзья, я хочу открыть в этом плане Деяния 17 главу и прочитать Деяния 17 глава. Братья же немедленно... 10 стиха, 10 стиха, 17 глава Деяния апостолов. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, когда он, прибыв, пошел в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, и, приняв слово со всем усердием, ежедневно разбирая в Писании, точно ли это так. И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин, из мужчин немало. Что мы видим важного здесь, друзья? Почему это наша человеческая часть? Усердие – это та, скажем, наша часть, в которой сконцентрирована вся человеческая жизненная натура, мотивация, устремленность вперед. И то, что мы готовы прилагать для созидания. Допустим, вы хотите изучить какой-то язык, английский, например, да? И вы очень... очень excited, чтобы изучить английский язык, да? Вы очень такие happy. О, я буду учить английский язык. Что происходит? Я расскажу свой опыт. Вы открываете что-то, что вы там купили или скачали. Все, я начинаю. Вы такие все бодренькие. Бум. What? Seriously? Фу, все. Все, потом. Что происходит? Нет усердия. Нету мотивации. Потом в очередной раз вы попадаете сюда. Все, буду учить. Бум. Опять то же самое. Это кажется, слово усердие очень простым. Слово, за словом усердие сокрыто то, во что вы вкладываете свой потенциал, во что вы вкладываете себя. И теперь важный момент. Вы скажете, ну, при чем тут вообще наша часть? Но если с первым еще мы согласны, надо убрать идолов, да, это отвращает лице Бога от нас, надо следовать истине, не поворачиваться к ней спиной, то при чем тут усердие? Смотрите, что здесь написано, почему благословение сопровождало вот этих вот верийцев, в отличие от фессалоникийских. Они были благомысленнее, и они приняли слово, не просто приняли, о, мы принимаем слово с усердием. Они положили в то слово, которое они приняли, они положили свою часть, свой потенциал, свое усердие. Они стали ревновать именно об этом. Во что мы сегодня готовы полагать свое усердие? Только в то, что нам нравится, что нам приносит удовольствие. Так построен современный мир. Иногда легче сесть, включить сериалы. И люди готовы до ночи смотреть сериалы. Люди готовы там до утра не спать, чтобы посмотреть, чем все закончилось. Люди готовы совершать какие-то тренировки, чтобы пробежать марафон, чтобы достичь чего-то. Они готовы ходить в качалку для чего? Даже уже не просто ради здоровья, чтобы поддержать заветные кубики или заветные формы, потому что такими трудами это далось. Что делают они? Они прилагают к этому усердие. Что Библия нам еще говорит об этих вещах? Смотрите, вот Евангелие от Матфея говорит странную такую фразу, которая никак там в контексте, кстати, не объяснена на самом деле. Может быть, я еще не дорос до объяснения этого, но я вырву ее из контекста живьем просто. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «О дне Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Мы привыкли знать и понимать, что благодать – это чил. Да? Вот почему важно учить английский, что вы будете лучше понимать мои проповеди. Да? То есть мы привыкли, что благодать – это расслабон. Вот если переводить уже на русский, это такой релакс, когда мы просто приходим, халлилуйя, все хорошо, мы живем. Это неправда. Благодать не об этом. Благодать в том заключается, что Иисус уплатил за меня цену, где я был виновен. Это как если в суде вам грозит пожизненно, и кто-то приходит и говорит, я беру на себя его вину. Вы не будете стоять, а, релакс, я расслаблен. Вы пойдете на колени, будете благодарить вашего Спасителя. Потому что если вам грозило пожизненно или расстрел, вы понимали, что над вами висит суд, неизбежный. Друзья мои, поэтому благодать Божья, это не просто релакс и чил, и о, мы тусим, потому что Бог нас спас. Почему-то Библия говорит, что Царство Небесное берется усилием. И я понимаю, что это не просто дела, которые мы совершаем, это не просто заслуги, но усердие, которое мы вкладываем в богопознание, в рост, в развитие, в духовное становление свое, оно приносит нам плоды созидания. Если я не прилагаю усердия, я и не буду иметь плода. Смотрите, еще один отрывок Священного Писания. Петр пишет, второе послание Петра, 1 глава, 5 стих, «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительности и так далее, прилагая к нему все, к тому все старание». Усердие – это моя часть, которую я могу вкладывать, могу не вкладывать. Бог не будет за меня это делать и заставлять меня. Это та часть, которую могу вложить я. И чем больше усердия в своей духовной жизни я буду вкладывать, как Петр пишет, приложите все старание. Петр, зачем напрягаться? Живи себе, просто живи, расслабься, дыши, халлилуйя, нюхай цветочки. Все будет здорово, но именно на таком уровне ты и останешься. Друзья мои, если мы хотим иметь глубину познания Бога, есть наша часть. Ты не заставишь Бога дать тебе дары такие, как Он не хотел бы дать. но прилагая усердие, ты достигнешь максимума в том, что Он тебе дал. Это была третья вещь. Четвертая. Четвертая вещь – согласиться со своим призванием. Итак, мы поговорили про то, что нужно убрать идолов, последовать истине, приложить или быть усердным. Четвертое – согласиться со своим призванием. Бытие, 32 глава. Мы отправляемся снова в Ветхий Завет. 32 глава Бытие, с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, повредил состав бедра у Иакова, когда боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. И Иаков сказал, не отпущу, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. Отныне у тебя будет не Иаков, имя тебе будет не Иаков, а Израиль. И ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иакова, говоря, скажи, Иаков, говоря, скажи мне имя твое. Он сказал, на что ты спрашиваешь меня об имени моем? И благословил его там. И нарек имя месту тому Пенуэл, ибо говорил, он видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Вот такая история Иакова. И она начинается в этом стихе, с 24 стиха, «И остался Иаков один». Друзья мои, когда мы остаемся один на один с Богом, вопрос нашего призвания никогда не возникает в толпе. Вы никогда не придете к этому, пока вы в толпе, пока вы не уединились с Богом. Многие люди говорят, я не знаю своего призвания, я не слышу голос Божий. Вы никогда не узнаете его, никогда не услышите, пока не научите себя уединяться с Богом. Пока вы не останетесь один на один. И это не упрек. Можно прожить всю жизнь без своего призвания, абсолютно. Можно прожить всю жизнь, радуясь с Богом, просто на таком уровне, на котором вы есть. Но если вы хотите большего с Богом, вам нужно быть один на один с Ним. И чем больше времени один на один с Ним вы будете проводить, тем глубже ваша душа будет познавать Его. И когда Иаков остался один на один, иногда в нашей жизни возникают такие моменты, что мы начинаем бороться с Богом. И кто-то скажет, о, это бессмыслица, абсолютно, это глупость, Бога невозможно бороться или Бога невозможно победить, естественно. И Библия говорит, что когда некто, кто боролся с Иаковом, начал одолевать, он коснулся его бедра. Пришло поражение. Когда мы боремся с Богом? Мы боремся с Богом, продвигая свое вместо Божьего. Иногда вы осознаете, что глубоко внутри вас есть потенциал, который был бы благословением для кого-то вокруг вас. Может быть, вы талантливый учитель от Бога. Может быть, у вас есть какие-то идеи, истины, которые Бог вложил в ваше сердце, но вы боретесь с Богом, потому что вы хотите их продвинуть так, как вы хотите. Вы не хотите увидеть, что действительно Бог употребляет для славы своей вас совершенно по-другому. Ваше эго не дает вам признать это. Вы продолжаете бороться с Богом, и каждая такая борьба приносит только поражение вам. Иаков начал хромать после борьбы с Богом. И вот в чем наша часть? Можно бороться с Богом всю свою жизнь. В чем наша часть? Бог никогда не заставит тебя покориться. Что произошло с Иаковом? Произошло принятие. Я понимаю, что можно говорить о том, что в этой истории этого всего нету, это все по-другому звучит, но я хочу, чтобы вы видели три вот этих ключевых момента здесь. Иаков, который боролся с Богом, перестал бороться, когда Бог коснулся его бедра. Чем быстрее ты поймешь, что бороться с Богом против своего призвания означает поражение, чем быстрее ты примешь это, чем быстрее ты включишь эту свою человеческую часть и скажешь, «Хорошо, отец, если я призван быть учителем, покажи мне, как я должен это делать. Если я призван быть евангелистом, покажи, каким я должен быть. Если я призван быть миссионером, покажи, каким миссионером я должен быть». Сегодня люди готовы говорить, я миссионер, и они готовы жить так, как они хотят. И это борьба с Богом. К чему она приводит? К поражению. Там, где должно быть обеспечение, опустошение. Там, где должно быть устройство, есть разочарование. Там, где должно быть созидание, нет успеха. Почему? Потому что они продолжают бороться с Богом. Это не значит, что они не миссионеры, не проповедники, не евангелисты, не учителя, не, может быть, там какие-то другие служения. Это значит, что они не хотят покориться призванию Божьему. Они хотят продвигать свое. В этом наша человеческая часть – покориться Богу. Покориться в том призвании, как Он его видит для нас. Иногда, может быть, мы мечтаем о больших платформах и говорим: «Господь, я хочу стоять перед тысячами людей». Если Он говорит: «Я вижу тебя в этой маленькой деревне, где церкви 3 человека, и ты для них будешь огромным благословением», лучше вам покориться этому. Если вы, даже не покорившись, будете лезть на эту большую платформу, то каждый раз будете спотыкаться, каждый раз вы будете чувствовать поражение, потому что это место не для вас. Я не хочу выбирать себе место, потому что мне нравится, я хочу занять то место, которое благословил для меня Господь. Скажите кто-то аминь на это. И когда Иаков смирился, произошло что-то интересное. Бог говорит: «Как твое имя?» Он говорит: «Иаков, отныне имя твое будет Израиль». Друзья мои, имя говорит о нашей части в служении Божьем. Бог не сказал: «Эй ты, безымянный товарищ, ты будешь Израилем». Бог говорит: «Как твое имя? Я принимаю тебя, кто ты есть, как тебя зовут. Я знаю тебя, назови себя». Он говорит: «Я Иаков, моя идентичность, понимание себя, моя зрелость». Он говорит: «Отныне я беру и делаю из тебя больше. Я не уничтожаю тебя, я не игнорирую тебя, я сотрудничаю с тобой, потому что ты мое творение, ты Израиль. Я расширяю тебя». Я хочу, чтобы это вдохновило вас сегодня. Почему это вынесено как наша часть? Потому что служение и призвание никогда не бывает только Божьей стороной. Оно всегда содержит эту нашу часть. Бог всегда спросит: «Как твое имя? Чего ты хочешь? К чему ты стремишься? О чем ты мечтаешь? Что горит внутри тебя? О чем ты жаждешь?» И Он возьмет и благословит. Скажет: «А я хочу для тебя вот это». Ты можешь бороться с этим, но если ты согласишься, я даю тебе новое благословение на основании того, что ты имел раньше. И что произошло в жизни Иакова? Он принял это благословение, то, каким Бог его видел. И Бог сказал, благословил его там, да, и Он ему сказал: «Отныне ты будешь Израиль, ибо ты боролся с Богом и будешь одолевать человеков». Иаков получил через это согласие свою часть, да, через свою часть, через свое согласие, он получил то, что никогда не смог бы приобрести по-другому. Бог сказал: «Ты будешь одолевать человека. Никто не сможет против тебя выступить, никто не сможет тебя преодолеть». И поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы осознали, вот эта четвертая вещь, мы можем согласиться с нашим призванием, которое Бог открывает для нас, согласиться с тем, где мы есть. Что мы должны делать, принять это, и тогда это не просто будет: «О, я под бременем, под тяжестью что-то делаю». Бог придет и даст вам свое определение. Он скажет: «Ты будешь успешен в этом, ты будешь одолевать это, ты будешь продвигаться, ты будешь действовать, потому что ты согласился с моим планом для тебя». И последнее, пятое. Пятое звучит, может быть, для кого-то прозвучит странно, но я поясню. Пятое, что в моих силах, что является вещью, которую я могу изменить, следовать за Христом. Мы откроем Откровение. Это книга Откровения, последняя книга Библии. Это будет 7 глава. И на этой последней книге мы завершим сегодня. Да? И это будет 7 глава с 9 стиха. Я прочитаю такой достаточно тоже длинный отрывок. «После сего взглянул я, вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, языков, стояло перед Божьим, перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы, стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, пали перед престолом на лица и поклонились Богу, говоря: „Аминь, благословение и слава, премудрости, благодарение и честь, и сила, и крепость Богу нашему, веки веков. Аминь“. И начал речь, один из старцев спросил меня: „Сие, облеченные в белые одежды, откуда пришли?“ Я сказал: „Ты знаешь, господин“. Он мне сказал: „Это те, которые пришли от великой скорби, омыли одежды свои в крови, одежды свои, убелили одежды в крови Агнца. За это они пребывают перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут ни алкать, ни жаждать, не будут палить солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их, водить на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Друзья, я понимаю, что это очень длинный отрывок, но я хочу, чтобы вы взглянули сначала на 9 стих. «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен, народов, языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах». Великое множество народа из разных сословий, поколений, из разных наций, из разных культурных слоев, из разных направлений, ментальностей, чего хотите, цвета кожи. Это важно. Их объединяло одно. Они приняли решение на земле последовать за Христом. Они приняли решение последовать за Христом. Не он насильно взял их из их племен, колен, наций. Что говорит здесь Слово Божье дальше? В 14 стихе он говорит, кто это? Говорит, ты знаешь, кто это? Это те, которые омыли и убелили одежды свои в крови Агнца. Действие, которое исходит от меня. Иными словами, когда мы говорим о Голгофской жертве, Иисус никогда ни одного человека не заставит следовать за Ним насильно. Он всегда будет предлагать выбор. Вот почему мы благовествуем, проповедуем Евангелие спасения, потому что это Евангелие выбора. Мы говорим о том, что Иисус по-прежнему ожидает тебя, Иисус по-прежнему ждет тебя, но ты можешь сделать другой выбор. Ты можешь следовать сегодня за своими увлечениями, удовольствиями, планами, мечтами, своими целями, познанием, но не за Христом. Это твой выбор, который ты можешь сделать безусловно. Но здесь Откровение говорит, из разных племен, из разных народов, наций, ментальностей найдутся люди, которые в своей жизни решили последовать за Иисусом. Поэтому, друзья, это пятое, что в моих силах. Сегодня в моих силах продолжать следовать за Христом, несмотря ни на что. Кто-то может насмехаться над вами и говорить, это смешно. Продолжайте следовать за Христом. Кто-то может унижать и говорить, у тебя неправильная вера, ты неправильно понимаешь. Продолжайте следовать за Христом. Продолжайте за Ним следовать. Так, как учит Библия, так, как вы чувствуете и понимаете в своем сердце. Продолжайте за Ним следовать. Вы знаете, друзья, в нашей ментальности или в нашей культуре это сложно понять. У нас все как бы христиане. Но вот я вернулся с Индии, я понимаю, что когда ты попадаешь в среду, где абсолютно другие религии, абсолютно другие верования, люди поклоняются абсолютно другим богам, ты начинаешь осознавать, что твой выбор следовать за Христом – это решение. Среди того, что люди могут навязывать тебе, ты принял решение следовать за Иисусом. Рано или поздно откроется Его слава в полноте. Всякое колено, всякий язык, всякое племя узрит, что Он единственный, кто имеет полноту власти. И Библия говорит, что однажды перед Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Но пока сегодня у людей остается выбор, всегда будет твоим и моим решением твердо следовать за Христом, полагаясь на Его истину. Вот тех пять вещей, которых я хотел сегодня поделиться еще раз, друзья, что в наших силах изменить и что изменит отношение Бога к нам. Убрать из своей жизни идолов, повернуться к истине и следовать за истиной Божьей лицом, проявить усердие в своей жизни, в духовном познании, в искании Бога, перестать бороться с Богом и принять призвание таким, каким видит его для нас Господь, и твердо следовать за Христом. Давайте поднимемся сейчас и будем молиться.
2: Христианин, ты в Бога веришь? Смешно звучит такой вопрос, но если честно и всерьез, такой вопрос совсем непрост. Ты, может, часто лицемеришь, но прежде чем ответить «да», подумай, просто не спеша. Ты веришь в Господа всегда? В любое время и погоду, когда сбивают с ног ветра и тенью бродишь до утра, ты веришь так же, как вчера? А доверяешься ли Богу? Что для тебя слова Его? Пустая буква? Ничего? Или жизнь для духа твоего. Христианин, ты Бога знаешь? Какой он? Добрый или строг? Ты с ним вступаешь в диалог? Насколько твой реален Бог? Надеюсь, в веру не играешь, а знаешь Бога своего не понаслышке, а в лицо. Надеюсь, веруешь в Него.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Время уже шло к полудню, а мы все еще были в пути, периодически подталкивая двухколесную телегу, чтобы она не вязла в песке. Отец сказал: «Если мы поторопимся, мы сможем добраться в деревню до наступления темноты». Скоро мы догнали верблюда, который только что прошел мимо нас. Погонщик, по-видимому, понял, что мы хотим добраться до деревни к вечеру, поэтому он остановился и ждал, когда мы его догоним. Он отчаянно жестикулировал руками, показывая нам, чтобы мы подошли к нему. Он говорил по-арабски, и поскольку Тава, Тони и Бенни понимали этот язык, он объяснил им, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, подальше от деревни. Он сказал: «Для вас будет слишком опасно подойти к деревне ночью. Ворота будут закрыты, и вы будете вынуждены провести ночь за стенами деревни, а там небезопасно. Разбойники убьют вас и возьмут все, что у вас есть. Поэтому вы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни, и только потом, рано утром, идите к ней. Таким образом, вы подойдете к воротам села в полдень и войдете в деревню вместе с верблюжьими караванами. В пустыне Гоби, на шелковом пути, новости переносятся очень быстро. Все караваны на шелковом пути знают о вашей семье, идущей по пустыне Гоби с двумя лошадьми и двухколесной тележкой, за которой идут семеро детей. Эта пустыня не для лошадей, она для верблюдов. Все погонщики верблюдов вдоль трассы шелкового пути поражены тем, что вы выдержали такой длинный путь с двумя лошадьми, повозкой и семью маленькими детьми, которые все время идут пешком. Должно быть, это воля Аллаха, что вы все еще живы. Шелковый путь через пустыню Гоби предназначен только для верблюдов, но не для лошадей. Это страна верблюдов. Лошади здесь погибают. Аллах пощадил вашу жизнь и сохранил вас в пустыне. Мы повинуемся Аллаху и будем защищать вас, когда вы пойдете дальше через Гоби. Пусть Аллах пойдет с вами везде, куда вы будете идти. Погонщики знают о вашей семье. Они будут следить за вами и проведут вас в деревню Цюцюань. Бандиты нападают только на одиноких путешественников. Они вас не тронут, пока вы идете с караваном. Эти бандиты безжалостны, и у них нет милосердия. Они убьют вас и ваших детей, и возьмут ваших лошадей, телегу и вашу одежду. Они бросят ваши тела в пустыне на съедение диким животным». Он еще раз подчеркнул, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни. Он говорил: «Не подходите к деревне одни, это слишком опасно. Разбойники убьют вас, прежде чем вы сможете подойти к воротам деревни. Ночуйте здесь, в пустыне. Вам осталось идти до деревни Цюцюань примерно полдня. Утром вы должны отправиться туда с караваном, а не сами по себе. Завтра будет идти много караванов, и они будут сопровождать вас в деревню. Они все знают вас, кто вы есть и как вы путешествовали с детьми и лошадьми. Да будет воля Аллаха, чтобы ваша семья и ваши лошади были живы». По совету погонщика мы сошли с дороги, нашли подходящее низкое место у стены и расположились там на ночлег. В этом месте мы провели в пустыне еще одну морозную ночь. Мы опять собрались вместе и, дрожа от холода и тесно прижимаясь друг к другу, пытались согреться под нашими старыми рваными одеялами. Все хотели быть укрытыми хотя бы кусочком одеяла, поэтому все сели ближе друг к другу вокруг матери с ребенком. Мы согревали их собою, а одеялами укрывали спины сидящих за пределами круга. У всех нас была беспокойная ночь.
К рассвету мы услышали, как по дороге идут караваны верблюдов. Мы поспешно собрали наши вещи и побросали их в двухколесную тележку. Тем временем отец, Тони и Бенни запрягали лошадей в повозку. К рассвету мы уже были на пути в деревню. Мать не стала садиться в тележку и пошла рядом с отцом. Она сказала, что маленький ребенок очень болен, и она очень беспокоится о нем. Он ответил: «Мы найдем помощь в деревне. Будем искать или врача, или попробуем найти какое-то лекарство». Верблюжьи караваны проходили мимо нас в обе стороны, а мы как будто стояли на одном месте в песке. Наши две старые лошади с трудом тянули двухколесную телегу через глубокий песок. Много раз наша тележка увязала, и тогда мы все упирались в борта и вытаскивали ее из песка. Лошади продолжали тянуть двухколесную телегу очень медленно. К полудню мы уже подходили к деревне. Это было очень большое поселение, окруженное стеной, которая была почти как продолжение Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню — это огромные ворота, через которые нас будут сопровождать в деревню. Эти ворота закрывались на закате и открывались только утром. Рядом с большими воротами находились маленькие, которые оставались открытыми всю ночь. Они назывались игольными и были такими узкими, что сквозь них пройти мог только один человек. В Библии говорится: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие». Такие же маленькие ворота были в стене Иерусалима. Только небольшие животные, такие как овцы или козы, могли протискиваться через них по одному. Эти небольшие ворота делали в основном для коз и овец. Иногда пастух не может собрать свое стадо достаточно быстро и добраться до села, прежде чем закроются главные ворота. Тогда они проходят через игольные ворота, чтобы попасть в деревню после наступления темноты. Многие люди также используют игольные ворота для прохода туда и обратно. В сторону деревни шло много караванов. Другие двигались навстречу. Мы оказались в середине каравана, идущего к деревне. Караван замедлил свой шаг, чтобы пойти с той же скоростью, что и мы с нашей тележкой. Погонщики ничего не говорили нам. Просто верблюды шагали впереди и сзади нас, делая сопровождение, чтобы дать нам защиту. Люди, часто путешествующие по шелковому пути, прекрасно осознавали все опасности, которые подстерегают одиноких странников недалеко от деревенских стен. Они знали, как защитить себя и других в пустыне, поэтому они сделали нам такое сопровождение. Погонщики были очень рады, когда мы прошли через ворота деревни вместе с их большим караваном. Они улыбались и махали нам, и показывали, чтобы мы пошли в другую сторону деревни. Здесь наши пути расходились. Мы стояли и смотрели, как караван неторопливо удаляется от нас. Мы не знали, что сказать. Просто не было слов. Мы были в деревне и были в безопасности. Отец нарушил молчание. Он сказал: «Давайте будем молиться и благодарить Бога за охрану и за тот караван, который благополучно привел нас в деревню. Будем молиться о том, чтобы Его воля была во всей нашей жизни». Теперь отец осознал то, что сказал когда-то нам один погонщик. «Мы помогаем друг другу здесь, в пустыне. Мы все находимся в этой зависимости и нуждаемся в друг друге в пустыне». После молитвы мы все еще продолжали там стоять, наблюдая за караваном, который помог нам пройти сюда. Его верблюды уже смешивались с другими караванами, пока совсем не пропали из виду в переполненном деревенском рынке. Мы были так поглощены наблюдением, как исчезает из виду наш караван,
что не заметили, как к нам подошел один мужчина, и пока не услышали знакомый голос позади нас. «Ах, мы снова встретились, господин Петр!» Господин Чиу, подойдя к нам, положил руку на плечо отца. Они обнялись, радуясь этой встрече. Посыпались вопросы, радостные восклицания и, конечно же, воспоминания о пережитом. Господин Чиу снова благодарил отца за то, что он позволил ему и его сыну идти вместе с нами, и за то, что поделился с ними едой в то время, когда мы несколько дней шли вместе, убегая от коммунистов. «Петр, я не сказал тебе, когда мы встретились с вами на дороге из Кульджи, что мы не ели в течение 2 дней, и у нас не было даже воды в эти дни. Мой сын и я просто умирали от обезвоживания и голода. Мы не знали, смогли бы мы пережить еще один день. Вы разделили с нами вашу еду и воду. Я безмерно благодарен вам за вашу щедрость и доброту и за то, что помогли нам в трудную минуту нашей жизни. Без пищи и воды мы бы не пережили путешествие. Все время мы боялись за нашу жизнь и не знали, увидим ли мы другой день. Или нас поймают и убьют, или мы умрем от голода. Здесь мы опять вместе со своей семьей. Твой Бог послал тебя спасти меня и моего сына от неминуемой смерти. Мы с семьей хотим поблагодарить вас за то, что помогли нам в пустыне. Я слышал, как вы не раз молились вашему Богу, пока мы были в дороге. Вы молились и благодарили своего Бога за охрану в пути, за еду и за друзей. У вас очень сильная вера. Именно ваш Бог привел нас к вам, чтобы вы могли помочь нам продолжить наше путешествие и благополучно добраться до нашего дома». Он продолжил. «Мы расстались после переправы через реку, отделяющую свободный Китай от тех мест, где есть коммунисты. Мы с сыном пошли на юго-восток вместе с нашими друзьями, а вы пошли на северо-восток. Теперь мы снова встретились. Деревня Цюньцянь — мой дом. Мои предки жили в этой деревне в течение многих поколений. У нас много рассказывает об одном человеке по имени Марко Поло, который путешествовал по шелковому пути, проходящем через эту деревню, и много раз останавливался в ней. Она была одним из больших оазисов на этом пути. Марко Поло был очень важным человеком. В течение многих лет он являлся доверенным лицом правителя Хабилайхана в иностранных представительствах. Да, Марко Поло путешествовал и жил в нашей деревне несколько столетий назад. Сегодня он оживает в рассказах наших бабушек и дедушек обо всех его путешествиях и о его преданности и служении Хабилайхану. Когда мы с сыном приехали сюда и прошли через главные ворота с караваном, здесь ничего не изменилось. Стена, главные западные ворота и участки стены рушатся. Это исторические ворота, через которые были изгнаны все преступники и опозоренные чиновники. Пройдя через эти ворота, ворота в ад, они были вынуждены встретиться лицом к лицу с дикой и беспощадной пустыней Гоби. Здесь жизнь их угасла, и они стали не более чем горсткой песка, разбросанной по Гоби бушующими песчаными бурями. Это моя деревня и мой дом. Здесь, в деревне, у меня есть друзья и есть связи с чиновниками на высоких местах. Мы поможем вам, насколько сможем. Господин Петр, тебе нужно продать своих лошадей и двухколесную тележку. Вы не сможете больше путешествовать на них отсюда в Ланчжоу. Здесь очень большие горы и опасные дороги. И только на грузовиках можно добраться в Ланчжоу. Я помогу купить вам билеты на грузовик, чтобы вы могли поехать туда. В Ланчжоу есть американские миссионеры, которые помогут вам обустроиться там. Или, если вам нужно, идти дальше. Они вам помогут и в этом. Господин Петр,
Вы спросили меня о докторе для вашего больного сына. В деревне нет врачей и нет медикаментов. Страх перед коммунистами дошел даже до этой деревни, и все врачи бежали отсюда, опасаясь казни. Господин Чиу оставался с нами, помогал нам во всем, в чем мы нуждались, и через несколько дней наконец смог помочь отцу продать лошадей и двухколесную телегу. Денег, которые мы получили, оказалось недостаточно, чтобы купить билеты на поездку на грузовике. Господин Чиу нашел незанятую комнату и сказал нам оставаться там и ждать несколько дней, пока он не раздобудет еще денег на билеты. В комнате не было дверей, просто открытый дверной проем. Окна без стекол были заклеены бумагой, чтобы хоть как-то защититься от холода. В углу комнаты была брошена охапка сена, и мы расположились прямо на нем, на грязном полу. Комната не отапливалась, и не было никакого источника света, кроме того, что проходил через открытый дверной проем. Было очень холодно, но все же не так, как снаружи. К концу дня господин Чиу пришел с мужчиной. Он представил его моему отцу и сказал: «Это водитель грузовика, который отвезет вас в Ланчжоу. Он знает, где живут американские миссионеры, и отвезет вас прямо к ним. Я знаю этого водителя и доверяю ему. Он тоже бежал от коммунистов из Кульджи. Он один только выжил и смог убежать, а вся его семья была убита коммунистами». Чиу добавил, что он заплатил хозяину за комнату, и мы можем быть здесь до тех пор, пока не отправимся в Ланчжоу. «Не волнуйтесь, никто не выгонит вас из этой комнаты. Вы тут хорошо отдохнете. Впереди у вас очень длинное путешествие на грузовике», — сказал он. И, выходя из комнаты с водителем грузовика, шутливо заметил: «Спать в этой комнате намного лучше, чем снаружи на холоде, а также ехать на грузовике намного лучше, чем идти по пустыне в холодные дни и ночи». Попрощавшись с нами, они вышли из комнаты и скрылись за углом. Мы больше никогда не видели и не слышали ничего о господине Чиу. В тот же день у дверях комнаты, где мы остановились, появился хорошо одетый мужчина вместе со слугой. Он сказал, что господин Чиу отправил его, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое, прежде чем мы начнем длительное путешествие в Ланчжоу в это холодное время года. Он посмотрел на нашу семью, особенно сосредотачивая свое внимание на нас, детях. Он сказал: «Вам очень повезло, что у вас есть такой друг, как господин Чиу. Его сестра является личной подругой жены губернатора провинции Ганьсу, и через свою сестру он смог представить ваше дело губернатору этой провинции. И именно так они смогли получить деньги, чтобы помочь вам заплатить за поездку в Ланчжоу».

Дорогие друзья, продолжение этой истории вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Один американский миссионер рассказал такую историю. Он попросил одного индейца-христианина рассказать о том, что он думает о Христе. Индеец опустился на колени и выложил из сухих листьев большой круг. В центре он положил червяка и поджег листья. Тщетно червячок пытался найти выход из горящего круга, грозившего ему гибель. Наконец, обессилев, он прекратил свои попытки спастись и приготовился к худшему. Тогда индеец протянул руки и, осторожно взяв червячка, перенес его на прохладную травку. После этого, обратившись к миссионеру, индеец сказал: «Вот это как раз то, что сделал для меня Христос. Иисус Христос есть Спаситель». Из произведений Иосифа Флавия, историка, жившего в первом столетии после Рождества Христова, мы узнаем, что Христос действительно жил именно в этом столетии. Иосиф Флавий не раз отмечал также, что наш Спаситель имел последователей и был распят и воскрес из мертвых. Те, которые возлюбили Его от начала, не оставили Его, ибо Он явился им живым на третий день. И род христиан, получивший свое название от его имени, не прекратил свое существование до сегодняшнего дня.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стих. Служение. Вначале идет общение, потом служение, как говорится из истории Марфы. Но это не значит, что служение не является важным. Мы призваны совершать определенный труд для Господа. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. В приведенном начале стихе мы видим, что апостол забывает то, что было ранее. У всех нас есть багаж прошлого. Будь то наше падение, как верующих, или то, что было до нашего спасения. Петр отрекся от Господа, Павел преследовал его святых. Но Господь забывчив. Кто-то спросит, как такое возможно, как всеведущий Бог может быть забывчивым? И все же это так. В Евреям 8:12 он говорит: «Грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Если Бог забыл нам наши прошлые грехи, то и мы должны забыть. Не позволяйте чувству вины за прошлое быть грузом, который мешает вам в вашем служении Господу. У Бога есть труд для каждого из нас, независимо от того, сколько вам лет. Дело детей – повиноваться своим родителям в Господе, а дело родителей – воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. У всех есть та или иная обязанность в деле Евангелия и в поместном собрании. С возрастом роль может измениться, но труд по-прежнему остается. Одно же делаю. Давайте будем служить Господу всем сердцем и всею душою, как это делал Павел, видя перед собой финишную черту.

Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждый ищет счастье. Спросите любого человека, желает ли он быть счастливым. И наверняка услышите: «Ну, конечно же, разве счастье не цель нашей жизни?» Счастье, в чем оно заключается? Возможно, быть счастливым значит быть здоровым, богатым, уверенным в себе, быть знаменитым.

0: уважаемым в обществе и так далее. Да, к этому списку можно многое добавить, перечисляя то, что человек называет счастьем или к чему он всеми силами стремится. Но находит ли он его? Посмотрите вокруг. Много ли вы найдете действительно счастливых людей, которые всем довольны и могут честно сказать: «Я теперь нашел счастье, я счастливый человек». Дорогие друзья, уверяю вас, что таких вы не найдете, если люди ищут свое счастье только в том, что может дать им земная жизнь. Не подумайте, что этим я пытаюсь сказать, что счастье не для людей, живущих здесь на земле. Наоборот, Бог сотворил человека не для того, чтобы он был печальным и удрученным бесконечными заботами. Бог хочет, чтобы созданный им человек по образу и подобию Божию был самым счастливым из всего создания его. Такова его воля. Вот для чего Иисус Христос сошел на землю. Он явился для того, чтобы сделать человека воистину счастливым. По всей вероятности, вы заметили, как оканчивается Ветхий Завет. Вы помните? Словом «проклятие». Библия начинается словами «вначале сотворил Бог». И оканчивается Ветхий Завет словами Божьими: «Чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Почему так? Причиной был грех. Человек, которого Бог сотворил по образу и подобию своему, чтобы он был всегда счастливым, счастливым, как сам Бог, по причине непослушания стал Божьим противником. Он стал враждовать со своим Создателем, и Бог должен был поразить его. Так заканчивается Ветхий Завет. Но благодарение Богу, на этом он не оставил человека. Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которого Он возлюбил нас, послал Сына Своего Единородного, чтобы восстановить то счастье, которое человеком было утрачено из-за непослушания. Если последние слова Ветхого Завета было проклятие, то первое слово, которое Иисус Христос произнес в своей проповеди, было «блаженны». 9 раз подряд – в каждом последующем предложении Спаситель повторяет это чудное слово «блаженный». Так что сразу же, в самом начале, Христос объявил причину своего прихода на нашу греховную землю. Он пришел, чтобы нас благословить, сделать нас счастливыми, чтобы мы на опыте узнали, что значит быть блаженными, счастливыми людьми. Что лишило человека счастья? Его грех. А грех – это нарушение закона. И вот человек попал под заклятие закона, которого он не в состоянии был исполнить. А Слово Божие ясно говорит: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И в другом месте сказано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот почему ветхозаветный период заканчивается проклятием. Человек не в состоянии был исполнить требования Божьи. Он был целиком испорчен своим грехом и непослушанием. И для того, чтобы осчастливить людей, Христос должен был освободить нас от этого проклятия, ибо гнев Божий пребывал на каждом человеке. Верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И вот, чтобы мы могли познать блаженство Иисуса Христа, Его, не знавшего греха, Бог послал на эту землю и сделал Его грехом, то есть Он возложил наш грех на Иисуса Христа, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. И теперь всякий, кто покаянием и верой принимает заместительную жертву Иисуса Христа, тем самым становится гражданином Царства Небесного. Первый признак возрожденного человека проявляется в том, что он видит себя обанкротившимся грешником и сокрушенным сердцем приходит к Богу в покаянии, прося у него милости. Это первый признак человека, который стал гражданином Царства Небесного. Первые блаженны из уст Иисуса Христа обращены к нищим духам, ибо их есть Царство Небесное. И если ты этого никогда не пережил, если ты никогда не сокрушался перед Богом, то ты продолжаешь находиться под гневом Божьим, и гнев святого и справедливого Бога обращен на тебя. Если ты продолжаешь жить во грехе, то как можешь ты считать себя христианином? Христос умер, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Это единственная праведность, которой Бог одобрил, праведность Его Сына. А праведность Его Сына подтверждается праведной жизнью. В Нагольной проповеди Христос сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Какая же праведность была у этих фарисеев и саддукеев? Ведь они были религиозными, да, религиозными лидерами тех дней. А Христос говорит, что желающие стать гражданами Царства Небесного должны иметь лучшую праведность. Эта лучшая праведность должна превосходить праведность саддукеев и фарисеев. Чем же отличалась праведность этих религиозников от праведности, о которой говорил Иисус Христос? Их праведность ограничивалась внешней, формальной религией. Они молились, аккуратно посещали храм, постились, давали милостыни, но все это делалось на показ, для того, чтобы люди видели, какие они набожные, какие они религиозные. Праведность, о которой говорил Христос, превосходила праведность этих религиозников тем, что она исходила изнутри, из сердца человека, пережившего возрождение. Имеешь ли ты, дорогой друг, эту праведность? Ведь эта праведность – не что иное, как праведность самого Господа Иисуса Христа. Больше того, Он Сам – наша праведность. Как ясно об этом говорит Слово Божие. Слушайте. От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Он – наша праведность, Он – наше освящение, Он – наше искупление. Это, возлюбленное, и есть блаженство. Он в нас – надежда славы, Он нас спас. Он нас оправдал, как сказано, и так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Христианин, гражданин Небесного Царства, он не просто изменившийся человек. Он новое создание. Древнее прошло, теперь все новое. Когда Бог сотворил человека, то из чего же Он его сотворил? Из праха земного, из мертвого, бездушного вещества. Что такое прах? Он годен только для попирания. И вот из этого праха Бог сотворил человека, и человек стал душою живою только тогда, когда Бог вдохнул в лицо его дыхание жизни. Посмотрите, что произошло, когда Он создал нас новым творением во Христе Иисусе. Из праха греховного прошлого, годного только для попрания, Бог создал нового человека и вдунул в лицо его жизнь Христову. Как ясно об этом говорит апостол Павел. Слушайте, и нас, он обращается к детям Божьим, к членам Царства Божия, и нас, мертвых по преступлениям, «Ожетворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, то есть со Христом, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе». Вот что с тобой произошло, мой дорогой друг, когда ты стал чадом Божьим. Не заслугами, не делами, даже не делами праведности, которых так или иначе мы не могли бы совершить, но по своей милостью, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, говорит Слово Божие, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. О, какая чудная истина, дорогие друзья! И вот Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, первая проповедь, из произнесенных им описывает, каким должно быть это новое творение. Нагольная проповедь – это ни в коем случае не перечень правил и норм, соблюдая которые мы можем стать христианами. Нет, здесь Господь вовсе не указывает нам на путь спасения, как нам должно спастись, а говорит о том, каким должен быть тот, кто верой в Иисуса Христа уже стал чадом Божьим. Эта проповедь не обращена к грешнику, к невозрожденному человеку. Она обращена к тем, которые уже вошли в Царствие Христово. Два раза в своем предисловии Христос повторяет слова «Ибо их есть Царство Небесное». В начале блаженны и в конце. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И в 10 стихе 5 главы Евангелия от Матфея «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И вот на этой проповеди, вернее, на вступление к этой проповеди, мы хотим остановиться и провести серию бесед. Дорогие мои, мы должны вновь и вновь напомнить себе, каким должен быть истинный христианин. И кто мог лучше знать об этом, если не сам Господь Иисус Христос? Это Его проповедь. Он ее произнес. Сам Господь, величайший из всех проповедников. Поэтому мы хорошо сделаем, если обратим на эту проповедь должное внимание. Он ее сказал. «Сие напоминай», — говорит мне Господь, указывая на Нагорную проповедь. Но я слышу, кто-то говорит, но ведь это было сказано тем, которые уже вошли в Царство Божие, то есть верующим, христианам. Не лучше было бы провести серию призывных проповедей, обращенных неверующим? И мне это не раз говорили. Нам нужно больше призывных проповедей для грешников, а то все адресовано верующим. Ведь они уже уверовали. Может быть, стоило бы сосредоточить внимание на неверующих? Да, действительно, вопрос этот актуален и требует серьезного ответа. Но фактически ответ очень прост. Почему мы так много проповедуем верующим? Однако здесь следует добавить, что неверующие тоже слушают. Так же было, когда Христос произнес эту Нагорную проповедь. Его слушал народ. Мы видим это из первых двух стихов 5 главы и из последних стихов 7 главы, где кончается эта проповедь. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». Правда, ученики подошли ближе к Иисусу, и он, отверши уста свои, учил их, говоря. Кого он учил? Учеников. Но, тем не менее, народ слушал его. А что он слушал, и притом всю проповедь до конца, мы видим из 28 стиха 7 главы, где кончается эта проповедь. Тут сказано, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Значит, Его проповедь произвела очень сильное впечатление на народ. Он учил с авторитетом, в силе не человеческой, а Божьей. Дорогие мои, если мы желаем, чтобы неверующие обратились к Господу, то наиболее эффективная евангелизация возможна, когда пробужденная церковь пойдет и скажет миру о спасении, и когда верующие станут жить так, как учит Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Мир ожидает от христиан живого примера. Как можем мы привлечь людей к Господу и на наше собрание? Если мы будем жить подлинной христианской жизнью, если они воочию увидят в нас любовь Божию и любовь друг к другу. Вот почему так важно, дорогие друзья, чтобы мы вновь и вновь напомнили себе, что такое истинное христианство. Неверующие видят наши церкви, слышат наши разговоры, наблюдают за нашим поведением и даже слышат наши проповеди. Но видят ли они то, что привлекло бы их к Иисусу Христу? Отражает ли его наша жизнь? Если вы хотите знать, как должен выглядеть христианин, как он должен думать, как он должен реагировать на мирские соблазны, как должен он относиться к своим соседям, к врагам и к своим братьям, а также к испытаниям и заботам житейским, то все это изложено Христом в Его Нагорной проповеди. Господь говорит нам: «Сие напоминай». Вот почему мы проповедуем верующим. Притом, вы заметили, что фактически вся Библия, по крайней мере, большая ее часть, написана для верующих. Возьмите послание. Все они, без исключения, написаны детям Божьим. Все это дано нам для того, чтобы мы знали, какими мы можем быть и какими мы должны быть, если в нас живет Иисус Христос. В Нагорной проповеди Христос напоминает своим, что они соль земли. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то что сделает ее соленую? Она не исполняет свои функции, не оказывает должного действия. Дальше. Вы свет мира. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Возлюбленные, все дано нам, чтобы мы были эффективными Его свидетелями и приобретателями душ для Него. Но, дорогие мои, когда мы проповедуем верующим, наши проповеди оказывают действие и на неверующих, которые нас слушают. Когда мы проповедуем Слово Божие, оно совершает свое дело и в их сердцах. Некоторые семена падают на добрую почву, приготовленную Духом Святым, и приносят свой плод. Дух Святой при слышании слова обличает грешников, даже если слово предназначено для верующих. Этим словом Дух Святой показывает грешнику, каков он, а также показывает грешнику, чем он может стать. Грешник узнает, что он тоже может иметь все те блага, которые Бог обещает своим искупленным. Сколько душ обратилось к Господу, слушая слово, обращенное к верующим? Грешник, слыша это слово, под влиянием Духа Святого, взывает в отчаянии: «Господи, будь милостив ко мне, грешному! Я хочу стать этим блаженным человеком, новым творением, чистым сосудом, в котором бы ты всегда пребывал». Да, как чудно знать, что когда мы проповедуем Его Слово, то сам Господь обещает, что Слово Его, которое исходит из уст Его, оно не возвращается к Нему тщетным, но исполняет то, что Ему угодно, а Ему угодно спасение человеческих душ. Это, возлюбленные, не значит, что мы не должны говорить призывных проповедей. Конечно же, мы должны. Мы это делали, делаем и будем делать, пока Господь будет давать нам силы и способность. Притом, в течение всего моего радиослужения я считал своим долгом не пропустить ни одной проповеди без того, чтобы не обратиться к неверующим. Даже если проповедь была целиком посвящена верующим, хотя бы несколько заключительных слов я старался сказать неверующим. Этого решения с Божьей помощью я придерживался в течение более 2 десятков лет радиослужения. И сегодняшний день не будет исключением. И вот в заключение сегодняшней беседы я хочу обратиться к тебе, мой дорогой радиослушатель, который еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возможно, вот уже несколько раз, а может быть и в течение продолжительного времени, ты слушаешь эти передачи, но еще не можешь сказать, что ты чадо Божие. Возможно, что ты согласен со всем тем, что ты слышал, но лично еще не присвоил себе евангельских обетований. Ты не принадлежишь к Царству Христову. Христос не является твоим царем. Ты не нашел счастья, хотя всю жизнь искал его. Мой дорогой друг, для тебя звучит эта радостная весть. Христос пришел спасти грешников, славой и благодарением Ему. Он пришел, чтобы осчастливить нас, чтобы мы были этими блаженными людьми. Если ты считаешь себя недостойным блаженств Царства Христова, то тем лучше, ибо нищим духом принадлежит Царство Небесное, благодарение Ему. Приди к Нему, именно как нищий, и Он примет тебя и помилует, и даст тебе право на жизнь в Его Царстве.
1: Христос, зайди в мой дом. Тебя я приглашаю. Останься и живи в нем. Будь не только гость, хозяином не будь. Я этого желаю, и навсегда останься в нем, Христос. А также жду тебя, сестра и брат. О, как мы будем рады тебя увидеть и у себя принять. Не будет более для нас отрады. Я знаю, ты устал, дороги здесь неровные, и трудностей пришлось немало испытать. Тебя принять мы будем все довольны, и на дорогу выйдем, чтоб тебя встречать. О, не пройди ты мимо, как будешь недалеко, ведь без тебя мне больше и минуты не прожить. Слову твоему я верю искренно, глубоко, и каждым твоим словом буду дорожить. Я издали могу твой голос не услышать, могу не понять, что ты скажешь мне. Твои слова любовью, жизнью дышат. Прошу тебя, Христос, зайди ко мне. Зайди в мой дом, хоть он и не устроен. Как ни стараюсь я, не все под силу мне. Быть может, пригласить тебя кто более достоин, но я прошу тебя, Христос, зайди ко мне». Своим присутствием ты все изменишь, ведь ты, как солнце, изгоняешь мрак. Ты мне подскажешь, посоветуешь, как сделать, поможешь, где сама не в силах я. Ты сможешь отдохнуть, покой твой не нарушу я громким словом или чем другим. Захочешь говорить, тихонько буду слушать, и сяду низко я у ног твоих. Я прошлое не помню, а вспомнив ужасаюсь, лишь знаю, для меня жизнь проходила мимо. Как ты нашел меня сегодня, я не знаю, но только ты пришел, вокруг все изменилось. Что я должна тебе, и чем я рассчитаюсь, и что захочешь взять ты у меня? Я часто думаю, порою не решаюсь сказать, что ничего здесь не имею я. Но ты зайди в мой дом, возьми все, что имею. Быть может, в самом малом тебе я послужу. За все добро твое воздать я не сумею. Зайди в мой дом, одно лишь я прошу. Так многое тебе сказать хочу я, вопросов непонятных много у меня. О многом так спросить хочу я, тебе лишь одному открою сердце я. Я буду ждать тебя, я буду верить, пусть даже в полночь, может, поутру, зайдешь в мой дом, я не закрою двери, тебя люблю лишь, и тебя я жду. Я буду ждать тебя, пока закрою очи, пока забуду тихим сном. Мне не страшны объятия темной ночи, я знаю, ты, Христос, зайдешь в мой дом.

0: нам всем предстоит перелет.
1: Что делаем для Бога мы сегодня? Вопрос волнует этот нас не раз. И знаем ли, в чем воля есть Господня для христиан в последний этот час? На что похоже наше состояние? Что обладает сердцем и душой? Как часто обращаем мы внимание, не огорчен ли нами Дух Святой? Нам времени порою не хватает в молитве преклониться пред Христом, а почитать Писание мешает усталость наша даже перед сном. Мы многое успеть решить желаем, мы многого хотим лишь для себя, но мы порой того не замечаем, что наша жизнь проходит только зря. Годами стали, может быть, мы старше, но духовно также малыши. За благами земли в безумном марше спешим, забыв о ценностях души. А как приятно было бы в общении, склонившись с Иисусом, говорить, внимать словам в трепещущем волнении, из уст Его живую воду пить. Но мы сегодня время уделяем совсем ненужным для души вещам, минуты в жизни даром проживаем и не идем по Божьим путям. Так год за годом канут в неизвестность. Должны сегодня думать мы о том, что впереди нас ожидает вечность, что все дадим отчет мы перед Творцом. Что делаем сегодня мы для Бога, и день за днем, как служим мы Христу? Вопрос звучит набатом очень строго, оставить нужно в жизни суету. Пусть Дух Святой пошлет нам больше силы, чтоб с новым днем плоды мы все несли, душою поднимались на вершины, навстречу с Иисусом от земли. Что делаем сегодня мы для Бога? Пусть каждый сам ответит для себя. Быть может, жить осталось и немного, а без плодов остаться нам нельзя. Аминь.

Дорогие слушатели, каждый христианин знает, что Иисус Христос изменяет весь уклад нашей жизни. Он приносит и создает порядок в нашей семье. Он учит жен повиноваться своим мужьям, как Господу, и мужей любить своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, оказывая им как честь сонаследницам благодатной жизни. Он учит детей повиноваться своим родителям и почитать их. Он говорит и родителям, чтобы они не раздражали своих детей. Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. Христос не только воплощение воли Божией, но и высочайший пример послушания этой воли. Он навсегда останется единственным безукоризненным воплощением всех добродетелей и положительных качеств человека. Его доброта – безусловная, его любезность – безбрежная, его милосердие – безграничное, его терпение – неиссякаемое, его вера – непоколебимая, его мужество – абсолютное, его любовь – бездонная. Его проникновенность во все вопросы и нужды нашей души сверхъестественная. Его знание Бога и Его личная близость к Нему потрясающие. Его понимание нашей падшей природы изумительное. Его прощение кающихся грешников бесподобное. Поэтому не приходится удивляться, если лучшие умы человечества, знающие людей с их добродетелями и пророками, познакомившись с личностью Христа, невольно спрашивали самих себя, кто же этот? Иисус Христос есть единственная на земле личность, через которую Бог находит нас, и мы находим Бога.

день, как сахар в теплом чае. А вместе с ним ушли заботы прочь.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа передача «Встреча друзей». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельство. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Матфея, глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не говорите о виденном вами, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, кланяясь перед ним на колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете этой горе: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это определенная дань на храм, и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, попавшуюся, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», то есть 4 драхмы. «Возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками и 2 ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с 1 глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще 1 или 2, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если 2 из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где 2 или 3 собраны во имя Мое, там Я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говоря: «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы, что, сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы Своей сядете и вы, на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие Матфея, глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около 6 и 9 часа и сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

растаял день, как сахар в теплом чае. А вместе с ним ушли заботы

Своя беда важнее чужой беды. Своя печаль больнее чужой печали. У каждого поклажа за плечами. Оставим каждый за собой следы. Не опуская гордой головы, мы быть не собираемся в ответе. Чужой порог нам пища для молвы, а свой порог возводим в добродетель. Проворным словом запросто обидим, верны слова и в наши времена. В чужом глазу соринку мы заметим, а у себя не видим и бревна. Мой каждый шаг творит мою судьбу. Иду к Тебе, Господь, с повинной головою. Благослови меня начать борьбу. Борьбу тяжелую с самим собою. Аминь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Мы далеко не познали удивительной силы покоя. Мы всегда так торопимся, суетимся, что лишаем Бога возможности действовать через нас. Поэтому Господь иногда вынужден сказать нам: «Остановись, присядь, замолчи». Многие трудности в жизни христиан от того, что они хотят что-то сделать сами, чтобы победить греховные склонности, тогда как надо просить Господа, чтобы Он совершил свое дело. Известно ли вам, что если вы хотите получить хорошую фотографию, вы должны подчиниться требованиям фотографа? У Бога есть одно неизменное намерение по отношению к нам — сделать нас подобными Сыну Его. Для выполнения этого дела в нашей жизни надо смириться под Его могучей рукой. Он ведь знает своего Сына лучше, чем мы знаем Его. Мы так много слышим и знаем о христианской деятельности. А может быть, нам следует больше познать, что значит неторопливый покой доверия? Прислушаемся голосу Божьему.

обратился я к Господу в 1947 году, когда наша семья за веру в Бога была выслана с Украины в Северный Казахстан. Там мы жили в сельской местности, где не было евангельских верующих. Но однажды меня направили на кратковременную учебу в город Петропавловск. В первый же воскресный день, с утра до позднего вечера, я ходил по улицам этого города в надежде найти верующих. Я прислушивался к любому пению

домах, много молился, но все было безрезультатно. Вечером, усталый и разочарованный, я вернулся на квартиру, куда меня определили на время учебы. И тут произошло чудо. До моих ушей вдруг донесся довольно громкий разговор двух женщин на кухне. Молодая соседка громко жаловалась моей хозяйке на свекровь. «Вы понимаете, эта баптистка 4 раза в неделю ходит в молельню, так что мы с мужем по воскресеньям никак не можем выбраться в театр или в кино, потому что просто не с кем оставить детей». И тут меня словно свет с неба осиял. Я с радостью стал благодарить Бога за ответ на мои молитвы. После услышанного мне уже не составляло труда познакомиться с верующей пожилой соседкой и вместе с ней попасть на христианское собрание. И вот в конце ноября 1947 года на одном из благословенных богослужений в Петропавловской общине я открыто обратился к Господу с молитвой покаяния. Церковь с радостью восприняла это событие. Многие со слезами поздравляли меня, а один брат при этом так расположился сердцем, что подарил мне Библию на русском языке. А ведь я в те годы боялся о таком даже и мечтать. Трудно передать, с какой радостью и волнением взял я тогда в руки книгу Библию. Вскоре у нашей семьи появилась возможность вернуться на Украину. Там я поступил в Каменец-Подольскую агрономическую школу, но через некоторое время меня оттуда отчислили из-за моих религиозных убеждений. А потом еще много раз увольняли с работы, как только узнавали, что я верующий. Помню, я нашел себе уже самую простую работу, устроился пастухом. Однако и здесь меня настигла советская власть. Начальник, немного смущаясь, сообщил мне, что ему из-за меня крепко досталось по партийной линии, и мне придется уйти. «Вы, наверное, боитесь, как бы я ваших коров не сделал баптистами, да?» — грустно пошутил я. «Да», — неожиданно серьезно ответил начальник. «Мне сообщили, что вы связаны с каким-то американскими баптистами, и поэтому вам нельзя доверять пасти наших советских коров. Но и в самое трудное время Господь заботился обо мне, и я не оставался без хлеба насущного». Шло время. Передо мной встал вопрос создания собственной семьи. Мне очень хотелось полностью довериться Богу, чтобы у меня все было не так, как у мирских людей. Тогда мое внимание привлекла 24 глава книги «Бытие», где описана необычная свадебная история Исаака и Ревеки. Я попросил Бога указать мне ту верующую девушку, которая угодна Ему, и в молитве обещал не противиться Его воле. И вот во время воскресного утреннего собрания я внимательно наблюдал, прислушивался, но, казалось, никакого ответа не получил. Все разошлись по домам, как обычно. Я тоже пошел по улице, но по внутреннему побуждению вдруг остановился на одном месте, подобно Исааку, который, ожидая невесту, вышел в поле поразмыслить. Я не мог избавиться от чувства, что именно здесь я должен стоять до тех пор, пока не получу просимое от Господа. Удивительным образом так и случилось. Милосердный Бог пошел мне навстречу. Он привел Полю именно на это место. И когда она, подойдя ко мне, подала мне руку для приветствия, тогда только мы и узнали имена друг друга. Вот плоть от плоти моей и кость от костей моих. Радостно отозвалось сердце моем. Так Господь вручил в мои руки свой драгоценный дар, за что я всегда буду Ему благодарен. Мы условились с Полей о скорой встрече. И фактически встреча та была единственной до дня нашей свадьбы. Решил я так. Сначала договориться о дне бракосочетания, и если этот вопрос будет решен положительно, тогда будем знакомиться. Когда я рассказала об этом Поле, то она выразила большое удивление.
но все же поверила моим словам и, подобно Ревеке, радостно согласилась с волей Божьей. Мы подали друг другу руки, возблагодарили Бога и приступили к другому вопросу — знакомству друг с другом. В 1957 году я был избран Черновицкой церковью на пресвитерское служение. Это было время сильнейшего наступления атеизма на Церковь Христову. Я умолял братьев, чтобы они обратили внимание на мою молодость и неопытность, ведь среди братского совета и проповедников я был тогда самым молодым. Но все было напрасно. Единодушие братьев и всех членов церкви вновь указывало на то, что это была воля Божья. Когда нас с женой пригласили на членское собрание, чтобы объявить решение церкви, то вся община встретила нас радостными слезами. Оглянувшись по сторонам, я не увидел ни одного человека, который бы не плакал. Так уже первые минуты моего избрания на служение были обильно политы слезами. Я воспринял это как пророческое предзнаменование. А вскоре после моего рукоположения одна сестра в церкви преподнесла мне символический подарок. Это были два платочка, большой и маленький. Вручая их, сестра пояснила, что платок, который побольше, дается мне для плача наедине перед Богом, а маленький, чтобы утирать слезы при людях. Вот такие были тогда времена. Атеисты в то время давили очень сильно на церковь. Однажды я взял в руки очередной номер местной газеты и обнаружил, что моя фамилия как пресвитера церкви упоминалась там целых 8 раз, и при этом всякий раз склонялась как самое бесчестное имя. Тогда я весьма огорченный, вскоре показал этот номер уполномоченному по религиозным культам и попытался доказать ему, что в газете пишется неправда. Но тут Господь неожиданно укрепил меня через слова этого воинствующего атеиста. Уполномоченный строго сказал мне, что я добровольно избрал себе христианский путь. При этом он даже сослался на Библию, что последователи Христа, как написано, будут всячески поносить и неправедно злословить. Где-то в середине 60-х годов меня однажды пригласили в горисполком и сообщили, что в просветительских целях принято решение провести в нашем городе открытые диспуты с представителями религиозных общин. Мне выдали много пригласительных билетов и долго убеждали в необходимости участия баптистов церкви в этих диспутах. На прощание начальник-коммунист, пожимая мне руку, случайно проговорился: «Пожалуйста, не сорвите наши мероприятия». «Да», — ответил я ему, — «это ваши мероприятия, но мы будем молиться, чтобы Бог употребил его для своей славы». После многих молитв наша церковь решила принять участие в диспуте. В назначенный день мы пришли в указанное место. Зал был переполнен. Выступали известные в городе ученые-атеисты. Суть их речей сводилась к тому, что Христос — это миф, легенда, верить в Бога в 20 веке нелепо и тому подобное. Время каждого выступления было ограничено. Интересно то, что ни один из атеистов не использовал отпущенное время полностью. Говорили они довольно сухо и мало что могли сообщить нового любознательным слушателям. Зато наши братья каждый раз проповедовали до тех пор, пока ведущий испуганно их не останавливал. Все больше и больше аплодисментов доставалось верующей стороне. Христос — это корень огромной современной христианской церкви, которая существует по всему миру, — говорил один брат. Как неразумно было бы утверждать, что дерево может расти без корня. Так и христианство не существовало бы без Господа нашего Иисуса Христа. Я прошу сейчас поднять руки тем людям, кто считает себя маленькой веточкой на этом могучем дереве христианской веры.
Последние слова были сказаны с таким вдохновением и духовной силой, что весь зал тут же превратился в море поднятых рук. Со всех сторон раздались возгласы: «Ура! Победа за баптистами! Посадили в галошу атеистов! Ура!» Бурные овации продолжались минут 15, до тех пор, пока опозоренные атеисты не покинули зал. Так пастушок Давид вновь победил великана Голиафа. Однако, разумеется, на этом дело не закончилось. Коммунистическая власть задумала отомстить нашей церкви за свое поражение на диспуте. В конце 1967 года все местные газеты, радио и телевидение сообщили о том, что в Черновцах случилось нечто ужасное. Некий баптист по фамилии Загорюк убил молодую женщину и разрезал ее на части. Голову, правую руку и правую ногу сжег на огне, совершив некий обряд жертвоприношения, а остальные части тела сложил в мешок и намеревался утопить в реке. Убийцу задержала милиция. Во время допроса он признался, что с убитой им женщиной имел прежде внебрачную связь. А затем, раскаявшись, обратился к пресвитеру с просьбой освободить его от греха. Седлецкий же ему посоветовал принести женщину в жертву, потому что так учит Евангелие. «Если правая рука соблазняет тебя, отруби ее» и так далее. Одновременно с этим сообщением в газетах были помещены фотографии, изображающие окровавленные куски человеческого тела. В городе тут же поднялось сильное возмущение против баптистов. Несколько месяцев длилось расследование, и, наконец, дело дошло до суда. Никто из нашей церкви этого Загорюка не знал. Он спокойно сидел на скамье подсудимых и совсем не был похож на человека, которого долго держали в камере. Его лицо выглядело свежим и румяным. Несомненно, Загорюк только играл роль страшного преступника. Сложнее обстояло дело с предположительно убитой женщиной по фамилии Ставчинская. Она некоторое время была членом нашей Черновицкой церкви. Надо сказать, что эта женщина всегда подозревалась нашими братьями в тайном сотрудничестве со властями. Она была молодой, миловидной и одинокой. И мы ее не раз замечали в обществе людей с погонами. Очень вероятно, что Ставчинская потому и стремилась войти в нашу церковь, чтобы нанести ей какой-то вред. Что произошло на самом деле, едва ли мы когда-нибудь узнаем. Но, несомненно, эта мрачная история была одной из самых ужасных провокаций против христианской церкви. Показательно решение по этому делу. Загорюка приговорили к расстрелу, а мое имя в итоговом заключении судей даже не упоминалось. Хотя виновность Седлецкого многим людям казалась несомненной, и все ожидали, что к расстрелу должны приговорить и меня. Присутствующие в зале суда после оглашения приговора тотчас подняли ужасный крик. «Неправильно! Расстрел Седлецкому! Загорюку свободу!» После всех этих событий я уже не мог долго оставаться в Черновцах. Власти меня всячески выталкивали из города и с Украины в целом. Описать всего невозможно. В итоге нашей семье предстояла дальняя дорога, либо в Западную Сибирь, либо в Восточный Казахстан. Вскоре мне было открыто, что в этом есть воля Божья, и я дал согласие на переселение. Так, летом 1968 года начался новый период в жизни нашей семьи. Мы переехали в Павлодар. Для меня было большой загадкой, почему Господь направил нас именно в этот город. Я никогда прежде там не бывал и никого не знал в тех краях. Но я всегда верил, что у Бога нет случайностей, и даже черновицкая буря для чего-то была нужна. Вскоре мы узнали, что в Павлодаре уже довольно давно существует церковь.
Много лет она была терзаема разногласиями и разделениями. Несомненно, в этом активно участвовали и внешние силы. Даже в 1968 году, когда в жизни верующих уже многое изменилось в лучшую сторону, представители местных властей Павлодаря посещали почти каждое служение, внимательно наблюдая за тем, чтобы в молитвенном доме не было детей, никакой евангельской активности не проявлялось, особенно среди молодежи. Церковь же просто не знала своих прав. Однако среди всех этих недостатков присутствовало в павлодарской общине и доброе начинание. Члены церкви согласились поститься один день каждую неделю до тех пор, пока Бог не пошлет им своего служителя, который выведет церковь из столь плачевного состояния. Такое решение было принято за 5,5 месяцев до нашего переезда, и оно безоговорочно выполнялось. Тогда же Господь и начал открывать свою волю в этой общине. Одна уважаемая старица увидела во сне того брата, который по воле Божьей вскоре должен стать у них пресвитером. Это был некий молодой человек в сером костюме. Он, войдя в молитвенный дом, сразу же начал расставлять по своим местам разбросанные вещи и мебель, и таким образом вскоре навел порядок. Братский совет, конечно, не обратил особенного внимания на сновидение старушки. Однако спустя некоторое время уже диакон этой церкви рассказал совету свое необычное сновидение, которое на этот раз произвело на братьев довольно сильное впечатление. Диакону приснилось, будто все члены их церкви оказались внутри железнодорожного состава, который вдруг сошел с рельсов. Началась паника. Стали искать человека, кто смог бы вернуть поезд на свой путь. Наконец, откуда-то появился молодой мастер в сером костюме и согласился помочь в беде. Он каким-то чудом поставил вагоны на рельсы и непродолжительное время сам управлял поездом. Проехав вместе с членами церкви несколько станций, таинственный помощник исчез. И тогда составом стали управлять уже другие братья. Ничего не зная о положении в этой церкви, вскоре после переезда я впервые пришел на богослужение. Особого выбора у меня не было, и я надел свой обычный серый костюм. Едва я вошел в молитвенный дом, как церковь пришла в движение. Все как-то по-особенному смотрели на меня. Братья сразу же предложили мне проповедовать. А уже после собрания некоторые члены церкви стали открыто прославлять Бога за услышанные молитвы о служителе. Меня пригласили для беседы и подробно расспросили о том, кто я и как оказался в их городе. Я, как мог, рассказал о событиях в Черновицкой церкви. И тут братский совет немедля вынес необыкновенное решение — принять верою как ответ на пост и молитву церкви, что приезд брата из Черновцов от Господа. На предстоящем утреннем воскресном богослужении представить меня как нового пресвитера Павлодарской церкви. Начиная свое служение, я посоветовался с братьями и счел необходимым совершить водное крещение давно ожидавших этого события. В августе, впервые за многие годы, воскресный день, мы открыто провели крещение на реке Иртыш. На берегу собралось множество народа, пел хор, проповедовалось Слово Божье. Для меня в этом не было ничего особенно удивительного, но в здешних краях крещение до сих пор совершалось только ночью. Поэтому смелость баптистов не очень-то понравилась местным властям. Вторым ударом для них стало массовое посещение наших богослужений детьми. Началось это так. С первого же дня моего служения наши с поля дети открыто пошли на собрание. Члены церкви, увидев детей, заволновались и стали спрашивать, неужели несовершеннолетним уже разрешается посещать молитвенный дом?
И я всем отвечал, что законодательного запрета в нашей стране никогда и не было. И тогда множество детей наполнило нашу церковь. Местные власти, не зная, как быть, стали жаловаться на меня в Совет по делам религии при Совете министров СССР. Вскоре меня вызвали в Москву, обещая там во всем разобраться. По дороге в самолете мне вспомнилась замечательная басня Крылова «Волки и овцы». Вот отрывок из этой басни. Овечкам от волков совсем житья не стало. И до того, что, наконец, правительство зверей благие меры взяло вступиться за спасение овец, и учрежден совет на сей конец. Большая часть в нем, правда, были волки. Вот примерно такой совет по делам религии и был учрежден в центре, якобы для защиты овец Христовых. Хотя все участники этого совета являлись коммунистами. Крылов в своей басне далее пишет, что сытые волки могут иногда и не обижать овец. На это только и была моя надежда. По милости Божьей, в Москве мой вопрос рассмотрели не слишком строго и передали дело не в суд, как просили мои обвинители, а лишь в местную административную комиссию при горисполкоме. В итоге меня штрафовали на 50 рублей, что было для бюджета семьи довольно чувствительно. Но победа церкви намного важнее. Мы стали значительно свободнее совершать свои богослужения. Дети вместе со своими родителями регулярно ходили на собрания. В общине воцарился мир. Пришло время, определенное в Божьем плане для нашего отъезда из Казахстана, где мы прожили целых 5 лет. Украинские власти заявили, что для меня прописки на Украине не будет ни при каких условиях. Тогда руководство неожиданно предложило мне стать старшим пресвитером по Молдавии. Слушая слова ответственных братьев нашего союза, я почувствовал себя в состоянии Елизера у колодца, который смотрел на все происшедшее и желал уразуметь, благословит ли Господь этот путь. Мое служение в Молдавии продолжалось 19 лет. Борьба с религией в Молдавии иногда принимала комичные формы. В одном селе местный партийный актив принял решение снести туалет с территории молитвенного дома. Тогда, дескать, баптисты будут реже ходить на собрания. Это был, так сказать, новый научно-атеистический подход к проблеме. В ответ мы с братьями приняли решение сообщить об этом нововведении республиканскому партийному руководству в Кишинев. А следующим шагом пообещали властям обращение за помощью в Москву. Быть может, там сочтут нужным распространить данный метод борьбы с религией по всему Советскому Союзу. Результат последовал незамедлительно. Уже через 2 дня пострадавшим за счет колхоза был построен новый туалет. Эта история тогда запомнилась многим. В реальной жизни комические и трагические события часто следуют друг за другом. В 1978 году в армии мученически погиб мой племянник Виктор Седлецкий. Он служил в Сочи, недалеко от того места, где ранее был убит другой солдат-христианин — Иван Моисеев. В воинской части Виктор никогда не скрывал своей веры в Бога. Он прослужил примерно половину срока, когда матери вдруг было сообщено, что ее сын погиб во время исполнения служебных обязанностей. Когда родственники приехали в часть забирать тело, там им сказали, что Виктор якобы утонул во время купания, а цинковый гроб настоятельно просили не открывать. Когда гроб в присутствии фотографов и врачей все же был вскрыт, сразу же обнаружилась ложь армейских чинов. На теле Виктора все увидели множество ножевых ран. Перед плачущей церковью предстал еще один мученик за Слово Божье. Велика для таковых награда на небесах.
Несмотря на многие трудности и испытания, вспоминая пережитое, я убежден, что прошел именно то поприще, которое Бог в своей мудрости определил для меня. Познавайте, что есть воля Божья и в вашей жизни.

момент творения. Загадка Губана. Губаны – это семейство рыб пестрой окраски. В них необычайно ярко проявилась изобретательность творца. Некоторые особенности этих рыб, необъяснимые с точки зрения теории эволюции, долгие годы изумляли ученых. На заре морской биологии ученые часто относили самку и самца губана к совершенно разным видам. Дело в том, что выглядят они совершенно по-разному. Биологи поняли, что зашли в тупик только когда обнаружили, что согласно их классификации существуют виды, в которых есть только самцы или только самки. В конечном итоге с помощью наблюдений удалось кое-что прояснить, но это лишь привело к новым вопросам. Ученые обнаружили, что некоторые губаны не похожи ни на самцов, ни на самок. Кроме того, в косяках, обитающих возле небольших рифов, не было молодых самцов. Создавалось впечатление, что взрослые самцы просто возникают из ниоткуда. В некотором смысле так и происходило. Дело в том, что когда в среде губанов ощущается нехватка самцов, самки могут превращаться в полностью сформировавшихся взрослых самцов. В Священном Писании слово «премудрость» означает глубокое и доскональное знание о взаимосвязи вещей, кажущихся разрозненными. Уникальная особенность, которой Бог наделил губана, служит прекрасным примером его премудрости и безграничной творческой изобретательности. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Жила на свете бабушка одна, ничем не примечательная с виду, невысока, морщиниста, худа. Таких немало можно всюду видеть. Она любила церковь посещать, всегда платочек белый надевала. В одежде мятой складки не сыскать, и все на ней опрятностью дышало. Подшучивала внуку иногда. «Зачем ты, бабушка, принародилась, и кто смотреть там будет на тебя? Ты зря так много времени трудилась». Она с любовью отвечала им: «Ведь я иду сейчас в Святой Дом Божий, иду навстречу с Господом моим, и эта встреча мне всего дороже». И засветились радостью глаза. «Он мой жених, он мой Господь, Спаситель, и тот, кто подарил мне небеса и дверь открыл в небесную обитель. И я иду воздать ему хвалу с великим упованием и надеждой. Да, как же я предстать пред ним могу на этот час в неряшливой одежде». И я всегда желаю сознавать, что я Его, и Он со мною будет, Его я стану сердцем прославлять и внешностью свидетельствовать людям, что этот дом есть место встреча с Ним, есть место праздника, святое место, где я увижусь с Господом моим и с Ним в общении пребуду тесно. Так говорила бабушка родным, и им урок давала необычный о Боге, о любви таким простым, но удивительным примером личным. Все окружающие не могли сиянию добрых глаз не подивиться. Часами от зари до зари она стремилась к Господу молиться. Она молилась о своих родных, о церкви и о людях незнакомых. Жила любовь в созвучии слов простых и в трепетных старушкиных поклонах. Однажды пастырь в церкви увидал, как ангел в зал зашел с короной чудной. Прекрасный свет вокруг нее сиял. Она теперь кому-то славой будет. Внимательно служитель тот следил, куда же ангел дальше путь проложит. И вот корону ангел возложил на голову молитвенницы Божией. Она всегда молилась за него, за проповеди, за труд, за муки. Молитвами она несла его, ему в скорбях поддерживала руки. Жила на свете бабушка одна и шла прекрасной жизненной дорогой. Она молитвенницей была, умела подходить к престолу Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжаем начатую нами на прошлой неделе тему «Воскресение». В течение этой недели мы рассматриваем безграничные благословения, которые стали доступными для нас через воскресение Христово. В нашей беседе вчера мы объяснили, каким образом мы можем получить второе рождение через веру в воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Мы цитировали слова апостола Петра из первого послания Петра, 1 главы 3 стиха, где он говорит следующее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа

из мертвых к упованию живому. Мы занимались темой, которая посвящалась вопросу отождествления нас с Иисусом Христом. Прежде всего, Иисус Христос отождествил Себя с нами в нашей вине и Своею смертью уплатил взыскание за наши грехи. Когда мы отождествлены с Ним верою, а первичным значением отождествления есть крещение, Священное Писание говорит, что мы погребены с Ним крещением, после чего мы следуем за Ним силой Святого Духа туда, где идет Он, в воскресение и вознесение. В послании к Ефесянам 2 главе апостол Павел говорит, что мы оживотворены вместе со Христом, что мы воскресли вместе с Ним и что мы посажены вместе с Ним на троне. Это и есть тема нашего отождествления с Иисусом Христом. Будучи же оживотворены с Ним, мы родились вторично. Мы оставили старый порядок и старые творения и вошли в новое творение и новый порядок, стали членами новой расы, расы Эммануила, расы по имени Бог с нами, главой которой есть Иисус Христос. Сегодня я желаю рассмотреть вопрос, как мы оправдываемся воскресением Христа, то есть становимся совершенно праведными. Слово «оправданный» и существительное оправдание встречаются в Новом Завете много раз. Это очень важные слова. Но я считаю, что многие христиане на самом деле не понимают полноты их значения. Поэтому я верю, что, слушая эту беседу сегодня, вы найдете более ясную, чем до этого, картину оправдания, то есть, что значит быть оправданным. Для нас, христиан, великим примером оправдания верою есть праотец нашей веры Авраам. В послании к Римлянам 4 главе апостол Павел говорит о примере и образце веры Авраама и после этого показывает нам, как этот образец касается и нас. Я читаю послание к Римлянам 4 главу стихи 20 до 25. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Обратите внимание на последнюю фразу «воскрес для оправдания нашего», то есть, чтобы сделать нас праведными, чтобы наделить нас своей праведностью. Авраам является примером продолжения веры в Божье обетование, несмотря на все негативные обстоятельства и упадок духа. Мы, как христиане, должны упражняться в вере того же типа, в вере в смерть Христа и в Его воскресение. Здесь имеется два аспекта. Первый. Его смерть уплатила полную и конечную цену, взыскание за наши грехи. Таким образом, Божья справедливость была удовлетворена смертью Иисуса Христа за нас. Бог не компрометирует своего правосудия, когда прощает наши грехи, потому что Иисус Христос уплатил полное взыскание, как наш принятый нами легальный представитель. Второй аспект вытекает из воскресения Христа. Своим воскресением Христос обеспечил нас оправданием, то есть совершенной праведностью. Мы оправданы от всякой вины. Мы получили оправдание, признаны праведными. Мы получили полную праведность. Я желаю подчеркнуть это слово «полную», то есть не частичную. Очень важно понять, что наше оправдание зависело от воскресения Иисуса Христа. В великой главе о воскресении, то есть в 15 главе, 17 стихе первого послания к Коринфянам, апостол Павел говорит следующие слова. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших».
Таким образом, наше оправдание зависело от воскресения Иисуса Христа. Когда Бог воскресил Иисуса, Он оправдал Его, реабилитировал, потому что два человеческих суда осудили Его на смерть. Светский суд Рима и религиозный суд еврейского Синедриона. Воскресением Иисуса Бог отменил, аннулировал эти несправедливые приговоры и реабилитировал праведность Иисуса Христа. Но когда Его праведность была восстановлена, то это означало также и нашу праведность, так как мы отождествлены с Ним в воскресении. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе 21 стихе, апостол Павел подводит замечательный итог. Вот что он говорит. «Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Таким образом, Иисус Христос стал грехом, взявший на себя наш грех и уплатил полное взыскание за наш грех, чтобы мы, в свою очередь, через веру могли отождествить себя с Его праведностью, которая была восстановлена через воскресение. Итак, мы оправданы, сделаны совершенными праведниками. И я всегда люблю давать это небольшое определение оправдания. Когда я говорю, что я оправдан, я понимаю, что нахожусь в таком состоянии, как будто не сделал никогда ни единого греха. Почему? Потому что приписанная, дарованная мне праведность через воскресение Христа является праведностью, которая никогда не знала греха. А это и есть единственная праведность, которую небо считает вполне достаточной, удовлетворительной. Так как понадобилось Христово воскресение, чтобы обеспечить наше оправдание, существует два логических требования к нам, чтобы получить спасение. Они изложены очень ясно апостолом Павлом в послании к Римлянам, 10 главе, в стихах от 6 до 10 читаю. «А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Из этого текста ясно, что имеется два простых логических, практических требований для получения спасения, которое уже совершено для нас смертью и воскресением Иисуса Христа. Первое требование касается сердца, второе – уст. Сердцем мы должны верить, что Бог воскресил Иисуса Христа из гроба. Мы должны верить в Его воскресение. Те, которые не веруют в воскресение Иисуса Христа, не могут иметь оправдания, потому что оно зависит от Его воскресения и нашей веры в Его воскресение. Итак, первым требованием есть то, что мы должны верить сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Но этого недостаточно. Второе Божье требование касается наших уст. Мы должны исповедовать нашими устами Иисуса Христа, Господом. Мы должны признать Его власть. Не в смысле Его власти над Вселенной, но власти Его над нами в нашей жизни. Это связано с подчинением нашей воли, нашего «я», с актом отдачи себя власти Иисуса Христа. Некоторые люди веруют в сердце, но никогда не посвящают себя Богу, никогда не выражают словами своего посвящения и отдачи себя Иисусу Христу. Если вы один из них, я советую вам сделать второй шаг. Быть может, вы уже верите в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Быть может, вы исповедовали это много раз в церкви. Но отдали ли вы себя полностью власти Христа и признали ли вы Его своим Господом своими устами? У нас должно быть публичное исповедание того, во что мы верим
нашим сердцем. Это ключ вхождения в сферу спасения. Верьте всем сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа. Исповедуйте Его своими устами, Господом. И Священное Писание говорит: «Будешь спасен». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, есть ли у нас основания унывать? Разве только по двум причинам, если мы еще не обратились к Богу или, уже обратившись, продолжаем жить во грехах. Только в этих двух случаях есть полное основание для уныния. А помимо этого, нет ни малейшего основания для уныния, так как мы всегда имеем возможность открывать в молитве перед Богом все наши нужды, уповая на всемогущество и любовь Божию. Уповай на Бога, не забывай этого. Нет такого времени, когда нельзя уповать на Бога, каковы бы ни были нужды и затруднения. Даже тогда, когда по-человечески всякая помощь кажется невозможной, уповая на Бога, мы убедимся, в конце концов, в том, что делали это не напрасно. Господь пришлет нам свою помощь в свое время. Я думаю, многие из нас испытывали это. Когда не было никаких надежд, помощь приходила от Господа. Он не ограничен. У Него десятки тысяч различных способов и путей подать нам помощь в свое время. Мы лишь должны открыть свое положение перед Ним в детской простоте, изливая свое сердце, и сказать: «Я недостоин того, чтобы Ты внял мне и ответил на мою молитву, но ради Господа Иисуса Христа, ради имени Его, внемли молитве моей и даруй просимое». Научи меня в тишине и с терпением ожидать Твоего ответа. Я верю, что в определенное Тобой время Ты даруешь просимое. Больше молитвы, больше упражнения в вере, больше терпения в ожидании, и последствием будет благословение, и благословение обильное. Это испытывали мы в нашей жизни бесконечное число раз. И поэтому я постоянно твержу себе: уповай на Бога.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Я жить хочу. Я жить хочу. Я просто хочу жить. Ни частью, ни какой-то половинкой, что не способна даже растворить ни глыб больших, ни даже малой льдинки. Неужто в этом сложность и беда? Неужто я попала в искушение? Просила исцеления, когда и на свой путь в судьбу благословения. Зачем себя напраслиной терзать, лелея то, что просто невозможно, и ждать чего-то, постоянно ждать, уже от ожиданий этих тошно. Куда ни гляну, всюду тупики, душа как будто стала над обрывом. О, что же дописать в конце строки, чтоб вышло все созвучно и красиво? Я жить хочу, услышь меня, Господь, к Тебе мой зов и сердце обращение. Твои лишь руки исцеляют плоть, мечтам давая жизнь и воплощение. Ты верен слову, Ты неизменим. Пусть говорят вокруг все об обратном, но я Тобою двигаюсь одним, хоть спотыкаюсь в этом многократно. Я жить хочу, наполни мой сосуд водою чистой, чтобы крепла вера. Я знаю, перемены в жизнь грядут, откроются к свободе скоро двери.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12:15-16.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Бенни, мой старший брат, разбудил меня посреди ночи. Он сказал: «Посмотри за дверь. Видишь, идет снег. Вот почему так холодно». Мы жались все вместе на сене в углу комнаты, укрываясь нашими старыми одеялами, стараясь сохранить себя в тепле. Двери не было, просто дверной проем, сквозь который были видны летящие хлопья снега. Тем не менее, здесь не было так холодно, как там, когда мы спали в пустыне у Великой Стены. Здесь не было ветра, однако все равно было достаточно холодно, так что мы тесно прижимались друг к другу, дрожа и пытаясь согреться. На рассвете пришел водитель. «Мы должны идти сейчас. Грузовик ждет, и много людей, желающих ехать на этом грузовике. Вы должны сидеть прямо за кабиной, сзади. Там будет намного теплее и безопаснее для детей. Не позволяйте людям оттолкнуть вас. Оставайтесь прямо за кабиной, где я вас посажу. И не двигайтесь с этого места. Это будет самое безопасное и теплое место в кузове. Так у вас будет защита от сильного ветра. Я также буду оглядываться и смотреть через заднее окно, чтобы убедиться, что вы в порядке и что никто не оттолкнул вас с этого места. Господин Чиу сказал, что ты особый человек.

человек, и что я должен заботиться о тебе. Я знаю американских миссионеров Шернер в Ланчжоу. Я отвезу вас прямо к ним». Неся в руках свои небольшие узелки с одеждой, мы пошли к грузовику. Вокруг него уже было много народа, и все хотели ехать в Ланчжоу. Это были люди, которых преследовали за их убеждения, и теперь они тоже бежали от коммунизма. Все они хотели найти свое место в жизни. Там были люди из всех слоев общества. Фермеры, торговцы, владельцы магазинов, домовладельцы, богатые люди и деловые. Все они не имели с собой ничего, кроме одежды, которая была на них. В руках у них были только узлы и небольшие сумки. Коммунисты лишили их всего — земли, домов, денег и всего ценного, что у них было. Они щадили только тех, кто уходил, в чем был, и позволяли взять с собой совсем немного вещей. Те, кто отказывался расстаться со своими вещами, были казнены на месте, и все, что принадлежало им — деньги, дорогая одежда, шубы, дома, земли — все конфисковали. На наш взгляд, для такой толпы нужно было около 20 грузовиков, чтобы забрать всех этих людей в Ланчжоу. Водитель разрешил посадку только тем, у кого были билеты. Он брал билет у каждого человека и тщательно сопоставлял имя в билете с именем в своем списке. Он даже проверял дважды, что билет действительно совпадает с именем человека. Только тогда он позволял ему подняться на грузовик. Водитель говорил на каком-то китайском диалекте, которого мы не понимали. Он помахал руками, показывая, что хочет, чтобы все люди отошли от грузовика. Забирая билеты у моего отца, он помог матери с ребенком забраться в кузов, у которого были только боковые борта, а заднего не было вовсе. Он также помог подняться в кузов остальным детям, и мы уселись на лавку за кабиной рядом с матерью. Туда же прошел и сел отец. Потом на борт поднялись и остальные, и в кузове оказалось так много народу, что мы чувствовали себя как селедка в бочке. Убедившись, что все, у кого были билеты, уже в кузове, водитель сказал: «Ну все, едем». Уже совсем рассвело, и когда мы подъехали к главным воротам деревни, они были открыты. Ехать на грузовике — это совсем другое дело. Это совсем не так, как идти позади телеги, выталкивая ее из-под песка. Грузовик был явно перегружен, и мы слышали, как надрывно ревел мотор, когда грузовик медленно двигался на подъем. Внезапно грузовик остановился, и мотор заглох. Водитель вышел из кабины и сказал: «Все должны выйти и толкать грузовик обратно в деревню. Двигатель испортился. Теперь нужно его отремонтировать, и только тогда мы сможем поехать снова». Все мужчины вышли и начали толкать грузовик обратно в деревню. Нам пришлось вернуться в ту же холодную и пустую комнату и ждать. Наконец водитель пришел и сообщил, что грузовик будет готов в течение нескольких дней. Мы провели еще несколько холодных ночей и дней, ожидая ремонта грузовика. Когда грузовик был отремонтирован, водитель отвел нас к грузовику и усадил на лавку за кабиной, как он это делал в первый раз. Когда все были в грузовике, мы снова выехали из деревни и стали подниматься в гору по извилистой дороге, ведущей в Ланчжоу. Мы отъехали не так далеко, как грузовик снова остановился и мотор заглох. Водитель подошел к кузову и сказал: «Все должны опять выйти и толкать грузовик обратно в деревню, и мы будем снова его ремонтировать». Эта проблема с грузовиком повторялась еще много раз, и каждый раз грузовик возвращался в деревню, а водитель и механики снова ремонтировали двигатель. Нам опять сказали, что грузовик будет готов через несколько дней, и мы сможем продолжать наше путешествие. Мы вернулись в нашу комнату.
нам пришлось снова ютиться на сене в углу комнаты, где из дверного проема не так сильно задувал холодный ветер. Казалось, было намного холоднее, чем в предыдущие ночи. Летел снег, и ветром его заносило в комнату. Когда не дул холодный ветер, нам было приятно и тепло. Посреди ночи мама разбудила нас и сказала, что Ники, наш младший брат, умирает. Мы собрались вокруг мамы и Ники. Пододвигаясь к ним все ближе и ближе, тревожно вслушиваясь в его угасающее неровное дыхание. Стало совсем тихо. Мы почти перестали дышать, чтобы услышать от него хоть какой-то звук, но ничего не было слышно. Я подумал, может быть, он затаил дыхание и скоро начнет дышать, но нет, он больше не дышал. Он больше не издавал никаких звуков. Вдруг моя младшая сестра Надя спросила: «Это Бог взял Ники от нас. Он позаботится о Нике и будет его кормить. Ему будет там тепло». «Да, Надя, Бог позаботится о Нике. Ему всегда будет там тепло, и у него будет много еды. Ники больше никогда не будет болеть», — сказала мама тихим, дрожащим голосом. Она заплакала. Когда мы услышали плач нашей мамы, мы все стали плакать вместе с ней. Нам всем было грустно, что мы потеряли нашего маленького братика. Да, он ушел от нас, и, как сказала мама, Бог позаботится о нем. Никто уже не мог спать, и ночь, казалось, прошла быстро. В дверном проеме забрезжил утренний рассвет. Отец быстро вышел, нашел водителя и рассказал ему, что произошло. Он сказал ему, что мы должны похоронить Ники здесь, прежде чем мы сможем поехать. Водитель с сочувствием отнесся к этому событию и сказал, что будет нас ждать. Отец взял с собой Тони, Бенни, Алекса и меня. Мы вышли из небольших боковых ворот деревни, чтобы найти место, где можно было бы похоронить Ники. Мы поднялись на холм и нашли место напротив великой стены, где земля не была заморожена. Расчистив место от камней, мы выкопали яму в земле, как раз такую, чтобы похоронить в ней Ники. После этого мы вернулись в комнату, где нас ждали все остальные. Маленькое тело Ники обернули его же пеленками и одеялом, и все вместе пошли к приготовленной могилке. Там мы и похоронили его, напротив великой стены, недалеко от главных сельских ворот. Затем мы снова положили на это место много больших камней. Так мы хотели сохранить его тело от диких животных, чтобы они не смогли разрыть его могилу. Все мы встали вокруг его могилы и помолились. Когда мы возвращались в деревню через маленькие ворота, мы все шли и плакали. Нам было очень горько лишиться нашего маленького Ники. Мы опять зашли в нашу комнату и стали дожидаться грузовика. Отец ждал водителя. Когда он пришел, отец сказал ему, что мы готовы идти. Водитель снова собрал всех в грузовик, и мы направились к воротам села. Внезапно послышался какой-то шум и крики людей, стоящих вдоль улицы прямо перед воротами деревни. Из толпы выбежал человек, схватил кричащего ребенка, перекинул его через руку, как мешок с картошкой, и побежал к грузовику, который уезжал. Ребенком был наш маленький брат Алекс, который кричал во всю силу своих легких, потому что думал, что его оставили. Оказалось, что Алекс подбежал к группе солдат, стоявших на углу. Он был очень голодным, как и все мы. Он заметил, как солдаты что-то ели, и попросил у них немного еды. Они стали смеяться и переглядываться, показывая на Алекса. Один из солдат полез в карман, вытащил старые китайские монеты и бросил их на землю перед собой. Алекс, не колебаясь, встал на четвереньки, быстро схватил монеты с земли и сунул их в карман.
На самом деле Алекс хотел не монеты, а еду, которую они ели. Он был очень голоден. Он продолжал показывать им, что он хочет есть. Они же продолжали смеяться, не понимая, что ему еще нужно. Наконец, они поняли, что он просит еды. Они посмотрели друг на друга и решили дать ему немного. Солдаты были поражены тем, как он быстро набил свой маленький рот едой и попросил еще. В то время, как Алекс был занят наполнением своего желудка так быстро, как только мог, запихивая еду в свой рот, он вдруг поднял голову и увидел, что грузовик поехал. Он сразу уронил пищу, закричал и побежал за ним следом. Однако его крошечные ножки не могли бежать так быстро, чтобы он мог догнать удаляющийся грузовик. Это был как раз тот момент, когда человек выбежал из толпы, схватил кричащего мальчика и побежал с ним к грузовику. Именно тогда мы и поняли, что Алекса с нами нет. И самой большой нашей проблемой стали переживания о кричащем младшем брате, с которым в руке наперевес бежал к грузовику какой-то незнакомец. К тому времени водитель грузовика услышал шум и понял, что что-то не так. Он остановился и вышел, чтобы понять, в чем проблема, и увидел, как мужчина бежит к грузовику с кричащим ребенком. Все люди на грузовике были взволнованы происходящим. Трое мужчин, которые находились сзади в кузове, нагнулись вниз и схватили Алекса. Втащили его и по рядам передали кричащего мальчика прямо в руки отцу. Теперь было все в порядке, и можно было двигаться вперед. Водитель грузовика вернулся в свой грузовик и направился к воротам деревни. В этот раз грузовик поднялся по извилистой дороге на холм и направился в сторону крутых и высоких гор, по дороге, ведущей прямо к Ланчжоу. Наше путешествие через эти суровые горы продолжалось около 2 недель. Передвижение на грузовике по горным дорогам происходило по определенной схеме. Когда грузовик поднимался в гору, все трудоспособные мужчины и женщины подталкивали его вверх, а когда вниз, то забирались в кузов и ехали по склону. Это происходило каждый день. И так мы медленно продвигались по извилистой горной дороге. Во время путешествия мы испытывали смешанные эмоции. С одной стороны, мы были в восторге от того, что мы ехали в кузове грузовика, а не шли пешком, как это было в течение многих месяцев. С другой стороны, нам было очень грустно, что мы потеряли нашего маленького брата. В памяти еще очень живо стояли картины того печального события, когда мы хоронили его рядом с Великой Китайской стеной. Некоторые из нас стояли там со слезами на глазах и молчали. Другие просто молчали. Отец не плакал, но мы знали, что у него все болит внутри, хотя он старался не показывать нам это. Тон его голоса был ниже, мягче и тише обычного. Мама тоже страдала и была очень грустной. Много раз мы видели, как она плачет. Мы старались изо всех сил успокоить ее в этом горе. Но нам не понять было глубину ее страданий. Отец разделял ее печаль, но не знал, как выразить это нам, чтобы мы тоже могли понимать. Мы много молились после того, как умер наш Ники. Отец в своих молитвах всегда благодарил Бога и уверял нас, что Ники счастлив и находится у Бога. Если бы мы каким-то образом смогли сохранить его в живых до тех пор, как мы сели в грузовик, возможно, со всеми людьми, сидящими тут близко друг к другу, мы могли бы защитить его от холода. Может быть, некоторые из них дали бы ему пищу, чтобы он стал сильнее и смог бы побороть инфекцию. Тогда он по-прежнему бы ехал с нами по дороге в Ланчжоу. Мы продолжали ехать на юг, сидя в кузове грузовика, который не был покрыт брезентом и у которого отсутствовал задний борт. Там
были только боковые борта, чтобы люди не упали с грузовика. Мы все еще находились в сухом горном регионе. Как обычно, мы подталкивали грузовик в гору, а под гору уже катились на грузовике вниз. По пути нам встречалось много маленьких деревень. Остановки для отдыха были нечастыми. Они происходили, по крайней мере, 2-3 раза в день. Когда мы ехали на грузовике, я посмотрел на своих родителей и заметил, что они молятся. Мы, дети, тоже начали молиться, чтобы грузовик не сломался снова и чтобы мы могли продолжать наше путешествие. К нашему удивлению и радости, грузовик ехал и не ломался. Мы передвигались на грузовике по крутым горным перевалам и узким дорогам. К вечеру мы останавливались для отдыха. Люди ходили вокруг грузовика, чтобы двигаться и разминать ноги. Почти каждый день всех мужчин просили выйти из грузовика и толкать его в гору. Грузовику не хватало мощности ехать на подъем. Добравшись до вершины, мужчины опять забирались в кузов и вниз уже ехали на грузовике. И так повторялось по меньшей мере 2-3 раза в день между перевалами. Мужчины всегда были готовы толкать грузовик на подъем. Мы проехали еще много деревень, которые теперь были не так далеко друг от друга. По крайней мере, так нам казалось, потому что мы ехали на грузовике и двигались намного быстрее, чем когда мы шли пешком. Водитель постоянно держал нас в поле зрения, следя за тем, чтобы у нас было место, где остановиться на ночь. Рано утром он вел нас обратно и сажал нас на то же самое место, где мог видеть нас через маленькое окно в кабине. Все пропускали нас вперед и только потом занимали свои места. Грузовик трогался, и мы ехали еще один день своего пути. Так прошло около 14 дней, когда мы, наконец, приехали в Ланчжоу. Отец нам сказал, что здесь мы встретимся с миссионерами, которые нам помогут. У меня есть письмо, которое Джордж Хантер дал мне, чтобы я передал его миссионерам. Они из Америки и знают, как нам помочь, когда мы будем жить уже в Ланчжоу. К полудню 14 дня мы прибыли в город. Когда грузовик въехал в город, половина людей вышли при первой же остановке. Остальные люди вышли на следующий, потому что там была автобусная остановка и вокзал. Через несколько минут все разошлись в разные стороны, а мы остались сидеть на своих местах. Водитель, глядя на моего отца, сказал по-русски с сильным китайским акцентом: «Вы оставайтесь на грузовике. Я отвезу вас к американским миссионерам. Они вам помогут». Он вернулся в грузовик и провез нас по всему городу. Он проехал через большой мост, повернул и поехал обратно вдоль по противоположной северной стороне Желтой реки. Через пару километров он подъехал к мемориальной больнице имени Уильяма Бордена. Здесь проживала семья Шернеров. Именно здесь они выполняли свою миссионерскую работу. Господин Шернер работал в больнице администратором. Здесь была основная база миссионерской деятельности в провинции Гансю, а также и за ее пределами. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена после смерти Уильяма Бордена, который умер 9 апреля 1913 года. Уильям был сыном и наследником владельца знаменитой многомиллионной компании в Чикаго. В 1909 году он окончил Йельский университет, а затем теологическую семинарию в Принстоне. Уильям написал своей матери, сказав, что Бог призывает его стать миссионером для мусульманского народа в Китае. Один его друг выразил удивление, что Уильям решил потратить свою жизнь, отказавшись от всего состояния своего отца, чтобы стать скромным миссионером в Китае и служить Богу, проповедуя мусульманскому народу в северо-западной пустыне Китая. По пути на миссионерские поля
Уильям остановился в Каире для изучения арабского языка, для того, чтобы лучше подготовиться к работе с мусульманским народом. Во время своей учебы в Египте он заразился церебральным менингитом и умер в Каире в возрасте 25 лет. Семья Борден завещала китайским внутренним миссиям и другим христианским организациям миллион долларов. Мемориальная больница в Ланчжоу была построена и названа в честь Уильяма. Сегодня эта больница все еще стоит в окружении огромного медицинского комплекса. Центральная часть комплекса – это сердце учреждения, которое до сих пор называется мемориальной больницей, имея свое собственное историческое происхождение. В настоящее время доктора из многих стран приезжают, чтобы учиться в эту больницу. –

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Я человек в порочной плоти, зло бесконечный мой удел. Когда бы ты, небесный плотник, меня спасти не восхотел? Как мог бы помышлять о небе я, кто корнями в землю врос? Когда бы ты, счастливый жребий с небес, на землю не принес? Не раз бывало в жизни туго, полки на брань вела вражда. Когда б не ты, по сердцу друга, я не нашел бы никогда. Была бы жизнь кромешным адом, когда бы не шагал ты рядом.

«Вот я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28, 20. Не следует со страхом заглядывать в будущее, боясь случайных перемен. Бодро идти навстречу новым дням. Знай, что ты в руках Божьих, а у Него нет случайностей. Бог, которому ты принадлежишь, не позволит искушениям превозмочь тебя. Он избавит тебя от них. Он ведь хранил тебя до этого часа. Поэтому крепко держись за Его руку и иди вперед. Он проведет тебя через все затруднения. Он понесет тебя на своих руках, если силы твои ослабеют. Не заботься о завтрашнем дне. Тот же вечный Отец, который заботится о тебе сегодня, позаботится о тебе и завтра, и в каждый последующий день. Он защитит тебя от страданий или же даст тебе силы перенести их. Будь спокоен, отгони тревожащие тебя мысленные воображения. Господь есть пастырь твой. Это не то, что Он был или может быть твоим пастырем, но Он есть и остается таковым во все дни до скончания века. Всегда, в воскресенье, в понедельник, в январе, в мае, дома или в Китае, в дни мира или войны, в изобилии или нужде. Он твой любящий пастырь, и Он заботится о тебе».

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Послание Римлянам 12, 15, 16.

сжимается подсознание. В душе бушует тревога. Греховного осознания ей вторит даже погода. Нахмурились брови неба, и тучи плывут иначе. То рядом совсем, то где-то, то громом гремят, то плачут. Как будто все то, что в тайне известно, небо все знает и хмурится не случайно. Ведь грех с отцом разделяет. Печально взглянуть на небо и в тучах увидеть пропасть. Молчание хуже гнева, и страх навевает робость. Страшнее всего не строгость и не твое наказание, страшнее моя убогость, греховности оправдание. Страшнее всего остаться мне без общения с тобою, грехом разорвать объятия, лишая себя покоя. Поэтому очень тихо шепчу: прости меня, Боже, прости мне глупую прихоть, ты для меня всех дороже. Я без тебя лишь растение, что сохнет с порывом ветра. Я жду твоего прощения, я жду твоего ответа. Ведь ты мое вдохновение, моя мечта и опора, нежное переплетение рук и дыхания и взора.

Тяжелее всего на перекрестках своему пути не изменить. Сколько душ на поворотах скользких в попыхах заканчивали жизнь. Сколько их старалось на дорогах занять поудобнее колею, не страшась, не доверяясь Богу, случаю подвергнуть жизнь свою. Как же нынче безрассудство модно все на свете пробовать и брать. Среди дел красивых и бесплодных иллюзорно видеть благодать. Перекрестков много еще будет, ими путь исчеркан поперек, и беспечное слепое тление судеб многим уже как бы невдомек. Выбор же тяжелый угнетает тех, кто ищет в жизни своего. Кто Господень, тот не выбирает. Бог уже решил все за него. Следует проторенной дорогой, и не смотрит он по сторонам. По следам Спасителя и Бога путь прямой восходит христиан. И уже на верности вершинах, там, где перекрестков больше нет, силу свет берет христианина, ведь чем выше, тем обширнее свет.

Нам всем в чего-то жизни не хватает, чтобы себя счастливыми считать. Глаза свет радости не отражают, и счастье на лице не прочитать. Счастливы мы или же несчастны? Как и кому себя определить? Дай нам Господь не унывать напрасно, а взгляд на жизнь свой изменить. Свой взгляд, чтобы во мраке видеть звезды, молчание Божьим находить ответ, не горевать о том, что ныне поздно, а верить в завтрашний рассвет. Ведь счастье — относительное слово. Наверное, чтобы это понимать, должны мы взять несчастье за основу и все в сравнении с ними принимать. Несчастье там, где в Боге нет опоры, где нет надежды и где света нет, когда бросают в бедствие и моры народы нищету на много лет. Несчастье пережили наши деды, кому на Колыме достался срок. Они о счастье не вели беседы, насущной темой хлеба был кусок. Несчастье реки пережили вдовы, гонения, репрессии, война. В полвека не нашлось на них обновы, голодный плач детей лишал их сна. Но и сейчас несчастья в жизни много. И если нам бывает тяжело, то нужно нам взглянуть на дорогу, которой горе ближнего прошло, и посмотреть на тех, кому труднее, чья доля круче и больней. Им, сострадая и за них болея, судьбою легче справиться своей. Несчастье не кончается на свете, течет по человеческой тропе, и тьма, которая за все в ответе, предстанет перед Богом на суде. Тем тяжело, кто Господа не знает, и свое горе к Богу не несут. А христиане, если унывают, то слышат Божье: «Я с тобой, я тут». Преклонимся пред Ним в мольбе сердечной и славу вознесем в простых словах. Ведь счастье и несчастье скоротечны, блаженство же навечно в небесах. Слава.

В одном селе жил-был хороший плотник. Из досок он фигурки вырезал. И был действительно искусный он работник, но очень дорого фигурки продавал. И вот однажды к плотнику заехал на своей кляче старенький бедняк. Сказал ему: «Добился ты успеха, но добрым не становишься никак. Смотри на пекаря, он мало получает, но хлеб свой даром людям раздает. Он бедняков по имени всех знает, за это ему слава и почет». А плотник ничего не отвечает, молчит, работает и, знай себе, поет. И этим бедняка он напрягает, разгневанным и злым уходит тот. Пустил слух по селу, что плотник жадный, богат, но не поделится ни с кем. И стали все судить о нем превратно. В селе, мол, много от него проблем. А плотник заболел, лежит, страдает, но так к нему никто и не пришел. Мол, пусть скупец лежит и умирает, и без него нам будет хорошо. А он и умер. Только от чего-то вдруг пекарь перестал хлеб раздавать. За деньги продает, и вся работа, ни одной булки никому не хочет дать. Тогда у пекаря все бедняки спросили: «А почему ты хлеб не раздаешь? Бесплатными ведь раньше булки были, а нынче ты втридорога дерешь». Им улыбнувшись, пекарь отвечает: «Так раньше плотник деньги мне давал, платил за вас, кто этого не знает? За его деньги хлеб я раздавал». Вот так и мы порой превратно судим о людях, не узнав их в полноте, а говорим, что Господа мы любим, но доброта есть только во Христе. Один Господь сердца людские знает и учит никого не осуждать. Что видим мы, не каждый понимает. Лишь Господу дано о нас все знать.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Послание Римлянам 12:15-16.

не хотят дружить с Сережей. В чем причина? Кто поможет? Начал он играть с Иринкой, но сломал ее машинку. За мячом бежал со Славой и толкнул его в канаву. К шуткам наш Сергей привык. Коле показал язык, крикнул громко малышам. «Эй, малявки, можно к вам?» «Никому Сергей не нужен. Почему же с ним не дружат?»

Дорогие дети, в прошлый раз мы прошли почти до конца историю Эсфири и Мардохея. Я не давала вам стишка на память, не читала вам рассказов и стихов, и сделала это умышленно, чтобы вы могли получить полную картину дивной библейской истории. Сегодня мы ее окончим. После того, как царские почести были отданы Мардохею, царица Эсфирь снова устроила пир и снова пригласила на него царя и Амана, и оба пришли к ней, и снова царь спросил: «Чего ты желаешь? Я все исполню, даже если бы ты просила себе половину царства моего». Эсфирь набралась смелости и отвечала: «Если ты, царь, находишь, что я угодна тебе, и ты благоволишь ко мне, пусть будет дарована мне жизнь и народу моему. Ведь нас предали на истребление, нас собираются убить. Я бы молчала, если бы нас хотели продать в рабство, но ведь нас задумали погубить». Тогда царь спросил: «Кто это? Кто задумал такое злое дело?» Эсфирь ответила: «Враг и неприятель, злобный Аман». Аман был при этом и задрожал от страха. Царь встал в гневе и вышел в сад свой, а Аман остался и умолял царицу пощадить его. Когда царь возвратился, Аман все еще был около царицы и все еще просил ее не губить его. Но царь был в гневе и велел повесить Амана на виселице, которую он приготовил для Мардохея. Потом царица упросила царя возвратить разосланные повсюду письма с приказом убить всех иудеев. И он исполнил просьбу ее, и приказ был отменен. Народ радовался и праздновал, и праздник этот вошел в обычай народа. Так что до наших дней они отмечают этот день и вспоминают прекрасную Эсфирь, спасшую жизнь своего народа. Время шло, народ обрабатывал землю, богател и вовсе не думал о восстановлении храма. Новый царь занял персидский трон, и новые пророки учили народ, открывая ему волю Бога. Пророк Агей жил при царе Дарии. Он начал говорить вождям иудеев о постройке храма, и иудеи были уже готовы начать работы, когда самаряне снова стали мешать им и спрашивать, кто разрешил им это. Царь Дарий проверил прошлые записи и нашел, что все, что иудеи говорят, правда, и что самаряне и раньше пытались помешать работам на постройке храма, и приказал оставить иудеев в покое и позволить им мирно окончить постройку. Итак, храм был отстроен, и радости не было конца, народ хвалил царя и Бога. Всегда в народе был кто-то, кто записывал историю народа и все события, происходившие с ним. В это время таким книжником был Ездра. Он не только писал историю, но и учил народ закону. И наново в отстроенном храме собирался народ, но чтобы не забыт был закон, Бог поручил Ездре учить людей. Для каждого дела Господь посылал своих людей. Для того, чтобы побудить народ на восстановление стен города, он послал Неемию, и этот мужественный человек пришел в Иерусалим и, несмотря на многие препятствия, побудил народ взяться за дело, и за 52 дня стены города были восстановлены, и Иерусалим выглядел прекрасно. Праздники были радостными и частыми. Ездра напоминал народу о законе, но последний пророк Ветхого Завета, Малахия, напомнил о самом важном – о пришествии Спасителя в мир. Он предсказал приходы Иисуса Христа за 400 лет до Него, и слова Его были хранимы вместе с книгами Ездры, и тот, кто слышал их, мог рассказать о них детям своим. И были, конечно, такие люди, которые передавали эту весть детям и внукам своим, так что, когда Иисус Христос пришел, они ожидали Его и приняли Его, а те, кто не ожидали Его, не узнали в Нем Спасителя. За 400 лет много стран правило иудеи. Под многими царями жил еврейский народ, и последнее время перед пришествием Иисуса Христа страною правил Рим. Во всех областях были поставлены римские губернаторы, и евреи платили налоги римскому кесарю. В храме происходили богослужения и приносили жертвы, и так было в те дни, когда родился наш Спаситель. Дети, мы окончили Ветхий Завет. Конечно, я не проходила его с вами стих за стихом, потому что не все было бы вам понятно, но я вывела перед вами героев веры, показала вам заботу Бога о его народе и о людях, которые оставались ему верными. Я показала вам, как Бог в течение веков хранил царский род Давида, чтобы от него дать народу Мессию.
Вы видели, как все попытки дьявола уничтожить этот народ были разрушены, и как стены Иерусалима, его ворота и прекрасный храм отстраивались множество раз на глазах у врагов, желающих, чтобы Иерусалима не было вовсе, и особенно, чтобы не было места поклонения живому Богу. Но угодно было Богу, чтобы храм был до времени, и чтобы народ его, хотя и непослушный, не погиб. И мы видим его и сегодня в своей стране со своим языком и культурой. Других народов такой древности давно нет. А этот народ есть и будет, потому что Слово Божие неизменно, и потому что Христос придет опять на эту землю. Со следующей беседы мы начнем проходить с вами жизнь Господа Иисуса Христа. Вы видите теперь, почему мы прошли сначала Ветхий Завет. Он подвел нас к Новому Завету, к вечной надежде. Если Бог Отец в Ветхом Завете казался вам великим и дивным в делах своих, каким еще более любящим и жертвенным покажется Он вам в Иисусе Христе, Сыне Своем, пришедшем в теле, чтобы спасти человечество? Я расскажу вам коротенький рассказ о мальчике, который приносил добрые плоды своими добрыми делами. В одном селе жил мальчик, который очень любил яблоки, но он также любил Господа Иисуса Христа и читал Слово Божие. Он знал, что мы должны делать добро. Каждый раз, когда он ел яблоко, он благодарил Господа за то, что он создал яблоки такими вкусными и сочными, и ему хотелось, чтобы яблок было много и чтобы они росли повсюду. В обгрызанном стержне яблока он обнаружил маленькие отделы, в которых были темно-коричневые семечки яблока. Он знал, что если семечко посадить в землю, вырастет дерево. Когда он вырос, он взял на плечи сумку с семенами яблок и пошел из села в село, и всюду сажал семена в землю. На месте семян вырастали яблоньки, и всюду появились сады. Все знали, что там, где прошел Ваня яблочное семечко, так прозвали этого парня, будут расти кудрявые яблоньки с сочными плодами. Когда люди ели яблоки, они вспоминали Ваню и благодарили за него Бога. Как бы хотелось мне, чтобы и после вас оставался такой заметный след добра. Не обязательно сеять яблоки. Мы можем сеять истину Божию, а Господь обещал не оставить нас без плода. Он даже сказал больше. Он сказал, чтобы мы не заботились о плоде, а только сеяли доброе, а плод он возрастит сам. Он позаботится о том, чтобы плод непременно был. Между прочим, и от наших злых поступков бывает плод. Ведь если мы посадим крапиву, от нее не вырастут яблоки, не правда ли? От репейника тоже будут одни репехи. Важно знать, что мы сеем, потому что то, что посеем, то и пожнем. Это уж такой закон у Бога. Мы знаем, что его законы неизменны, на них можно положиться. Если бы не так, то наши космонавты боялись бы высунуть нос из дома, не только что не решались бы лететь на Луну. Они знают, что законы не изменятся до их возвращения на Землю, и их приборы построены на основании этих законов. В отношении посева тот же непреложный закон. Сеешь добро – жнешь добро. Сеешь зло – жнешь зло. Помните Амана и его конец на виселице, которую он приготовил для Мардохея? Закон. Тут никуда не денешься. Сейте же доброе, дети. Не пожалеете. Дети, вы любите смотреть на природу вокруг вас, на деревья осенью, когда они танцуют в воздухе под музыку ветра? А любите ли вы, лежа в траве, смотреть на облака, на причудливые формы, которые они принимают? Иногда там видны странные звери, иногда бородатые дядьки и многое другое, не правда ли? Замечали ли вы в лесу сочетание красок коричневых, зеленых, желтых? И цветы лесные так особенно ярки и так хорошо сливаются с красками стволов деревьев и темно-зеленым мхом, что просто хочется воскликнуть. Как все это чудесно, как прекрасно! Но если присмотреться еще ближе и проследить за жизнью гусениц, бабочек и пчелок, тогда у вас и вовсе захватит дух от восторга. Так разумно все создано, так точно все подходит одно к другому. Кто-то скажет вам «природа». Да, конечно, природа. Только если у нее есть разум, который создал нерушимые ее законы, тогда это уже не просто природа, а что-то большее. Мы говорим, что это дело рук Бога, существа духовного, невидимого, но которое не только разумно, но само есть мудрость и разум, создавший все. На что ни посмотри о природе, говорит о разуме, о плане, ничего не происходит случайно. Если бы все было случайно, то вообразите, какой был бы в природе хаос, какая сумятица и неразбериха. Гусеницы иногда превращались бы в бабочек, а иногда нет. Сила притяжения иногда действовала бы, а иногда нет. Пока астронавты слетали на Луну,
Сила притяжения Земли вдруг перестала бы действовать, и они никогда не могли бы снова сесть на Землю. Солнце и Земля перестали бы гармонично зависеть от движения друг друга, и так далее, и так без конца. Вы можете себе представить, что было бы, если бы не было разумного порядка в природе, не было бы вечных законов, на которые можно 100% положиться. Страшно подумать, но еще страшнее приписывать все это бездушной природе, хотя и чарует она нас своим видом. Когда у вас будет время, присмотритесь пристальней к этой красавице, окружающей вас со всех сторон.

Пусть будет дом вас под благословением, и служит дом вас Господу Святому, а все молитвы прочным ограждением, и будет мир вам и вашему дому. Пусть дом зовет вас по законам Божьим и не завидует вовек чужому. Желайте быть на Господа похожим, и будет мир вам и вашему дому. И еще пусть будет в доме хлеб насусный, но предпочтение дайте не земному, а хлебу вечному, что дал Господь грядущий, и будет мир вам и вашему дому. Любовь пустоза дом вас наполняет, иначе быть не может по-другому. Пусть каждый в доме Бога прославляет, и будет мир вам и вашему дому.

0: всегда радостная и общительная, Лариса была любимицей не только в своей семье. Любили ее и соседские дети. Она часто выполняла ответственную работу в доме, присматривала за двумя младшими братиками. У старших тоже были немаловажные дела. Они помогали по хозяйству, ухаживали за свиньями и коровой, мыли посуду, пол, подметали двор, а Лариса целыми днями играла, развлекая малышей. Во флигеле рядом с их домом жил дедушка Максим. Не так давно умерла его жена, бабушка Варя, и теперь мама Ларисы присматривала за дедушкой. Старенький и болезненный, он много лежал и часто кушал прямо в постели. Как-то раз перед обедом мама позвала Ларису. «Сходи к дедушке и узнай, придет ли он к нам на обед», – попросила она. «Если он плохо себя чувствует, то отнесешь ему суп и картошку». Лариса тут же поспешила к дедушке, но на полпути остановилась. «Раз дедушка не пришел завтракать, значит и в обед не сможет прийти. Придется нести ему еду». «Так не хочется», – вздохнула она, мельком взглянув на братьев, играющих в песочнице. «Дедушка всегда так долго кушает. Не успею сегодня со Светой поиграть, а завтра она уедет». Лариса сморщила нос и медленно побрела к флигелю. «Что же придумать, чтобы не нести обед дедушке? Ведь нужно ждать, пока он поест, и отнести посуду маме». Тихонько отворив дверь, Лариса вошла в комнату и, увидев дедушку в постели, залезла к нему на кровать. «Лариса!» – догадался дедушка. Без очков он уже почти ничего не видел. «Как хорошо, что ты пришла! Расскажи, детка, чем вы занимаетесь? Стихи учите?» Лариса как будто ждала этих вопросов. Она скороговоркой сообщила о детских собраниях, поведала о своих маленьких радостях и неудачах. Пока дедушка наставлял Ларису не обижать младших, слушать старших и помогать маме, она схватила со стола зеленую таблетку и сунула ее в рот. Обсосав верхний сладкий слой, Лариса положила таблетку на место и вытерла губы. Она очень любила сладости и часто украдкой облизывала дедушкины таблетки. «Дедушка сам говорит, что не любит сладкое», – оправдывала она свои поступки. «Я только лучше для него делаю». И все же брать таблетки открыто Лариса не решалась, понимая, что это нехорошо. Через минуту-другую, поцеловав дедушку Максима в щеку, Лариса выбежала на улицу. «Ты была у дедушки?» – встретила ее мама. «Да, он не хочет кушать. Тетя Валя принесла ему много еды и пирожков», – сообщила Лариса на одном дыхании и направилась к малышам. Мама с любовью посмотрела ей вслед и занялась своими делами, довольная, что дочь исполнила поручение. А Лариса потеряла покой. Игры стали вдруг скучными и неинтересными. «Обманщица! Ты обманщица!» – обличала ее совесть. «Беги скорее к маме и признайся, что обманула!» Но тут кто-то из ребят предложил новую, незнакомую Ларисе игру, и она так увлеклась, что забыла обо всем. И только за столом во время обеда она вспомнила о дедушке. «Обманщица!» – как будто кто-то тихо сказал ей. «Ты обманщица, а таких детей Иисус не возьмет на небо!» Лариса изо всех сил старалась быть веселой, но у нее это плохо получалось. К счастью, обед скоро закончился, и детвора разбежалась кто куда. Мама разрешила Ларисе выйти за ворота, и шумные игры вскоре заглушили сердечную тревогу. Вспомнила Лариса про дедушку только вечером, когда вся семья собралась за большим обеденным столом. После ужина папа прочитал несколько стихов из Библии, и все вместе помолились. Младшие легли спать, а старшие остались еще на кухне. Лариса долго ворочалась в постели. Ей было жалко дедушку, стыдно, что обманула маму, но признаться не хватало смелости. «Расскажи все маме», — слышала она тихий голос.
1: «Тогда все узнают, что ты врунья», — настойчиво твердил другой.
0: «Дедушка уже спит, а мама с папой так никогда и не узнают, что ты обманула». Лариса закрыла глаза, но уснуть не могла. Вдруг кто-то негромко постучал в дверь. «Гости!» — мелькнуло в голове, и Лариса приподнялась, чтобы увидеть, кто пришел. На этот раз гостем был дедушка Максим. Он медленно переступил порог и, с трудом передвигая ноги, подошел к столу. Отец Ларисы подставил ему мягкий стул и радостно посмотрел на него.
2: «Тебе к вечеру стало легче, папа?»
3: «Я сильно хочу есть. Дайте мне что-нибудь покушать», — тихо попросил дедушка, опускаясь на стул.
0: Лариса от страха затаила дыхание. Этого она никак не ожидала.
2: «А разве Валя не приносила вам обед?» — удивилась мама, торопливо собирая на стол.
3: «Нет, сегодня у меня целый день никого не было, кроме Ларисы».
0: А Лариса от страха залезла подальше под одеяло. Обнаружилось то, что она так сильно хотела скрыть. Лариса знала, что папа накажет ее за обман.
3: «Зачем я так сделала?» – замерла она.
0: Надо было сразу признаться. Ее грустные мысли прервал голос отца.
4: «Лариса, ты еще не спишь? Иди-ка сюда, дочка».
0: О, как ей было стыдно! Не смея смотреть в глаза старшим, Лариса встала и робко подошла к отцу. Она часто-часто дышала, сопела и готова была расплакаться.
4: «Ну-ка, расскажи, как получилось, что дедушка остался голодным?» – спросил папа.
3: «Я не буду больше обманывать», – скривилась Лариса, и слезы брызнули из глаз. «Я не хотела. Дедушка, прости меня. Я еще таблетки брала со стола. Не буду больше так».
4: «Прощаю, деточка, прощаю».
0: Дедушка обнял всхлипывающую внучку и шершавой старческой рукой нежно вытер ее слезы.
4: «Запомни, дорогая, что всякая неправда – это грех. И если в ней не сознаваться, если не каяться, то очень быстро можно отступить от Бога и навеки погибнуть».
2: «Лариса, тебе, наверное, хотелось, чтобы мы не узнали об этом, да?»
0: – спросил папа.
4: «Но ты забыла, что Бог все видит. Он любит тебя, доченька, и потому позаботился обнаружить твой плохой поступок. Господь хочет, чтобы твое сердце было чистым, чтобы ты тоже любила его и всегда говорила правду. А сатана заставляет тебя обманывать, ссориться, не слушаться, скрывать свои грехи. Мне очень жаль, что ты так поступила. И перед Господом стыдно, что дочь моя обманщица. И все же есть возможность избавиться от этого греха. Нужно попросить у Бога прощения и силы впредь не грешить».

пчелка. Пчелка села на цветок, пьет нектар прекрасный. Предстоит ей перелет трудный и опасный. Запасается на путь, чтоб хватило силы. Ну а мы с тобою, друг, да чего ж уныли? Чуть устанем и роптать, слезно причитаем. В чем причина? Мы, мой друг, слова не читаем. Нету сил уж на пути, где же их набрать? Станем пчелке на цветке в этом подражать. Слово Божие есть нектар, истина и путь. Только в слове сможем мы силы почерпнуть. Только в слове благодать, с неба вечный дар. Принимайте для души неземной нектар.

Емеля Охотник. Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего 11 дворов, собственно 10, потому что 11-я избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечно зеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая ручьевая гора с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных серых облаках. С ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам, и зиму и лето всех поет студеной чистой, как слеза, водой. Избы в Тычках выстроены без всякого плана, кто как хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем улицы, пожалуй, и не нужно, потому что и ездить по ней не на чем. В Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них. Все тычковские мужики – записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу. Зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц. Осенью – белку, весной – диких коз, летом – всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа. В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет Божий всего одним окном. Крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая, ничего не было у Емели на избушке. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско, одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя. «Детка, а, детка?» — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. «Теперь олени с телятами ходят?» «С телятами, Гришук», — отвечал Емеля, доплетая новые лапти. «Вот бы, детка, теленочка добыть, а? Погоди, добудем». Жара наступила. Олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов. Тут я тебе и теленочка добуду, Гришук. Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет 6, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось. Глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучок таял не по дням, а по часам, но не знал, как помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню. Больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба и только. Оставалась от весны соленая козлятина, но Гришук и смотреть на нее не мог. «Ишь, чего захотел, теленочка», — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. «Уже надо добыть». Емеле было лет 70. Седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались. Точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу. Пора старику и на покой, на теплую печку. Да замениться некем. А тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться. Отец Гришутки умер 3 года назад от горячки.
Мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив. Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна. Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома остались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой. «Видно, Емеля на охоту собрался», — говорили в деревне бабы. Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремниевой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя. «Ну, Гришук, поправляйся без меня», — говорил Емеля внуку на прощание. «За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу». «А принесешь теленка-то, детка?» «Принесу», — сказал. «Желтенького?» «Желтенького. Ну, я буду ждать. Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь». Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного. А теперь ему как будто стало лучше, и старик решил попытать счастье. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, все же лучше, чем лежать одному в избушке. В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нему с ружьем да собакой? Все тропы, все приметы, все знал старик на 100 верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо. Трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было кругом. И Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, и около дороги ютились маленькие березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскинулась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте с половины горы открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке. «Ну, Лыско, ищи», — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник. Лыску не нужно было повторять приказания. Он отлично знал свое дело. И, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами. Охота началась. Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплелись между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру. Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом. Нет ли где какого-нибудь следа? Не сломал ли олень рогами ветки? Не отпечаталась ли на мху раздвоенная копыта? Не объедена ли трава на кочках? Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. Вероятно, оленя распугали другие охотники, думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал. Это был олень. Настоящий, десятирогий красавец-олень, самое благородное из лесных животных. Вот он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает,
обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него, не достать его пулей. Лысько лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела. Он слышит оленя, чувствует его запах. Вдруг грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лысько взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история. «Ну пусть его погуляет», — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. «Нам надо теленочка добывать, Лысько. Помнишь? Слышишь?» Собака только жалобно завиляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала самая сухая корочка, которую Емеля бросил ей. 3 дня Емеля бродил по лесу с Лыском, и все напрасно. Оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат. Приходилось ночевать в лесу у огонька 3-ю ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук. Старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лысько тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять. Только на 4-й день, когда и охотник, и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего, Лысько отыскал место, где ночевал.

позвал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве. «Матка с теленком», — думал Емеля, разглядывая в траве следы больших и маленьких копыт. «Сегодня утром были здесь. Лыско, ищи, голубчик!» День был знойный, солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком. Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох. Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка. «Детка, да будь теленка, и непременно, чтобы был желтенький». Вот и матка. Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжащих насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать. «Нет, ты меня не обманешь», — думал Емеля, выползая из своей засады. Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями. «Эта матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе. Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять. «Не уйдешь от теленка», — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов. Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное 10 раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка. Старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него. Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собой мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином. И когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В 10 саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил 3 дня. Это был прихорошенький олененок, всего несколько недель, с желтым пушком и тоненькими ножками. Красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому беззащитному животному. Еще одно мгновенье, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком. Но именно в это мгновенье старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать. Припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул. Маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии. «Ишь, какой бегун!» — говорил старик, задумчиво улыбаясь. Только его и видел, как стрела. Ведь убежал Лыско наш олененок то. Но ему, бегуну, еще надо подрасти. Ах ты, какой шустрый! Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна. На другой день Емеля подходил к своей избушке. «Ай, детко, принес теленка?» — спросил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением. «Нет, Гришук, видел его. Желтенький? Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки щиплет. Я прицелился и промахнулся. Нет, Гришук, пожалел малого зверя. Матку пожалел. Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу. Только его и увидел. Убежал пострел эдакий». Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу 3 дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом. «А я тебе глухаря принес, Гришук», — прибавил Емеля, закончив рассказ. «Этого все равно волки бы съели». Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика: «Так он убежал, олененок-то?» «Убежал, Гришук. Желтенький? Весь желтенький, только мордочка черная да копытца».
Мальчик так и уснул. И всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью. А старик спал на печке и тоже улыбался во сне.